Тысяча Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

0: Духовное слово.
1: Предлагаем вашему вниманию главы алфавитного патерика, читает Денис Гаврилов.
2: Об Авве Пимене. Авва Пимен, еще будучи юношей, пошел некогда к одному старцу просить его о трех помыслах. Когда же пришел к старцу, забыл один помысл. Он возвратился к своей келье, но только что взялся за ключ, чтобы отпереть келью, как вспомнил то, о чем забыл сказать старцу. Оставив ключ в двери, он опять возвратился к старцу. Старец сказал ему: «Брат, ты скоро пришел сюда». Пимен отвечал ему: «Я взялся уже за ключ, как вспомнил о забытом помысле, и, не отворяя кельи, возвратился сюда». Расстояние же между кельями было очень большое. Старец сказал ему: «Ты ангельский пастырь, Агелон Пимин. Имя твое прославится во всей земле египетской». Некогда Паисий, брат Аввы Пимена, завел знакомство с кем-то из другой кельи. Авве это не понравилось. Он прибежал к Авве Аммону и говорит ему: «Брат мой Паисий завел с кем-то знакомство, меня беспокоит это». Авва Аммон отвечал ему: «Пимен, разве ты еще жив? Пойди сиди в своей келье и положи в сердце своем, что уже год, как ты в могиле». Однажды местные пресвитеры пришли к монастырю, где был Авва Пимен. Авва Анувий взошел к нему в келью и сказал ему: «Позовем ныне сюда пресвитеров». Но Авва Пимен не дал ему никакого ответа, хотя тот долго стоял пред ним. Авва Анувий вышел с прискорбием. Сидевшие близ старца спрашивают его: «Авва, почему ты не отвечал ему?» Авва Пимен сказал им: «Что же мне делать? Я умер, а мертвый не говорит». До прихода Аввы Пимена с учениками в Египет жил там один старец, который имел большую известность и был уважаем. Но люди оставили его и стали ходить к Авве Пимену, когда сей из братьев пришел из скита. Это огорчило Пимена. Он сказал братьям: «Что нам делать с тем великим старцем? Прискорбно нам, что все оставили старца и обратились к нам, людям ничтожным. Как бы нам утешить старца?» «Приготовьте несколько снедей, — сказал Пимен, — и возьмите меру вина. Пойдем к старцу и разделим вместе с ним трапезу. Может быть, через это утешим его». Итак, взяли пищу и отправились. Когда постучались в дверь к старцу, ученик его, услышав, спросил: «Кто вы?» Они отвечали: «Скажи Авве, что Пимен желает принять благословение от него». Когда ученик сказал об этом старцу, тот отвечал: «Пойди, мне не досуг». Авва же Пимен и братья стояли на жару и говорили: «Не пойдем отсюда, пока не удостоимся видеть старца». Старец, видя их смирение и терпение, умилился и отворил им свою келью. Они вошли и обедали вместе с ним. Во время обеда старец сказал им: «Истинно говорю вам, много я слышал об вас, но на деле вижу в вас во сто раз более». С того дня он сделался другом их. Некогда правитель страны той пожелал видеть Авву Пимена,

Сестра так и ушла от него. Правитель, узнав об этом, послал сказать старцу: «Пусть он попросит хоть в письме, и я отпущу юношу». Но старец отзывался так: «Исследуй по законам. Если он достоин смерти, пусть умрет, а если нет, то делай, что хочешь». Правитель, услышав такой отзыв, освободил заключенного. Один брат, живший в Киновии, пал в грех. В тех местах жил отшельник, который долгое время никуда не выходил. Авва Киновии пошел к сему старцу и рассказал ему о падшем брате. «Изгоните его», — сказал старец. Брат, вышед из Киновии, поселился в пещере и плакал там. Случилось проходить тут братьям Кавипимену, и услышали, как он плачет. Они взошли в пещеру и нашли его в большой скорби. Советовали ему идти к старцу, но он не хотел, а сказал: «Я здесь умру». Братья, пришедшие к Кавипимену, рассказали ему об этом. Авва упросил их идти к брату и сказать ему: «Аввипимен зовет тебя». Падший брат пришел к нему. Старец, видя скорбь его, встал, приветствовал его, обращался с ним ласково и попросил вкусить пищи. Между тем Аввипимен послал одного из братьев сказать отшельнику: «Давно уже, слыша о тебе, я желал видеть тебя, но по лености нашей мы не видались друг с другом. А теперь по воле Божией и ради одной нужды потрудись прийти сюда и повидаемся». Отшельник никуда не выходил из своей кельи, но, выслушав сие, сказал: «Если бы не Бог внушил старцу, то он не послал бы за мною». Он встал и пошел к Аввипимену. Радостно они приветствовали друг друга и сели. Аввипимен сказал старцу: «В одном месте жили два человека, и оба имели у себя по мертвецу. Один из них оставил своего мертвеца и пошел плакать над мертвецом другого». Сии слова привели в сокрушение старца. Вспомнил он, что сам сделал, и сказал: «Пимен высоко-высоко на небе, а я низко-низко на земле». Однажды к Аввипимену собралось много старцев. Один из родственников Аввипимена имел у себя сына, у которого по действию дьявола лицо поворотилось назад. Отец мальчика, увидев множество старцев, взял сына, сел подле монастыря и плакал. Случилось проходить тут одному старцу. Увидев его, старец спросил: «Что ты плачешь?» «Я родственник Аввипимена», — отвечал тот. «Вот какая беда случилась с сыном моим. Мы желали бы привести его к старцу, но боимся, ибо он не хочет видеть нас. И теперь, если узнает, что я здесь, пошлет прогнать меня. Узнав о том, что вы здесь, осмелился и я прийти. Авва, как хочешь, сжалься надо мною. Возьми мальчика с собою в монастырь и помолитесь о нем». Старец взял мальчика и пошел в монастырь. Он сделал дело благоразумно. Не тотчас представил его Аввипимену, но начал с меньших братьев, и каждому из них говорил: «Осени мальчика крестом». Когда же все по порядку перекрестили его, старец подвел его, наконец, и к Аввипимену, но Авва не хотел его допустить к себе. Братья стали просить его и говорили: «Как все, так и ты, отец». Аввипимен вздохнул и так начал молиться: «Боже, исцели творение Твое, да не обладает им враг». Потом, осенив мальчика крестом, тотчас исцелил его и отдал отцу здоровым. Один брат, живший недалеко от Аввипимена, пошел некогда в чужую страну. Там встретился он с одним отшельником, которого очень любили и к которому многие ходили. Брат рассказывал ему об Аввипимене. Старец, услышав о добродетельной жизни Аввы, пожелал видеть его. По возвращении брата в Египет, через несколько времени и отшельник пошел в Египет к тому брату, который был у него, ибо тот сказал ему, где он живет. Брат, увидев его, удивился и очень обрадовался. Отшельник

0: сказал ему: «Сделай милость, проводи меня к Авве-Пимену». Брат взял его, пошел с ним к старцу, и так говорит о нем Пимену: «Это великий муж, он очень любим и уважаем в своей стране. Я рассказал ему о тебе, и он пришел, желая видеть тебя». Старец принял странника с радостью, и по взаимном приветствии они сели. Странник начал говорить от Писания о предметах духовных и небесных. Но Авве-Пимен отвратил от него лице свое и ничего не отвечал ему. Тот, видя, что старец не говорит с ним, пошел от него с прискорбием и сказал брату, который его привел: «Напрасно предпринимал я такой путь. Пришел я к старцу, а он не хочет и говорить со мною». Брат пошел к Авве-Пимену и сказал ему: «Авва, для тебя пришел этот великий муж, столь славный в стране своей. Почему же ты не говоришь с ним?» Старец отвечал ему: «Он от вышних и говорит о небесном, а я от дольних и говорю о земном. Если бы он говорил со мною о душевных страстях, я отвечал бы ему. Но он говорит о духовном, чего я не знаю». Брат вышел от Аввы и сказал страннику: «Старец не вдруг говорит от Писания, но если кто рассуждает с ним о душевных страстях, тому он отвечает». Тронутый сим, странник взошел к старцу и сказал ему: «Что мне делать, Авва? Мною владеют страсти душевные». Посмотрев на него, старец сказал с радостью: «Теперь хорошо ты пришел, теперь отверзу уста мои и исполню их благ». Отшельник, получив великое назидание, говорил: «Действительно, это истинный путь», и возвратился в свою страну, благодаря Бога за то, что удостоил его видеть столь святого мужа. В одно время местный правитель взял под суд кого-то из села Авве-Пимена. Жители селения все пришли просить старца, чтобы он пошел и освободил узника. Авва сказал им: «Оставьте меня на 3 дня, и тогда пойду». В продолжении сего времени Авве-Пимен так молился Богу: «Господи, не дай мне этой милости, иначе мне не дадут жить в этом месте». После сего старец пошел просить начальника, но тот сказал ему: «Авва, ты просишь за разбойника». Старец обрадовался, что не получил от него милости. Рассказывали некоторые, что однажды Пимен с братьями делали свечи. Работа остановилась, потому что им не на что было купить нитей. Доброжелатель их рассказал об этом одному честному купцу. Авве-Пимен никогда не хотел принимать ни от кого ничего, боясь беспокойства. Но купец, желая доставить работу старцу, показал вид, будто ему нужны свечи, привел верблюда и взял их. После того один брат, услышав, что сделал купец, пришел к Авве-Пимену и, думая похвалить купца, сказал старцу: «Знаю, наверное, Авва, что купец взял у нас свечи без всякой нужды, желая только доставить нам работу». Авве-Пимен, услышав, что купец взял свечи, не имея в них нужды, сказал брату: «Пойди, найми верблюда и привези свечи. А если не привезешь их, то Пимен не будет более жить с вами. Не хочу обижать никого. Не хочу, чтобы человек без нужды брал нашу работу и терпел от всего убыток». Брат пошел и после многих хлопот успел привезти свечи. В противном случае старец ушел бы от них. Авва, увидев свечи, обрадовался, как будто нашел великое сокровище. Однажды пресвитер Пелусиотский, услышав, что некоторые братья часто бывают в городе, ходят в баню и ведут себя беспечно, пришел в собрание и снял с них монашеские одежды. Но после больно стало сердцу его и раскаялся. Волнуемый помыслами, пришел он к Авве-Пимену, неся с собою и левитоны, одежды братьев, и рассказал старцу о деле. Старец спросил его: «Нет ли и в тебе еще чего-нибудь от ветхого человека? совлекся ли ты его?» Пресвитер отвечал: «И во мне есть еще ветхий человек». Старец сказал ему: «Вот и ты таков же, как и братья. Если и немного имеешь ветхости, уже подлежишь греху». Тогда пресвитер пошел от старца и, призвав к себе братьев, просил у них прощения, их было 11, облек их в монашеские одежды и отпустил. Брат говорил Авипимену: «Я сделал великий грех и хочу каяться 3 года». Старец отвечал ему: «Много». «Или хотя 1 год», — сказал брат. «И то много», — отвечал старец. Бывшие у старца спросили: «Недовольно ли 40 дней?» Он опять сказал: «И это много». «Думаю», — прибавил он, — «что если человек покается от всего сердца и более уже не будет грешить, то и в 3 дня Бог его примет». Авва Пимен говорил: «Отличительный признак монаха открывается в искушениях». Еще говорил: «Как царский оруженосец всегда стоит пред царем в готовности, так и душа должна быть всегда готова против демона блуда». Авва Анувий спросил Авву Пимена о нечистых помыслах, рождающихся в сердце человеческом, и о суетных пожеланиях. Авва Пимен отвечал ему: «Величается ли секира пред тем, кто рубит ею?» Исаия 10:15. «Не подавай руки им, и они ничего не сделают». Авва Пимен говорил: «Если бы не пришел Навузардан Архимагир, начальник поваров, храм Господень не был бы сожжен. Если бы чревоугодие не нападало на душу, то ум не падал бы в борьбе с врагом». Рассказывали об Авве Пимене, что он, будучи зван братом к обеду, пошел, хотя против воли своей и со слезами, дабы только не ослушаться брата своего и не опечалить его. Авва Пимен говорил: «Не живи в том месте, где видишь, что некоторые завидуют тебе, иначе не будешь иметь успеха». Некоторые сказывали Авве Пимену об одном монахе, что он не пьет вина. Старец отвечал: «Вино – вещь вовсе не монашеская». Авва Исайя спросил Авву Пимена о нечистых помыслах. Авва Пимен сказал ему: «Если сундук с платьем будет оставлен без попечения, то платье со временем истлеет. Так и помыслы, если не будем исполнять их на самом деле, со временем исчезнут или как бы истлеют». Авва Иосиф спросил Авву Пимена о том же. Старец отвечал: «Если кто положит в кувшин змеи и скорпиона и закроет его, то, конечно, гады со временем издохнут. Так и худые помыслы, происходя от демонов, исчезают от терпения». Пришел один брат к Авве Пимену и сказал ему: «Я засеваю себе поле и после делаю из того вечерю любви». Старец отвечал: «Хорошо ты делаешь». Брат ушел от него с радостью и еще более старался о вечерях любви. Авва Анувий, услышав об этом, сказал Авве Пимену: «Не боишься ли Бога, что дал ты такой ответ брату?» Старец промолчал. Через 2 дня Авва Пимен послал за братом и при Авве Анувии спросил его: «Что ты мне говорил в тот раз? Ум мой занят был тогда другим». Брат отвечал: «Я говорил, что засеваю свое поле и после из того делаю вечерю любви». Авва Пимен сказал ему: «Я думал, что ты говорил о брате своем, Мирянине. Если ты сам так делаешь, то такое дело неприлично монаху». Брат, услышав это, огорчился и сказал: «Кроме сего, я не знаю никакого другого дела, а потому не могу не засевать своего поля». По уходе брата Авва Анувий поклонился старцу и сказал: «Прости меня». Авва Пимен говорит ему: «Я и прежде знал, что это не монашеское дело, но сказал так согласно с его мыслями и тем возбудил в нем ревность к преуспеянию в любви. Теперь он ушел от нас в огорчении и опять тоже будет делать». Авва Пимен говорил: «Если человек согрешил и будет отрекаться, говоря «не грешен», не обличай его, иначе ты погасишь в нем всю ревность к добру. Если же скажешь ему: «не унывай, брат, но остерегайся вперед», через это возбудишь душу его к покаянию». Говорил также: «Опыт полезен, ибо он делает человека искусным». Говорил еще: «Кто учит других, а сам не делает того, чему учит, тот подобен источнику, который всех напояет и омывает, а сам себя не может очистить». Однажды Авва Пимен, идя в Египет, увидел женщину, которая сидела на могиле и горько плакала. Он сказал: «Если бы явились здесь все удовольствия мира, не освободили бы души ее от скорби. Так и монах всегда должен плакать». Авва Пимен сказал: «Иной человек, кажется, молчит, но в сердце своем осуждает других. Такое непрестанно говорит. А другой с утра до вечера говорит и между тем соблюдает молчание, потому что он ничего не говорит без пользы». Один брат пришел к Авве Пимену и говорит ему: «Авва, у меня много помыслов, и я в опасности от них». Старец выводит его на воздух и говорит ему: «Раскрой свою пазуху и не впускай ветра». «Не могу этого сделать», — отвечал брат. «Если сего не можешь сделать», — сказал старец, «то не можешь остановить и прилива помыслов. Но твое дело противостоять им». Авва Пимен говорил: «Если трое живут в одном месте, и один из них хорошо безмолвствует, другой болен и благодарит Бога, третий служит им с чистым расположением, то все трое трудятся одинаково». Говорил также: «В Писании сказано: им же образом желает елень на источнике водные, сице желает душа моя к тебе, Боже». Псалом 41. Олени в пустыне едят много змей, и потом, когда яд змеиный начнет жечь их, они быстро бегут к воде, и когда напьются, воспаление от яда проходит. Так и монахов, живущих в пустыне, жжет яд злых демонов, и они с нетерпением ждут субботы и воскресенья, чтобы идти на источники водные, то есть приступить к телу и крови Господней, дабы очиститься от скверн лукавого. Авва Иосиф спросил Авву Пимена, как должно поститься. Авва Пимен отвечал ему: «Надобно, по моему мнению, есть каждый день, но есть немного, недосыта. Как же ты, Авва, в юности своей постился сам по два дня?» — сказал Авва Иосиф. «Точно, постился и по три дня, и по четыре, и даже по неделе», — отвечал старец. «Но все это испытали отцы, как сильные в добродетели, и нашли, что лучше есть каждый день понемногу, и показали нам путь царский, ибо он удобнее для нас». Сказывали об Авве Пимене: когда он хотел идти в церковь, садился особо, около часа рассматривал свои мысли и потом выходил из кельи. Один брат спросил Авву Пимена: «Я получил наследство, что мне с ним делать?» Старец говорит ему: «Ступай и приди ко мне через три дня, тогда скажу тебе». Брат пришел в назначенное время, и старец сказал ему: Что сказать тебе, брат? Если скажу тебе, отдай свое наследство в братскую трапезу, там делают вечери. Если скажу, отдай родственникам, за это не получишь никакой награды. Если же скажу, отдай нищим, ты оставишь это без внимания. Итак, делай, что хочешь, мне до этого дела нет». Другой брат спросил его, что значит не воздавать зла за зло. Старец сказал, «Сия страсть обнаруживается четверояким образом. Во-первых, в сердце, во-вторых, в глазах, в-третьих, на языке, а в-четвертых, в самом делании зла за зло. Если можешь очистить свое сердце, то зло не обнаружится во взорах. Если же обнаружится во взорах, то берегись, чтобы не высказать зла. Если же выскажешь, то скорее подави страсть, чтобы не сделать зла за зло». Авва Пимен говорил, «Хранение себя, внимание к самому себе и рассудительность – вот три добродетели путеводительницы души». Он же говорил, «Повергаться пред Богом, смиряться и отвергаться своей воле – вот работные орудия души». Говорил также, «С каким бы трудом ни боролся ты, победа над ним – молчание». Еще говорил, «Всякое греховное успокоение тела есть мерзость пред Господом». Еще говорил, «Кто плачет о грехах своих, тот делает вдвое. Он и работает, и стоит на своей страже».
1: В цикле «Духовное слово» мы слушали алфавитный потерик, читал Денис Гаврилов.

тихо в окошко стучит. Первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей.

посылать в расход. Ох, как она болит, нет никого вокруг. Кто бы утешил, лишь ты мой единственный друг. Ангел-хранитель мой держит венец в руках в этой тиши ночной.

пасхальных свечей. В церкви отслужат батьки чин отпевания, к гробу прижмутся венки.

Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло.

душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей. Тихо в окошко стучит первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 26 августа, в день отдания праздника Преображения Господня, в уральской столице митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений в сослужении клириков храма памятника на крови совершил молебен на начало доброго дела у здания Управления Федеральной службы государственной статистики, на стене которого появится мурал с изображением государя-страстотерпца Николая II. Масштабное изображение российского императора появится на стене Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям в самом центре Екатеринбурга, недалеко от храма-памятника на крови. По задумке авторов проекта телеканала «Спас» и смоленского художника Сергея Храмова, автора мурала с образом святого благоверного князя Михаила Тверского в городе Твери, мурал в Екатеринбурге станет иллюстрацией многих рекордов и достижений времени правления государя Николая II. Расцвет науки, взрывной рост населения, реформы в армии, масштабное строительство городов, школ и железных дорог, развитие энергетической инфраструктуры, первое место в мире по темпам промышленного и экономического роста, по многим показателям в сельском хозяйстве, а также первые в мире изобретения. Во время торжественного молебна в честь начала работ по росписи мурала, посвященного Николаю II, владыка Евгений совершил окрепление святой водой стены, на которой в ближайшие полтора месяца появится изображение небесного покровителя Екатеринбурга и всей страны. По завершении молебна владыка Евгений сердечно поблагодарил всех причастных к появлению мурала, посвященного святому государю Николаю II. Архипастырь отметил самое искреннее участие в проекте его инициатора, генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова с командой художников, а также поблагодарил руководителя регионального управления Федеральной службы государственной статистики Владислава Станиславовича Дзекунскаса и власти града Святой Екатерины. После молебна митрополит Евгений ответил на вопросы журналистов об этом историческом событии. Напомним, благодаря телеканалу «Спас» и его зрителям активно реализуется масштабный проект «Муралы со святыми покровителями российских городов». Уже 3 года обрели изображения своих святых в Твери святого благоверного князя Михаила Тверского и священномученика Фадея архиепископа Тверского, в Туапсе святого апостола Симона Канонита. В своем Акс-канале митрополит Евгений поделился впечатлением о событии. Улица Толмачева, дом 23, здесь, в Екатеринбурге, располагается Управление Федеральной службы государственной статистики. Благодаря инициативе Бориса Корчевникова и его сподвижников, с сегодняшнего дня на стене этого здания создается мурал с изображением государя Николая II. Совершили молебну перед созданием этого грандиозного образа 7 на 16 метров. Статистика времен правления последнего русского государя свидетельствует о небывалом развитии всех отраслей жизни. Недаром в 20 веке все достижения советского государства сравнивались с 1913 годом, временем расцвета царской России. Искренне желаю, чтобы государь Николай II своим ликом вдохновил каждого из нас, жителей и гостей Екатеринбурга, на позитивные изменения, а статистика их обязательно зафиксирует, сказал митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. В эфире новости. В губернаторском лицее Екатеринбурга подписан манифест «Чистое слово. Основа будущего». Подписание документа состоялось после пленарного заседания традиционного августовского областного педсовета в губернаторском лицее Екатеринбурга в рамках стратегической сессии «Системный ответ разрушительной идеологии сквернословия через объединение роль образовательной организации» в рамках областного педагогического совета. В ходе секции прозвучал доклад иерея Симеона Тараканова об актуальных формах профилактики сквернословия в образовательной среде с темой «Сквернословие как антиценности, выступил эксперт Миссионерского института Сергей Владимирович Квасников. Манифест «Чистое слово. Основа будущего» провозглашает отказ от сквернословия как нормы и запускает системную работу по защите чистого слова в образовательной среде. Документ подписали региональное министерство образования, Екатеринбургская метрополия и общественные организации. Как рассказал священнослужитель, чтобы бороться с матом, повсеместно разработали дорожную карту на каждый месяц. Беседы в школах, конкурсы плакатов, письма солдатам. В них не только слова поддержки, но и просьбы не ругаться. Одним из методов противодействия Иерей Симеон также назвал специальные значки. Также планируется привлекать рэперов, которые не матерятся, проводить конкурс замен грубых слов культурными аналогами. Напомним, отец Симеон Тараканов – эксперт с уникальным опытом системной работы по профилактике сквернословия. Пастырь годами выстраивал эту систему в Москве. Ранее батюшка выступил с лекцией по теме воспитательной практики против сквернословия в образовательной среде для поколения Альфа перед уральскими учителями в рамках академических встреч в мае этого года. Накануне нового учебного года отец Симеон приехал в Екатеринбург вновь, чтобы поделиться наработками в ходе серии встреч с педагогическим сообществом Среднего Урала. 26 августа пастырь принял участие в съезде законоучителей Екатеринбургской метрополии. 27 августа отец Симеон в ходе городского педсовета провел мозговой штурм по теме сохранения русской речи с учителями. По словам организаторов, отец Симеон подготовил для Екатеринбурга настоящий методический десант. В арсенале батюшки екатеринбургский листок против порока сквернословия, который он подготовил для уральцев. И, конечно, его важнейшая разработка – комплекс материалов «Школа. Территория без мата», который он презентовал на упомянутых секциях. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Боже, милости буди мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же вездесцы, и вся исполняяй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есмь, и во грехах родиме мать моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей вел миссии, окропишими сопами очищуся, омышь.

Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ бы восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой Сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и на смиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делане, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Бой

0: и истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашка на сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвиглась и, во же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступати правыми настави путью Христовых заповедей, бдите к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная Владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще уба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорбих во сядни живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мне настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабдилась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставился и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной царей, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечный Твои благ, и Твоя бесконечная блаженная жизнь и наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресенье и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу, и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 29 августа по новому стилю или 16 по старому. И сегодня начинается 8-дневный период по празднеству Успения Пресвятой Богородицы, а также память мученика 3 века Диомида Врача, мучеников 33 палестинских, преподобного Херимона, египетского подвижника 4 века. Вспоминаем перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Убруса Господа Иисуса Христа в 944 году. Память священномученика Александра Соколова пресвитера, преподобномученицы Анны Ежовой, монахини, мученика Иакова Гортинского, пострадавших в 1937 году. Прославляются иконы Божьей Матери Феодоровская и торжество Пресвятой Богородицы Порт-Артурская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня снова говорим о Божьей Матери, и в частности о ее иконе, именуемой Феодоровская. Название свое икона получила от великого князя Ярослава Всеволодовича, отца святого Александра Невского, носившего в святом крещении имя Феодор в честь святого Феодора Стратилата. Обретена она была по преданию его старшим братом, святым Юрием Всеволодовичем, в ветхой деревянной часовне близ старинного города Городца. Позже на том месте был устроен городецкий Феодоровский монастырь. Князь Ярослав, или в крещении Феодор, ставший великим князем Владимирским, после гибели святого Юрия в битве с татарами на Сети в 1239 году, торжественно перенес его мощи из Ростова в Успенский собор Владимира. А оставшийся от брата иконой благословил своего сына, святого Александра Невского, вступившего в том же году в брак с полоцкой княжной Брячеславой. Феодор оставил значительную о себе память в русской истории. Ему досталась в наследство Русь, сожженная и разграбленная в 1237-38 годах татарами. Он поднял ее из пепла, отстроил и украсил городами, святыми обителями и храмами. Им были восстановлены опустошенные врагом города Поволжья – Кашин, Углич, Ярославль, Кострома, Городец. Им были основаны в честь святого своего покровителя церковь Феодора Стратилата в Костроме и Феодоровский монастырь близ Городца. Всего 8 лет стоял он у кормила великого княжения, но за это время он сумел направить страну по единственно верному в то время пути – военно-политического равновесия с Золотой Ордой на востоке и активного противостояния католической Европе на западе. Ближайшим сподвижником и продолжателем его государственного дела был сын, святой Александр Невский. Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери, благословение Отца, постоянно находилась при святом Александре, была его моленным образом. После смерти святого благоверного князя 14 ноября 1263 года в Городце, в основанном отцом монастыре, икона в память о нем была взята его младшим братом Василием. Василий Ярославич был низинным, то есть младшим, восьмым сыном Ярослава или Феодора Всеволодовича. В 1246 году после смерти отца, 5 лет от роду, он стал князем Костромского удела, наименее значительного во владениях его отца. Но в 1272 году Бог судил ему стать великим князем Владимирским. 4 года его великого княжения были заполнены обычными для того времени княжескими междоусобными бранями. Поэтому, став великим князем, Василий не поехал во Владимир, а остался под защитой чудотворной иконы в Костроме, считая это место более надежным на случай новых усобиц. Пришлось ему защищать Русь и от внешних врагов. В 1272 году при очередном татарском набеге русское войско выступило из Костромы им навстречу. По примеру деда, святого Андрея Боголюбского, который брал с собой в походы чудотворную Владимирскую икону Божией Матери, князь Василий двинулся в бой с чудотворной иконой Феодоровской. Татары были разгромлены и изгнаны из русской земли. Летописи рассказывают, что великий князь Василий питал особую любовь к церкви и духовенству. После мученической гибели епископа Владимирского Митрофана при штурме татарами Владимира 4 февраля 1238 года долгие годы Владимирская епархия оставалась вдовствующей. Это печалило великого князя Василия. В 1274 году при его участии состоялся во Владимире Большой Церковный Собор. Непосредственным поводом его явилась хиротония епископа Владимирского святителя Серапиона из печерских игуменов, митрополитом Кириллом III и Собором русских святителей. Одной из главных задач собора было возрождение русской церковной письменности. В 1276 году князь Василий завершил свой жизненный путь, важнейшие вехи которого были освящены благословением Федоровской иконы Божией Матери. Он умер в Костроме и там же обрел место своего последнего упокоения. Святая икона пребывала с тех пор в Костромском соборе святого Феодора Стратилата. Восстановление памяти Федоровской иконы Божией Матери и широкое распространение ее почитания по всей России связано с событиями начала XVII века, прекращением смутного времени. В 1613 году чудотворной Федоровской иконой из Костромского собора был благословлен при избрании на царство Михаил Романов. В память об этом историческом событии было установлено повсеместное празднование иконы Федоровской Богоматери 14 марта. Появились многочисленные списки с Костромской Федоровской иконы. Со второй половины XVII века получают распространение иконы Федоровской Божией Матери с клеймами, изображающими события из истории чудотворного образа. Изначальная Федоровская икона двухсторонняя. На обратной стороне образ святой великомученицы Параскевы, изображенный в богатом княжеском одеянии. Предполагают, что появление образа Параскевы на обороте иконы связано с супругой святого Александра Невского. Шли века, но и теперь мы обращаемся к Деве Марии, стоя перед ее образами, написанными по образцу той самой Федоровской иконы. И Богородица слышит нас и ходатайствует за нас перед своим Сыном и Господом нашим и Спасителем. Пресвятая Богородица, помогай нам и спаси нас от бед. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 23 августа в Богоявленском кафедральном соборе Горловки прошла встреча директора патриаршей гуманитарной миссии диакона Игоря Куликова с добровольцами, которые несут служение в городе. Перед началом мероприятия в храме была совершена божественная литургия. Богослужение возглавил руководитель молодежного отдела, ответственный за волонтерское, больничное и госпитальное служение Горловской епархии, архимандрит Агафадор Поликов. Ему сослужили диакон Игорь Куликов и духовенство храма. За литургией молились сотрудники и волонтеры Центра помощи патриаршей гуманитарной миссии в Горловке. После службы за чаепитием состоялась беседа, посвященная основным направлениям работы миссии. Участники обсудили помощь одиноким людям на дому, прием беженцев из Константиновки, а также восстановление поврежденных частных домов. Горловка – настоящий пример стойкости и мужества. Город уже 12 лет подвергается практически ежедневным обстрелам, но люди здесь остаются открытыми и радушными, не разучились радоваться жизни. Нам, приезжающим из других городов, очень важно учиться у горловчан правильному отношению к жизни, отметил диакон Игорь Куликов. При этом важно помнить, что мы находимся в прифронтовом городе, и, приезжая помогать другим, нельзя забывать и о собственной безопасности. Добровольцы, прибывшие в Горловку из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Донецка, Казани и других городов, рассказали о своих подопечных и поделились впечатлениями о служении. По окончании беседы архимандрит Агафадор Поляков вручил каждому добровольцу памятные подарки от Горловской епархии. «Здесь очень много брошенных стариков и людей с инвалидностью. Некоторые люди живут в условиях, которых мы не видели ни в Херсонской, ни в Запорожской областях», – поделилась сестра милосердия Ирина Худякова. «Горловская епархия делает очень много для местных жителей. Тут активное сестричество и множество благотворительных проектов. Добровольцы патриаршей гуманитарной миссии дополняют труды епархии, взяв на себя в первую очередь адресную помощь нуждающимся на дому». Во второй половине дня представители патриаршей гуманитарной миссии вновь собрались в Богоявленском соборе, чтобы помолиться о здравии митрополита Горловского и Славянского Митрофана, получившего ранение в результате атаки Горловки. Патриаршая гуманитарная миссия была учреждена Священным Синодом Русской Православной Церкви с целью координации и системного развития помощи мирным жителям на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также оказание помощи раненым. В эфире новости. 22 августа участники Георгиевского братства храма Рождества Христова города Екатеринбурга отправились в село Клевакинское Рижевского района, чтобы внести свою лепту в благое дело – восстановление храма во имя святых мучеников Флора и Лавра. История этой церкви уходит корнями в XIX век. Она была заложена в 1865 году и освящена 2 июля 1873 года. Сегодня старинный храм обретает вторую жизнь. Добровольцы присоединились к стройотряду, который приезжает сюда для восстановления храма с 2018 года. За это время силами добровольных помощников проделана огромная работа. Восстановлены своды, установлены купола и колокола, смонтированы окна. Внутри уже уложен теплый пол и залита бетонная стяжка, ведутся фасадные работы. Как с добрым юмором замечает бригадир, местный иконостас единственный в мире, парящий, ведь он смонтирован на подвесах и не касается пола. Строительство храма Божия – это не просто восстановление стен, это настоящее служение Богу в благодарность за те дары, которые Он так щедро изливает на нас каждый день, поделился доброволец Георгиевского братства. Впереди еще очень много трудов. Братство приглашает всех желающих присоединиться к стройке и потрудиться во славу Божью. Участники поездки благодарят Бога и команду прихожан храма Николая Чудотворца города Екатеринбурга за приглашение и прекрасную возможность послужить ближним. Желающих потрудиться на стройке просят обращаться по телефону плюс 7 912 288 50 02. И последняя информация выпуска. В августе епархиальной службы психологической помощи и утешения Казанской епархии исполнилось 5 лет. Проект стал первым полноценным направлением службы помощи нуждающимся Казанской епархии «Милосердие Казань», зарегистрированной в мае 2021 года. За 5 лет работы в службу утешения было направлено тысячи обращений. Люди, обратившиеся к специалистам проекта, получили профессиональную поддержку и сопровождение в сложных жизненных ситуациях. Психологи проекта регулярно проводят очные и дистанционные консультации, в том числе на безвозмездной основе, организуют просветительские мероприятия, обучающие мастер-классы и душеполезные встречи. Важным результатом деятельности службы стало развитие профессионального сообщества и интеграция психологической помощи в церковную среду. За этот период представители утешения организовали 3 съезда психологов в Раевском Богородицком монастыре и 2 секции на международных рождественских образовательных чтениях в Москве, посвященные святоотеческой антропологии и психологии, а также запустили обучающий курс в Казанской духовной семинарии. В честь памятной даты команда службы провела стратегическую сессию, подвела итоги, зафиксировала ключевые принципы и определила направление дальнейшего развития. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Святый, посети, исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснем и отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучатись словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, а мышами по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави меня от крови Боже, Боже спасение моего,

всеми невидимым и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, иже от Отца Исходящего, иже со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и женечи слав, подавшего нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в ничане лежащий воздвиглась и, во иже славословите державу,

0: Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, где к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми живи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление скверненной скверною, все непорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати, молю Тебя, аще бодел спасеши меня, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в меня рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси меня, яко Бог мой, и святый Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби хвосят не живота моего, яще что согреши к пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя каянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставился и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печалях, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьмесли пленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресений жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христиан, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Дорогие друзья, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 22 глава, с 15 по 22 стихи. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься о угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий, и говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Дорогие друзья, обратимся к истолкованию сегодняшнего евангельского зачала блаженным Феофилактом Болгарским. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: так как фарисеи делают это с хитрым умыслом, то и посланных евангелист Лука называет лукавыми людьми». Смотрите 20 главу, 20 стих, дословно с греческого «сидящими в засаде», потому что они были подосланы уловить Христа. Иродианами называются или воины Ирода, или же люди, считавшие Ирода за обетованного Мессию. Когда скудел князь от Иуды и вступил на престол Ирод, иные думали, что он Мессия. С такими-то людьми соединяются фарисейские ученики для уловления Христа. Вот как они вступают с ним в беседу: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство, и сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Думая польстить и смягчить его похвалами, они говорят вкрадчиво, в надежде, что он, поддавших их словам, скажет: «Не должен давать подать». А они на этом основании схватят его как мятежника, возмущающего народ против кесаря. Потому-то привели они с собой и иродиан, преданных царской власти. Говорят: «Ты не смотришь ни на какое лицо», то есть ничего не станешь говорить в угоду Пилату или Ироду. «Итак, скажи нам, должны ли мы быть данниками иудеев и отдавать им подать, подобно тому, как Богу даем дидрахму, или же платить только Богу?» Говорили это, как сказано, с такой целью: если он скажет «не должно платить дань кесарю», его схватят и убьют, как сторонника Иуды и Февды, которые восставали против принесения жертв за имя кесаря. Но Иисус на основании изображения кесаря на монете вразумляет их, что носит на себе изображение кесаря и что значит «принадлежит ему», то кесарю и надо отдавать. Вообще это означает следующее: во внешних делах, касающихся телесной жизни, должно подчиняться царям, а во внутренних, духовных – Богу. Можно и так понимать: каждый из нас должен отдавать демону, этому кесарю преисподней, то, что принадлежит ему. Например, ты гневаешься, гнев от кесаря, то есть от лукавого. Направь же свой гнев на истинного виновника его. Другими словами, гневайся и враждуй с дьяволом. Этим самым ты и Божий отдашь Богу, исполнишь его веление. Еще понимание: мы двойственны, состоим из тела и души. Телу, как кесарю, мы должны давать пропитание и одежду, а более возвышенному в нас, душе, ей соответствующее.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 26 августа в столице Республики Беларусь прошли торжества в честь явления Минской иконы Божьей Матери. Перед началом богослужения собравшиеся на празднование архиереи возложили цветы к памятнику первого патриаршего экзарха всей Беларуси митрополита Филарета Вахрамеева, после чего преснопоминаемому архипастырю была возглашена вечная память. Затем состоялась торжественная встреча участников 5-го Всебелорусского крестного хода из Свято-Успенского Жировического монастыря. Их маршрут пролегал через Новогрудскую, Пинскую, Молодеченскую, Минскую епархии. Паломники посетили 21 храм и каждый день преодолевали путь длиной от 20 до 40 километров. Всего за 9 дней они прошли 250 километров. Ранним утром 26 августа крестный ход вышел из Ждановического храма Вознесения Господня, храму Покрова Пресвятой Богородицы в Минске, а затем направился к Свято-Духову кафедральному собору. К молитвенному шествию по проспекту Победителей города Минска присоединились многочисленные священнослужители, жители и гости города, в том числе и из других стран – России, Украины, Эстонии, Нидерландов и Германии. На старте в крестном ходе приняло участие около 800 человек. В заключительном этапе по городу Минску прошло уже 8500 человек. Центральным событием торжеств стала соборная божественная литургия у стен Свято-Духова кафедрального собора, которую возглавил митрополит Минский Заславский Вениамин. Богослужение посетил уполномоченный по делам религии национальности Республики Беларусь Александр Румак. В храме молились многочисленные паломники и прихожане. После сугубо Ектинии были вознесены молитвенные прошения о восстановлении мира. Проповедь перед причастием произнес ректор Минской духовной академии архимандрит Афанасий Соколов. По отпусте божественной литургии было совершено славление Божьей Матери. В своем слове патриарший экзарх приветствовал прибывших на торжества и поздравил с праздником. Это событие объединило множество людей, которые приехали из множества уголков Беларуси, а также и других стран для участия в крестном ходе. Его Высокопреосвященство отметил, что крестный ход – это напряженное молитвенное делание, которое объединяет людей и вдохновляет одним общим делом – любовью ко Господу, стремлением испросить у Него милости для родной земли, для людей ближних и дальних, чтобы крестный ход осветил нашу землю и милость Божья почила на ней. Далее к собравшимся обратился уполномоченный по правам религии и национальности Республики Беларусь Александр Румак. Традиционно в этот день мы молимся здесь перед Минской иконой Божьей Матери, духовной защитницей и покровительницей Отечества нашего. И доброй традицией стало завершение в этот день Всебелорусского крестного хода, во время которого от духовного центра православия нашей страны Свято-Успенского Жировического монастыря идут крестоходцы по земле белорусской с верой и молитвой. Государство всегда поддерживает этот крестный ход, ибо это проявление духовности нашего народа. Затем к участникам торжеств обратился митрополит Смоленский Дорогобужский Исидор, который передал всем собравшимся братское приветствие от имени преосвященных архиереев и духовенства Смоленской митрополии, а также губернатора Смоленской области Василия Анохина. Митрополит Исидор пожелал предстоятелю Белорусской Православной Церкви, президенту Республики Беларусь, преосвященным владыкам, духовенству и всему народу, чтобы покров Царицы Небесной широко был распростерт над Белоруссию, чтобы Царица Небесная всегда укрепляла силы всех людей, любящих Бога, ближних и Отечества. Далее было провозглашено многолетие Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, архиереям, духовенству и всем присутствующим. В завершении предстоятель Белорусской Православной Церкви поздравил причастников с принятием святых христовых тайн и преподал всем архипастырское благословение. В эфире новости. Митрополиту Челябинскому и Мясскому Алексию присвоено звание почетного гражданина Челябинска. На заседании 25 августа депутаты Челябинской городской думы единогласно приняли решение присвоить почетное звание города Челябинска «Почетный гражданин» митрополиту Челябинскому и Мясскому Алексию и главному муфтию Уральского федерального округа Ринату Хаджи Хазрату Раеву. Депутаты отметили, что глава Челябинской митрополии и руководитель регионального духовного управления мусульман вложили много сил в духовно-нравственное воспитание и поддержку челябинцев, сохранение семейных ценностей, развитие культуры, осуществляют научно-просветительскую деятельность, развивают благотворительность, большую помощь оказывают в сборе и отправке гуманитарных грузов в зону специальной военной операции. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Имя Александра Сергеевича Пушкина звучит у нас с самого детства. Помните, как говорили о нем, что Пушкин — это наше все? И я решила каждый раз вечером брать с полки хотя бы на несколько минут томик Александра Сергеевича и читать, как мы, православные люди, читаем с вами Библию. И вот это удивительное путешествие в мир Пушкина мы будем открывать с вами и сегодня. «Мой Пушкин» — это и мое открытие. У Федора Михайловича Достоевского в дневнике писателя есть замечательный очерк, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину. Давайте мы тоже с ним познакомимся сегодня. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь. «Прибавлю от себя, — пишет Достоевский, — и пророческое. Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с Петровской реформы. И появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание. «Я делю деятельность нашего великого поэта, — продолжает Достоевский, — на три периода. Говорю теперь не как литературный критик. Касаясь творческой деятельности Пушкина, я хочу лишь разъяснить мою мысль о пророческом для нас значении его и что я в этом слове разумею. Замечу, однако же, мимоходом, что периоды деятельности Пушкина не имеют, кажется мне, твердых между собой границ. Начало Онегина, например, принадлежит, по-моему, еще к первому периоду деятельности поэта, а кончается Онегин уже во втором периоде, когда Пушкин нашел уже свои идеалы в родной земле, восприял и возлюбил их всецело своею любящую и прозорливую душою. Принято также говорить, что в первом периоде своей деятельности Пушкин подражал европейским поэтам, а особенно Байрону. Да, без сомнения, поэты Европы имели великое влияние на развитие его гения, да и сохраняли влияние его во всю его жизнь. И тем не менее, даже самые первые поэмы Пушкина были не одним лишь подражанием, так что в них уже выразилась чрезвычайная самостоятельность его гения. В подражаниях никогда не появляется такой самостоятельности страдания и такой глубины самосознания, которую явил Пушкин, ну, например, уже в «Цыганах» поэме, которую я всецело отношу еще к первому периоду его творческой деятельности. Не говорю уже о творческой силе и о стремительности, которой не явилось бы столько, если бы он только лишь подражал. В типе Олега, героя поэмы «Цыгане», сказывается уже сильная и глубокая, совершенно русская мысль, выраженная потом в такой гармонической полноте уже в «Евгении Онегине», где почти тот же Олега является уже не в фантастическом свете, а в осязаемо реальном и понятном виде. В Олега Пушкин уже отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем. Отыскал же он его, конечно, не у Байрона только. Тип этот верный и схвачен безошибочно. Тип постоянный и надолго у нас в нашей русской земле поселившийся. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество и еще долго, кажется, не исчезнут. А если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы искать у цыган, в их диком своеобразном быте своих мировых идеалов и успокоения на лоне природы от сбивчивой и нелепой жизни нашего русского интеллигентского общества, то все равно ударяются в социализм, которого еще не было при Олега,
ходят с новою верою на другую ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Олека, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих,

Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться. Дешевле он не примирится, конечно, пока дело только в теории. Это все тот же русский человек, только в разное время явившийся. Человек этот, повторяю, пишет Достоевский, зародился как раз в начале второго столетия после Великой Петровской реформы в нашем интеллигентном обществе, оторванном, замечу, от народа, от народной силы. О, огромное большинство интеллигентных русских и тогда при Пушкине, как и теперь, в наше время, служили и служат мирно в чиновниках, в казне или на железных дорогах и в банках, или просто наживают разными средствами деньги, или даже и науками не занимаются, читают лекции, и все это регулярно, лениво и мирно, с получением жалования, с игрой в преферанс, безо всякого поползновения бежать в цыганские таборы или куда-нибудь в места, более соответствующие нашему времени. Много-много что полиберальничают с оттенком европейского социализма, но которому придан некоторый благодушный русский характер. Но ведь все это вопрос только времени. Что в том, что один еще и не начал беспокоиться, а другой уже успел дойти до запертой двери и об нее крепко стукнулся лбом? Всех в свое время то же самое ожидает, если не выйдут на спасительную дорогу смиренного общения с народом. И вот гордый ты человек, он реален и метко схвачен. В первый раз схвачен он у Пушкина. И это надо запомнить. Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве. Вот это решение по народной правде и народному разуму. Не вне тебя правда, а в тебе самом. Найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье. Ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ свой и святую правду его. Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин. Злобен и горд, и требуешь жизни даром, даже не предполагая, что за нее надобно заплатить. Вот это решение вопроса в поэме Пушкина уже сильно подсказано. И еще яснее выражено оно в «Евгении Онегине», поэме Пушкина уже не фантастической, но осязательно реальной, в которой воплощена настоящая русская жизнь с такой творческой силой и с такой законченностью, какой и не бывало до Пушкина, да и после его, пожалуй. Онегин приезжает из Петербурга, непременно из Петербурга. Это, несомненно, необходимо было в поэме. И Пушкин не мог упустить такой крупной реальной черты в биографии своего героя. Это тот же Олека, особенно потом, когда он восклицает в тоске: «Зачем, как тульский заседатель, я не лежу в параличе?» Но теперь, в начале,

писали поэмы, он пока еще наполовину фат и светский человек, и слишком еще мало жил, чтобы успеть вполне разочароваться в жизни. Но и его уже начинает посещать и беспокоит бес благородной скуки тайной. В глуши, в сердце своей родины, он, конечно, не у себя, он не дома. Он не знает, что ему делать, и чувствует себя как бы у себя же в гостях. Впоследствии, когда он скитается в тоске по родной земле и по землям иностранным, он, как человек бесспорно умный и бесспорно искренний, еще более чувствует себя и у чужих себе самому чужим. Правда, и он любит родную землю, но он ей не доверяет. Конечно, слыхал он об родных идеалах, но он им не верит. А верит лишь в полную невозможность какой бы то ни было работы на родной ниве, а на верующих в эту возможность и тогда, как и теперь, немногих смотрит с грустной насмешкой. Ленского он убил просто от хандры. Почем знать, может быть, от хандры по мировому идеалу? Это слишком по-нашему, это вероятно. Но не такова Татьяна у Пушкина. Это тип твердый, стоящий твердо на своей почве. Она глубже Онегина и, конечно, умнее его. Она уже одним благородным инстинктом своим предчувствует, где и в чем правда, что и выразилось в финале поэмы. А может быть, Пушкин даже лучше бы сделал, если бы назвал свою поэму именем Татьяны, а не Онегина. Ибо бесспорно она — главная героиня романа. Это положительный тип, а не отрицательный. Это тип положительной красоты. Это апофеоз русской женщины. И ей предназначил поэт высказать мысль поэмы в знаменитой сцене «Последней встречи» Татьяны с Онегиным. Почитайте ее. Можно даже сказать, что такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе, разве кроме образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева. Но манера глядеть свысока сделала то, что Онегин совсем даже не узнал Татьяну, когда встретил ее в первый раз в глуши в скромном образе чистой и невинной девушки, так оробевшей перед ним с первого разу. Он не сумел отличить в бедной девочке законченности и совершенства и действительно, может быть, принял ее за нравственный эмбрион. Это она-то эмбрион. Это после письма-то ее к Онегину. Если есть кто нравственный эмбрион в поэме, то это, конечно, он сам, Онегин, и это бесспорно. Да и совсем не мог он узнать ее. Разве он знает душу человеческую? Это отвлеченный человек, это беспокойный мечтатель во всю его жизнь. Не узнал он ее и потом в Петербурге в образе знатной дамы, когда, по его же словам, в письме Татьяны постигал душой все ее совершенства. Но это только слова. Она прошла в его жизни мимо него неузнанная и неоцененная им. В том-то и трагедия их романа. О, если бы тогда в деревне, при первой встрече с нею, прибыл туда же из Англии Чайльд Гарольд или даже как-нибудь сам лорд Байрон, и, заметив ее робкую, скромную прелесть, указал бы ему на нее. О, Онегин тотчас же был поражен и удивлен, ибо в этих мировых страдальцах так много подчас лакейства духовного. Но этого не случилось, и искатель мировой гармонии, прочтя ей проповедь и поступив все-таки очень честно, отправился с мировою тоскою своею и с пролитой в глупенькой злости кровью на руках своих скитаться по родине, не примечая ее и кипя здоровьем и силою восклицать с проклятиями. «Я молод, жизнь во мне крепка, чего мне ждать? Тоска, тоска». Это все поняла Татьяна.
В бессмертных строфах романа поэт изобразил ее, посетившую дом этого столь чудного и загадочного еще для нее человека. «Я уже не говорю о художественности», продолжает Достоевский, «недосягаемой красоте и глубине этих строф. Вот она в его кабинете. Она разглядывает его книги, вещи и предметы, старается угадать по ним душу его, разгадать свою загадку. И нравственный эмбрион останавливается, наконец, в раздумье со странной улыбкой, с предчувствием разрешения загадки, и губы ее тихо шепчут. Уж не пародия ли он? Да, она должна была прошептать это. Она разгадала. В Петербурге потом, спустя долго, при новой встрече их, она уже совершенно это знает. Кстати, кто сказал, что светская придворная жизнь тлетворно коснулась ее души, и что именно сан светской дамы и новые светские понятия были отчасти причиной отказа ее Онегину? Нет, это не так было. Нет, это та же Таня, та же прежняя деревенская Таня. Она не испорчена. Она, напротив, удручена этой пышной петербургской жизнью, надломлена и страдает. Она ненавидит свой сан светской дамы. И кто судит о ней иначе, тот совсем не понимает того, что хотел сказать Пушкин. И вот она твердо говорит Онегину: «Но я другому отдана и буду век ему верна».

тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе, на третье в ночь. Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна поутру побелевший двор. Куртины, кровли и забор, на стеклах легкие узоры, деревья в зимнем серебре, сорок веселых на дворе и мягко усланные горы зимы блистательным ковром. Все ярко, все бело кругом. Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, в салазке жучку посадив, себя в коня преобразив. Шалун уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Вот так каждый раз мы открываем для себя удивительного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Доброе утро, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На часах 9 утра, а это значит, что в эту субботу, 29 августа, с вами в эфире снова я, Мария Заостровных. Продолжается 13-я седмица по Пятидесятнице, день сегодня не постный, ну и поможет мне провести сегодняшний эфир наш прекрасный звукорежиссер Екатерина Попова. Также напомню, что сегодня попразднество Успения Пресвятой Богородицы и перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа, убруса Господа нашего Иисуса Христа. Также сегодня память преподобного Хиримона Египетского. Ну а более подробно о тех святых, которых мы сегодня чтим сразу после выпуска новостей, мы с вами узнаем из программы «Православный календарь». Затем в 9.20 услышим 10-ю кафизму, а в 10.15 прозвучит Евангелие дня на сегодняшний день. В 10.30 предложим вам главы из книги «Деяний святых апостолов», а в 11.10 передача из цикла «Точка зрения», где священники Русской Православной Церкви делятся своим мнением об актуальных новостях. В 11.30 алфавитный патерик, главы из этой книги. В 12.15 передача из цикла летописи Екатеринбурга «Музейные истории». В 12.30 главы из книги «Рассказы отца Александра Дьяченко». А затем в 13.15 новости культуры узнаем от Марьяны Ильиной. В 13.30 у микрофона Ирина Маслова, в 14.20 беседы о вечном. С отцом Михаилом Самохиным поговорим о том, как прощать себя. В 15.10 детское время, рассказы и сказки Виталия Бьянки. А в 15.30 отправимся на встречу за кулисами. Побываем в детской музыкальной филармонии. В 16.20 гость в студии, отец Александр Волков, расскажет о подготовке к общемосковскому крестному ходу. А в 17 часов ровно на наших волнах начнется трансляция всеночного бдения. Сегодня она пройдет из Иоанна-Предтеченского собора города Екатеринбурга. Сразу по окончании трансляции главы из книги «Деяний святых апостолов», передачи из цикла «Точка зрения» и «Звучащая книга». Вот такие программы сегодня днем вы услышите на наших волнах. Прекрасного вам дня, дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

0: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. С 17 по 20 сентября в Раифском Богородицком мужском монастыре Казани состоится форум православной молодежи Татарстана. Мероприятие организуется архиерейским подворьем преподобного Сергия Радонежского города Казани совместно с отделом по делам молодежи Казанской епархии в рамках проекта «От форума к действию. Православная молодежь Татарстана». Инициатива направлена на развитие молодежного служения на территории Татарстанской митрополии, организацию культурных, просветительских, образовательных и других мероприятий, а также формирование сообществ активных молодых людей в малых городах и селах Республики Татарстан. В программе форума лекции экспертов, мастер-классы, встречи с известными священнослужителями. Участники получат навыки социального проектирования, организации мероприятий и развития молодежных сообществ, благодаря которым разработают и реализуют собственные локальные проекты. По окончании форума активистам будет предложена помощь наставников в создании и развитии молодежных объединений, а также поддержка и сопровождение в процессе служения. Принять участие в форуме приглашаются молодые прихожане храмов Татарстанской митрополии от 18 до 35 лет. В эфире новости. С 13 по 15 сентября в Казанском мужском монастыре города Нижний Тагил будет находиться ковчег с частицей мощей святой блаженной старицы Матроны Московской. Святыня пребывает из Тульской епархии Родины Святой. Святая блаженная Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых 20-21 веков. Слепая от рождения, она получила от Бога дар духовного зрения, видела сокровенное в сердце каждого человека – в народе ее с любовью называют «Матронушка». К мощам святой блаженной Матроны Московской приходят самыми разными жизненными обстоятельствами, с болью, тревогой, надеждой и благодарностью. Многие паломники воспринимают это посещение как возможность принести святой свои скорби и попросить ее молитвенного заступничества перед Господом. Еще до официального прославления тысячи людей шли на ее могилу и получали помощь. Адрес Казанского мужского монастыря города Нижний Тагил, улица Выиская, 32. В эфире новости. Публичная презентация первого фильма Курганской епархии из цикла «Соль родной земли» о священнической династии Балиных пройдет в понедельник, 7 сентября в 18 часов в стенах Курганской областной научной библиотеки имени Югова. Автором картины выступила известный курганский журналист, лауреат российских и международных конкурсов Елена Саенко. В презентации примут участие герои фильма, их друзья и знакомые, прихожане курганских храмов и общественность. Вход свободный. Напомним, проект «Соль родной земли», реализуемый при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2026», призван сформировать традиционные семейные ценности у подростков и молодежи Курганской области на примере кино о зауральских династиях, которые с поколения в поколение передают свои уникальные традиции, умения, опыт и знания, а также свою веру, чтобы преображать к лучшему жизнь родного края и государства. Кроме священнической династии Балиных, также запланированы фильмы о казачьей династии Исаевых и врачебной династии Колпаковых. Партнерами проекта выступают ГТРК «Курган», телеканал «Союз», медиахолдинг «Область-45», Курганская областная универсальная научная библиотека имени Югова, региональное отделение Императорского православного Славного палестинского общества, Общероссийского народного фронта и Всемирного русского народного собора в Курганской области. Вы слушаете новости. 16 августа в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского города Рижа прошло приходское мероприятие, организованное молодежным движением «Кронштадтская молодежь», действующим при храме. Возглавил и провел встречу настоятель храма благочина Рижевского округа Иерей Николай Азанов. Центральным событием программы стал просмотр художественного фильма режиссера Павла Лунгина «Остров», затрагивающего глубокие вопросы веры, покаяния и духовного подвига христианина. Украина. По завершении кинопросмотра участники мероприятия приняли участие в содержательной дискуссии. Молодежное движение выступило не только инициатором встречи, но и ключевым организатором обсуждения, способствовавшего раскрытию нравственных и богословских смыслов кинокартины. В ходе беседы собравшиеся прихожане и гости храма делились личными впечатлениями, размышляли о природе христианского служения и о том, как поднятые в фильме темы соотносятся с современным опытом церковной жизни. Атмосфера встречи отличалась открытостью и доверительностью, что позволило выстроить живой и искренний диалог. Мероприятие послужило важным шагом в укреплении приходской общины, содействовало активизации молодежного служения на приходе и получило положительный отклик со стороны участников. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 29 августа по новому стилю или 16 по старому. И сегодня начинается 8-дневный период по празднеству Успения Пресвятой Богородицы, а также память мученика 3 века Диомида Врача, мучеников 33 палестинских, преподобного Херимона, египетского подвижника 4 века. Вспоминаем перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Убруса Господа Иисуса Христа в 944 году. Память священномученика Александра Соколова, пресвитера, преподобномученицы Анны Ежовой, монахини, мученика Иакова Гортинского, пострадавших в 1937 году. Прославляются иконы Божией Матери Феодоровская и торжество Пресвятой Богородицы Порт-Артурская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня снова говорим о Божией Матери и, в частности, о ее иконе, именуемой Феодоровская. Название свое икона получила от великого князя Ярослава Всеволодовича, отца святого Александра Невского, носившего в святом крещении имя Феодор в честь святого Феодора Стратилата. Обретена она была по преданию его старшим братом, святым Юрием Всеволодовичем, в ветхой деревянной часовне близ старинного города Городца. Позже на том месте был устроен городецкий Феодоровский монастырь. Князь Ярослав, или в крещении Феодор, ставший великим князем Владимирским, после гибели святого Юрия в битве с татарами на Сети в 1239 году, торжественно перенес его мощи из Ростова в Успенский собор Владимира. А оставшийся от брата иконой благословил своего сына, святого Александра Невского, вступившего в том же году в брак с полоцкой княжной Брячеславой. Феодор оставил значительную о себе память в русской истории. Ему досталась в наследство Русь, сожженная и разграбленная в 1237-38 годах татарами. Он поднял ее из пепла, отстроил и украсил городами, святыми обителями и храмами. Им были восстановлены опустошенные врагом города Поволжья – Кашин, Углич, Ярославль, Кострома, Городец. Им были основаны в честь святого своего покровителя церковь Феодора Стратилата в Костроме и Феодоровский монастырь близ Городца. Всего 8 лет стоял он у кормила великого княжения, но за это время он сумел направить страну по единственно верному в то время пути – военно-политического равновесия с Золотой Ордой на востоке и активного противостояния католической Европе на западе. Ближайшим сподвижником и продолжателем его государственного дела был сын, святой Александр Невский. Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери, благословение отца, постоянно находилась при святом Александре, была его моленным образом. После смерти святого благоверного князя 14 ноября 1263 года в Городце, в основанном отцом монастыре, икона в память о нем была взята его младшим братом Василием. Василий Ярославич был низинным, то есть младшим, восьмым сыном Ярослава или Феодора Всеволодовича. В 1246 году после смерти отца, 5 лет от роду, он стал князем Костромского удела, наименее значительного во владениях его отца. Но в 1272 году Бог судил ему стать великим князем Владимирским. 4 года его великого княжения были заполнены обычными для того времени княжескими междоусобными бранями. Поэтому, став великим князем, Василий не поехал во Владимир, а остался под защитой чудотворной иконы в Костроме, считая это место более надежным на случай новых усобиц. Пришлось ему защищать Русь и от внешних врагов. В 1272 году при очередном татарском набеге русское войско выступило из Костромы им навстречу. По примеру деда, святого Андрея Боголюбского, который брал с собой в походы чудотворную Владимирскую икону Божией Матери, князь Василий двинулся в бой с чудотворной иконой Феодоровской. Татары были разгромлены и изгнаны из русской земли. Летописи рассказывают, что великий князь Василий питал особую любовь к церкви и духовенству. После мученической гибели епископа Владимирского Митрофана при штурме татарами Владимира 4 февраля 1238 года долгие годы Владимирская епархия оставалась вдовствующей. Это печалило великого князя Василия. В 1274 году при его участии состоялся во Владимире Большой Церковный Собор. Непосредственным поводом его явилась хиротония епископа Владимирского святителя Серапиона из Печерских игуменов, митрополитом Кириллом III и Собором русских святителей. Одной из главных задач собора было возрождение русской церковной письменности. В 1276 году князь Василий завершил свой жизненный путь, важнейшие вехи которого были освящены благословением Федоровской иконы Божией Матери. Он умер в Костроме и там же обрел место своего последнего упокоения. Святая икона пребывала с тех пор в Костромском соборе святого Феодора Стратилата. Восстановление памяти Федоровской иконы Божией Матери и широкое распространение ее почитания по всей России связано с событиями начала XVII века, прекращением смутного времени. В 1613 году чудотворной Федоровской иконы из Костромского собора был благословлен при избрании на царство Михаил Романов. В память об этом историческом событии было установлено повсеместное празднование иконы Федоровской Богоматери 14 марта. Появились многочисленные списки с Костромской Федоровской иконы. Со второй половины XVII века получают распространение иконы Федоровской Божией Матери с клеймами, изображающими события из истории чудотворного образа. Изначальная Федоровская икона двухсторонняя. На обратной стороне образ святой великомученицы Параскевы, изображенный в богатом княжеском одеянии. Предполагают, что появление образа Параскевы на обороте иконы связано с супругой святого Александра Невского. Шли века, но и теперь мы обращаемся к Деве Марии, стоя перед ее образами, написанными по образцу той самой Федоровской иконы. И Богородица слышит нас и ходатайствует за нас перед своим Сыном и Господом нашим и Спасителем. Пресвятая Богородица, помогай нам и спаси нас от бед. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.
2: Читаем Псалтирь.
1: Звучит 10-я кафизма. Читает диакон Сергий Нежбарт.
3: Благословен.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Милый, Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 10. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое и спаси мя, буди мя Бога защитителя и вместо крепко спасти мя, яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты, Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки закона преступного и обидящего, яко Ты еси терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей, я Ты еси мой покровитель, от Тебе пение мое выну, яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста мое хваление, яко да воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, внегда вскудевати крепости моей, не остави меня, яко реша врази мое мне, истрягущие душу мою совещаша в купе, глаголющие, Бог оставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляй. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою вонми, да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в стут и срам, ищущие злая мне. Аже всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста мои возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная, вниду в силе Господни, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил меня си от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя, и даже до старости и престарения. Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних еже сотворил меня си величия. Боже, кто подобен Тебе, великий явил меня си, скорби многие злы, и обращся оживотворил меня си, и от бездн земли возвел меня си, умножил еси на мне величествие Твое, и обращся утешил меня си, и от бездн земли паки возвел меня си, ибо аз исповемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских истину Твою, Боже, воспою Тебе в густях святых Израилев. Возрадуется усне мое, когда воспою Тебе, и душа моя юже еси избавил. Еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой Цареве дашь, и правду Твою Сыну Цареву, судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде, да восприимут горы мир людям и холме правду, судят нищим людским и спасет сыны убогих, и смирит клеветника, и прибудет с солнцем, и прежде луны рода родов. Снидет, яко дождь на руно, яко капля, каплющая на землю, воссияет во днях его правда и множество мира, донде же отымется луна, и обладает от моря до моря, и от рек до конец вселенной. Пред ним припадут эфиопляне, и врази его перст полижут, цари и фарсисти и острови дары принесут, цари аравстии и сова дары приведут, и поклонятся ему все цари и земсти, все языцы поработают ему, яко избави нище от сильно и убога, ему же небе помощника.

Пощадит нищие убогие души убогих спасет, от лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя Его пред ними, и жив будет, и дастся ему от злата аравийского, и помолится о нем выну, весь день благословят Его, будет утверждение на земли, на версех гор, превознесется паче Ливана, плод Его, и процветут от града, яко трава земная, будет имя Его благословенно во веки, прежде солнца пребывает имя Его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат Его. Благословен Господь Бог Израилев, творяя чудеса един, и благословенно имя славы Его во век и в век века, и исполнится слава Его вся земля, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Коль благ Бог Израилев правым сердцем, мои же в мале не подвижайся нозе, в мале не пролияшися стопы моя, яко возревновах на беззаконные, мир грешников зря, яко несть восклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человеки не приемут ран, сего ради удержая гордыня их до конца, подеешься неправду и нечестием своим, изыдет яко истуха неправда их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве, неправду в высоту глаголаша, положиша на небеси уста своя, и язык их прейди до земли, сего ради обратятся люди и мои сема, и дни исполнение обрящутся в них, и реши, како увиди Бог, яще есть разум вышним, все сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство и рех, едовсуя правдит сердце мое, и умых в неповинных руцы мои, и бых язвен весь день, и обличение мое на утренних, аще глаголах повем тако, все роду сынов твоих ему же обещахся, и не пщевах разумейте сие труд есть предо мною, донде же в ниду восвятила Божие, и разумею в последнее их, убачи зальщения их положил еси им злая, не зложил еси я в нигда разгордешася, как обыша в запустении, внезапу исчезоша, погибоша за беззаконие свое, яко соня восстающего Господи в ограде Твоем, образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и ас уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и ас выну с Тобою, удержал еси руку десную мою, и советом Твоим наставил меси, и со славою приял меси, чтобы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотел на земли, исчезе сердце мое и плоть моя, Боже сердце моего, и часть моя Боже вовек, яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, потребил еси всякого любодеющего от Тебе, мне же прилепляйтеся, Богове благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвести теми вся хвалы Твоя во братьях, чере Сионе. Вскую Боже отринул еси до конца, разгневайся ярость Твоя на овцы, пажите Твое я, помяни сон Твой, Его же стяжал еси сперва, избавил еси же злом достояние Твоего, гора Сион сия в ней же вселился еси, воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, и лика лукавного враг во святем Твоем, и восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Своя, знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древени секирами рассекоша двери Его вкупе, сечевом и оскордом разрушиши и, возжгоша огнем светило Твое, на земле оскверниша жилище имени Твоего, реша в сердце своем южики и вкупе, приидите и оставим вся праздники Божии от земли, знамени их невидихом, несть к тому пророка, и нас не познают к тому, доколе Боже поносит враг, раздражит противное имя Твое до конца, вскую отвращаешь руку Твою.
и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Боже, Царь наш, прежде века, садила спасение посреди земли. Ты утвердил еси силою Твоею море, Ты стерл еси главы змеев в воде, Ты сокрушил еси главу змееву, дал еси того брашно людям эфиопским, Ты расторгл еси источники и потоки, Ты сушил еси реки эфамские, Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершил еси зарю и солнце, Ты сотворил еси вся пределы земли, жатву и весну Ты создал еси я. Помяни сия, враг поноси Господи, и люди безумнее раздражише имя Твое. Не предашь зверям душу, исповедующуюся Тебе. Душу богих Твоих не забуди до конца. Призри на завет Твой, яко исполнишеся помрачение земли и домов беззаконий, да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день. Не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыня ненавидящих Тя взыди выну. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповемося Тебе, Боже, исповемося Тебе, и призовем имя Твое. Повем вся чудеса Твоя, яко приему время, аспрово Ты воссужду. Растаяся земля, и все живущие на ней, ас утвердих столпы ее. Грех беззаконующим не беззаконуйте, и согрешающим не возносите рога. Не воздвизайте на высоту рога вашего, и не глаголите на Бога неправду, яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор. Яко Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господне, вина нерастворенна, исполн растворения, и уклонет сия в сию, обаче дрожди его, не истощися, и спьют все грешные земли, аз же возрадуюся в век, воспою Богу Иаковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного». Ведом во Иудее Бог, во Израиле верие имя Его, и бысть в мире место Его, и жилище Его в Сионе, там о сокруши крепости луков, оружие и меч и брань, просвещаешь и Ты дивно от гор вечных, смятошися все неразумнее сердцем, уснуша сном своим, и ничтоже обретоша все мужи и богатства в руках своих, от запрещения Твоего Божия Яковль, воздремаша вседшие на коне, Ты страшен еси, и кто противостанет Тебе? Отто ли гнев Твой? С небесе слышен сотворил еси суд. Земля убояся и умолча, внегда восстати на суд Богу, спасти вся кроткие земли, яко помышление человеческое исповесться Тебе, и останок помышления празднует Ти. Помолитеся и воздадите Господеве Богу нашему, все, еже окрест Его принесут дары страшному и отъемлющему духе князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим к Богу и внят ми. Весь день скорби моей я Бога взысках рукама моима. Нощью пред Ним и не прельщен бых, отвежися, утешитеся, душа моя, помянув Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой, притвористи стражбы очи мои, смятохся и не глаголах, помыслих дни первые и лето вечное помянух и поучахся, ночью сердцем моим глумлякся и тужаши дух мой, и да вовеки отринет Господь, и не приложит благоволите паки, или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род, еда забудет ущедрите Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя. И рех, ныне начах сия измена десницы Вышнего, помянух дела Господне, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих, и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог велий, яко Бог наш,
Ты еси Бог, творя чудеса, сказал еси в людях силу Твою, избавил еси мышцу Твою и люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь и тебя воды Божие, видишь и тебя воды и убояшися, смятожися бездны, множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят, глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетно бысь земля, в море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил еси яко овцы люди Твоя, рукою Моисеевою и Аронию. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши! Владыка, прости беззакония наши! Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, иди не по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха быв человек, услышав час сей, болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь мене, ты бы веси вышний царю, Господи, небесе и земли, яко всю мою юность во гресех и ждих, и вслед похоти плоти моей я ходив, весь смех демонов бых, весь дьяволу последовав, вынув темени сластей валяйся, омрачився бо помышлением от младенства, даже и до ныне, никогда же восхотех сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демонов бых, никак оживо уме помышляй, яко нестерпимый гнев, и же на грешнике прещения Твоего, и лежащую гиену огненную, яко отсюда в отчаяние впады, и никак же в чувстве обращения бы в пуст инак, еже от твоей я дружбы бых, кибо вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное, не с преимуществом и чаянием совершив, ум воспоминаниями плотскими оскверних, тело смешениями о колях, дух со сложением оскверних, всяк ут окаянные мои плоти служите, и работайте грехом возлюбив. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, азбо един владыка ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигов, аз един лукавый пред тобою сотворив, превосшед и препобедив вся от века грешники, несравненно прегрешивы и непрощенно, но понеже многомилостивы, благоутробны еси человеколюбче, и ожидаешь человеческого обращения, сей я свергаю себе предстрашное и нестерпимое Твое судище, яко же причистым Твоим ногам, касаяся из глубины души, взываю Ти, очисти, Господи, прости, благоприменителю помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему, и слез моих не примолчи, прими мя кающегося и заблудшего обрати, обращающегося обойми и молящегося прости. Небо положил еси покаяние праведным, не положил еси прощение несогрешающим, но положил еси покаяние мне грешному, вниже, в негодование Твое содеях, нак и обнажен пред Тобою предстаю, сердцевидче, Господи, исповедай мои грехи, небо могу возреть и видеть высоту небесную, от тяжести грехов моих сляцаем, просвети оба очи сердца моего, и дашь мне умиление к покаянию, и сокрушение сердца ко исправлению, да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивый отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала 10-я кафизма. Читал диакон Сергий Нежбарт.
2: В Екатеринбурге 10 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Директор Патриаршей гуманитарной миссии встретился с добровольцами в Горловке. 23 августа этого года в Богоявленском кафедральном соборе Горловки прошла встреча директора Патриаршей гуманитарной миссии диакона Игоря Куликова с добровольцами, которые несут служение в городе. Перед началом мероприятия в храме была совершена божественная литургия. Богослужение возглавил руководитель молодежного отдела, ответственный за волонтерское, больничное и госпитальное служение Горловской епархии архимандрит Агафодор Поляков. После службы за чаепитием состоялась беседа, посвященная основным направлениям работы миссии. Участники обсудили помощь одиноким людям на дому, прием беженцев из Константиновки, а также восстановление поврежденных частных домов. Горловка – настоящий пример стойкости и мужества. Город уже 12 лет подвергается практически ежедневным обстрелам, но люди здесь остаются открытыми и радушными и не разучились радоваться жизни. Во второй половине дня представители Патриаршей гуманитарной миссии вновь собрались в Богоявленском соборе, чтобы помолиться о здравии митрополита Горловского и славянского Митрофана, получившего ранение в результате атаки Горловки. Но и к другим сообщениям выпуска. В Южно-Сахалинске установлен памятник императору Николаю II. 23 августа этого года у Кафедрального собора Рождества Христова в городе Южно-Сахалинск был открыт и освящен памятник страстотерпцу Николаю II. Чин освящения совершил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор. На богослужении присутствовал и сенатор Российской Федерации, представитель в Совете Федерации от Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин. В своем слове архиерей подчеркнул, что установленный памятник стал первым в истории Сахалина монументом русскому императору, единственному царю из династии Романовых, причисленному к лику святых. Ну и последнее сообщение выпуска. Больше 110 тысяч верующих приложились к деснице святителя Спиридона в Татарстане. 21 августа этого года ковчег с десницей был доставлен из города Чебоксары в город Казань. В Казанском речном порту святыню и гостей столицы встретил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Ковчег с мощами в сопровождении архиереев и духовенства был доставлен в кафедральный собор в честь Казанской иконы Божьей Матери Казанского Богородицкого монастыря. У ворот обители святыню встречали епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, епископ Чистопольский и Нижнекамский Филарет и духовенство города Казани. Под пение тропаря святителю ковчег с десницей угодника Божия был торжественно внесен в Казанский кафедральный собор, где архиереи и духовенство совершили молебен святителю Спиридону. Затем от имени руководства республики, гостей столицы Татарстана и верующих поприветствовал заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан Юрий Камалтынов. Он поблагодарил митрополита Нектария за визит и отметил, что прибытие в Казань мощей святителя Спиридона – это большой праздник для всех православных Татарстана. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 22 глава, с 15 по 22 стихи. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий, и говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Дорогие друзья, обратимся к истолкованию сегодняшнего евангельского зачала блаженным Феофилактом Болгарским. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря». Так как фарисеи делают это с хитрым умыслом, то и посланных евангелист Лука называет лукавыми людьми. Смотрите 20 главу, 20 стих, дословно с греческого «сидящими в засаде», потому что они были подосланы уловить Христа. Иродианами называются или воины Ирода, или же люди, считавшие Ирода за обетованного Мессии. Когда скудел князь от Иуды и вступил на престол Ирод, иные думали, что он Мессия. С такими-то людьми соединяются фарисейские ученики для уловления Христа. Вот как они вступают с ним в беседу: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство, и сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Думая польстить и смягчить его похвалами, они говорят вкрадчиво, в надежде, что он, поддавших их словам, скажет: «Не должен давать подать». А они на этом основании схватят его как мятежника, возмущающего народ против кесаря. Потому-то привели они с собой и иродиан, преданных царской власти. Говорят: «Ты не смотришь ни на какое лицо», то есть ничего не станешь говорить в угоду Пилату или Ироду. «Итак, скажи нам, должны ли мы быть данниками иудеев и отдавать им подать, подобно тому, как Богу даем дидрахму, или же платить только Богу?» Говорили это, как сказано, с такой целью: если он скажет «не должно платить дань кесарю», его схватят и убьют, как сторонника Иуды и Февды, которые восставали против принесения жертвы за имя кесаря. Но Иисус на основании изображения кесаря на монете вразумляет их, что носит на себе изображение кесаря и что значит «принадлежит ему», то кесарю и надо отдавать. Вообще это означает следующее: во внешних делах, касающихся телесной жизни, должно подчиняться царям, а во внутренних, духовных – Богу. Можно и так понимать: каждый из нас должен отдавать демону, этому кесарю преисподней, то, что принадлежит ему. Например, ты гневаешься, гнев от кесаря, то есть от лукавого. Направь же свой гнев на истинного виновника его. Другими словами, гневайся и враждуй с дьяволом. Этим самым ты и Божий отдашь Богу, исполнишь его веление. Еще понимание: мы двойственны, состоим из тела и души. Телу, как кесарю, мы должны давать пропитание и одежду, а более возвышенному в нас, душе, ей соответствующее.

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых апостолов.
2: Второе послание Коринфянам, глава 12. Стих 1. Видение откровения Павла, его жало в плоти. Стих 14. Ни он, ни Тит не обременяли церкви. Стих 19. Опасение, что церковь поведет себя неправильно. Стих 1. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Стих 2. Знаю человека во Христе, который лет тому назад 14, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. Стих 3. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, стих 4, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Стих 5. Таким человеком могу хвалиться. Собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Стих 6. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. Стих 7. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Стих 8. Трижды молил я Господа о том, чтобы он удалил его от меня. Стих 9. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Стих 10. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда

0: Я немощен, тогда силен. Стих 11. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Стих 12. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Стих 13. Ибо чего у вас недостает пред прочими церквами? Разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину. Стих 14. Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Стих 15. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Стих 16. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Стих 17. Но пользовался ли я чем от вас? Через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам. Стих 18. Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит, воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не одним ли путем ходили? Стих 19. Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию. Стих 20. Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Стих 21. Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. Второе послание Коринфянам, глава 13, стих 1. Павел извещает о скором посещении и строгом суде. Стих 11. Последние наставления и благословения. Стих 1. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Стих 2. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Стих 3. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне? Он не бессилен для вас, но силен в вас. Стих 4. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божией. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божией в вас. Стих 5. Испытывайте самих себя, верили ли вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Стих 6. А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Стих 7. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Стих 8. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Стих 9. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О сём-то и молимся, о вашем совершенстве. Стих 10. Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Стих 11. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Стих 12. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые. Стих 13. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Послание к Галатам святого апостола Павла. Глава 1. Стих 1. Слово Павла к церквам галатийским. Стих 6. Анафема на тех, кто возвещал им превратное Евангелие. Стих 11. Его Евангелие он принял не от человека, но непосредственно от Христа. Описывает свое обращение и призвание. Стих 1. Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим его из мертвых. Стих 2. И все находящиеся со мною братья церквам галатийским. Стих 3. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Стих 4. Который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Стих 5. Ему слава во веки веков. Аминь. Стих 6. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию. Стих 7. Которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Стих 8. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Стих 9. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Стих 10. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Стих 11. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Стих 12. Ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Стих 13. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее. Стих 14. И преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Стих 15. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, и призвавший благодатью своею, благоволил, стих 16, открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, стих 17, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Стих 18. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Стих 19. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. Стих 20. А в том, что пишу вам перед Богом, не лгу. Стих 21. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Стих 22. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен. Стих 23. А только слышали они, что гнавший их некогда, ныне благовествует веру, которую прежде истреблял. Стих 24. И прославляли за меня Бога. Послание к Галатам, глава 2, стих 1. Иаков, Кифа и Иоанн признали в Иерусалиме апостольство Павла для язычников. Стих 11. Павел противостал Петру в Антиохии. Стих 1. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Стих 2. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Стих 3. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и эллина, не принуждали обрезаться. Стих 4. А вкравшимся лже-братьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас. Стих 5. Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. Стих 6. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более. Стих 7. Напротив того, увидевши, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных. Стих 8. Ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. Стих 9. И узнавши о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Стих 10. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Стих 11. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Стих 12. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Стих 13. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Стих 14. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» стих 15. Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Стих 16. Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Стих 17. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Стих 18. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Стих 19. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Стих 20. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Стих 21. Не отвергаю благодати Божией. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер.
1: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Екатеринбурге совершен молебен перед началом создания мурала государю Николаю II. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил молебен на начало доброго дела, у здания, на стене которого уже этой осенью появится масштабное изображение с ликом государя-страстотерпца Николая II и иллюстрациями, свидетельствующими о выдающихся достижениях эпохи его правления. В этот исторический день прозвучала молитва о всех добрых помощниках, благодаря которым этот грандиозный и долгожданный проект становится реальностью. Владыка Евгений по завершении молебна сердечно поблагодарил всех причастных к появлению мурала. Но и к другим новостям выпуска чудотворная Тихвинская икона Божьей Матери будет принесена в Москву и в Московскую область. С 27 августа по 27 сентября в Москве и Московской области будет пребывать чудотворная Тихвинская икона Пресвятой Богородицы. Торжественная встреча святыни состоялась 27 августа во время всеночного бдения в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы. Богослужение возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Здесь икона будет находиться до 4 сентября. Затем, после молебна, она будет перенесена в Патриарший собор в честь Воскресения Христова. Это главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, где пробудет до 23 сентября. А затем ее перенесут в храм Архангела Михаила в деревне Акулино Московской области. Там святыня пробудет до 27 сентября, а затем отправится обратно в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. Напомню, судьба Тихвинской иконы Богоматери и ее почитание тесно переплетается с историей не только северо-запада России, но и всей нашей страны. Первая летописная дата, связанная с Тихвином, это 1383 год, относится к появлению Богоматери и возникновению Пречистого погоста. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Святогорской лавре простились с убиенным украинскими боевиками монахом. Монах Варсонофий Турянский погиб 23 августа этого года в результате нападения группы украинских боевиков на братью Лавры в районе Никольского храма. Убиенный получил смертельное ранение. Последними словами отца Варсонофия были «Слава Господу Иисусу Христу! Я монах!». После чина последнего целования тело монаха Варсонофия было погребено в могиле за алтарем Успенского собора, рядом с местом упокоения архимандрита Галактиона Вуйченко и монаха Аристоклия Хащины, убиенных при обстреле Лавры в 2022 году. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

привычная тоска слезою по щеке. Я закрывал глаза с мечтою о тебе и отпускал печаль.

привычная тоска слезою по щеке. Я закрывал глаза с мечтою о тебе.

0: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня в гостях у программы настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Алексей, добрый день.
1: Братья и сестры, доброго всем здоровья, добрый день.
0: Сегодня предлагаю поговорить про премьеру нового фильма. Итак, 6 августа на большие экраны нашей страны вышло новое прочтение народной сказки. Фильм называется «Последний богатырь. Колобок». Картина обещала стать очередным современным фэнтези с участием звезд первой величины. Но вместо этого спровоцировала небывалый скандал уже в день премьеры. Люди стали массово бойкотировать картину еще до премьеры и ставить ему отрицательные оценки. А вал негатива в адрес создателей быстро перешел в открытую травлю. Скандал дошел до того, что создателям картины пришлось обращаться в Следственный комитет, потому что стали приходить угрозы жизни и здоровью. Итак, с чего все началось? Житель нашей страны, посмотрев трейлер фильма, выложил в сеть негативный отзыв. В комментарии к его посту пришел режиссер картины и ответил, что судить по трейлеру фильма до того, как он сам вышел, до того, как человек не видел окончательный монтаж, не стоит. Кроме того, он отыскал личный канал оппонента и принялся публично высмеивать его профессиональную деятельность. А комментатор был электриком. И вот постановщик картины призвал аудиторию не пользоваться услугами этого специалиста, назвав его электрощитки скверными. Кроме того, была перенесена премьера другой картины. Ну, видимо, для того, чтобы она не составила конкуренцию нашему «Колобку». Ну, это так, правда, слухи, но факт остается фактом. Перенос картины про Человека-паука все-таки случился, что, конечно же, тоже разозлило часть фанатов фильма. И, как итог, низкие рейтинги и невысокие сборы картины. Кстати, на сегодняшний день рейтинг фильма «Колобок. Последний богатырь» 3,0 из 10. И поэтому сегодня я предлагаю нам всем посмотреть на эту ситуацию под духовным углом. Итак, батюшка, во-первых, почему мы замечаем грех осуждения, когда совершаем его в реальной жизни, и не замечаем, когда делаем то же самое в соцсетях? Ведь, по сути, сказать что-то оскорбительное или неприятное человеку в лицо в жизни и написать какой-то неприятный критический комментарий в соцсети – по сути, это то же самое. Но в одном случае мы приходим на исповедь и говорим: «Вот, батюшка, я согрешил». А в другом даже не считаем это за грех. Я думаю, что большинство из тех, кто писал осудительные комментарии к картине, относили себя к православным. Другое дело, что, возможно, православные относили их обратно, но это не точно. Итак, батюшка.
1: Я думаю, что это происходит потому, что человек как бы скрывается. Он не смотрит тому человеку, которого он осуждает, или с каким-то конфликт прямо в лицо. Это все происходит так, это анонимно. Там какой-то человек находится по ту сторону вот этих социальных сетей. Мы его не знаем, зачастую мы его не видим. А когда напрямую происходит, то это все сразу же становится явно, что мы чем-то согрешаем. А личный взгляд, вот личные встречи, они очень важны, чтобы понимать человека. Я вот вспоминаю эпизод из книги «Война и мир», где Пьера Безухова привели на суд как поджигатель, одного из поджигателей Москвы. И сидел генерал, если не ошибаюсь, французский Дау. Вдруг он поднял глаза от бумаг, этот генерал, и встретился взглядом с Пьером. Встретился взглядом, потому что выносили все в основном смертные приговоры, так называемым поджигателем Москвы. И между ними произошел человеческий контакт. И неожиданно этот генерал не подписал ему смертный приговор. И вот это вот личное обращение к личности, к человеку, оно как бы помогает нам, ну, какие-то человеческие качества лучше сохранять и лучше осознавать, что происходит и что делается. В социальных сетях этого нет, и поэтому люди немножечко так анонимно действуют, скрываются, как бы себя чувствуют более распаявшимся, что ли. Я вот даже замечаю на автомобильных дорогах, как порой себя ведут водители, ну, очень некрасиво, некультурно, а вряд ли они так ведут себя, скажем, в магазине, в общественном транспорте, где-то на улице, потому что они тоже здесь вот как бы на виду. А здесь они сидят в автомобиле, защищены, можно можно всегда на газ нажать и удрать, и поэтому гораздо больше вот грубости проявляется в таких ситуациях. Вот это первое, я думаю. Во-вторых, какая-то безнаказанность чувствуется в этих социальных сетях. Можно писать что угодно, и мне кажется, вообще какие-то люди существуют, они только для того тем и занимаются с утра до ночи, что пишут всякие нехорошие вещи. Вообще даже непонятно где. Опять же, вспомнил Толстого, какой-то публикация была на его тему, и открываю комментарии. Почти никогда этого не делаю, перестал вообще этим заниматься. И что там начинается? Ругает Толстого какие-то совершенно люди. Ну, просто ругань идет одна какая-то сплошная. Ну, может быть, Льва Николаевича и можно за что-то покритиковать, в этом я не сомневаюсь, но видно, что тут просто площадная какая-то брань идет. И думаю, как сюда вообще мужик попал этот? Лев Толстой, и вдруг вот какой-то гражданин завалил, так сказать, на страницу и начинает выражаться почти нецензурно. Как он сюда вообще забрел? Но я понимаю, что есть какие-то страницы, может быть, более ему интересные. Но чем его личность Толстого заинтересовала, совершенно непонятно. Также, думаю, и с этим фильмом, наверное, произошло вот этот самый электрик. Он, ну, может быть, он и не будет смотреть ничего подобного. Но так вот мельком ему попалось. А что бы не писнуть-то? Взял и писнул. Вот что ему за это будет? И не ожидал, что... Конечно же, мне кажется, что создатели фильма, они тоже неправильно поступили. Я вот недавно читал биографию Чехова, который никогда ни на какую критику не реагировал. Хотя очень болезненно переживал, ему трудно было. Очень часто несправедливая была критика в адрес его произведений, что он исписался, что он плохой писатель. Но он никогда никому никакого отпора не давал. Я думаю, что вот Чехов в этом смысле должен быть таким хорошим примером для творческих людей, которые, если ты выходишь на общественное поле, то обязательно жди каких-то, ну, таких некрасивых высказываний вот, от разных граждан, особенно в наше время, когда это все можно делать почти анонимно, под всякими псевдонимами и все такое прочее. Жди подобных высказываний, ничего не сделаешь, иначе нужно просто сидеть дома и ничем не заниматься в современном мире. Поэтому есть такая старая русская пословица: «На всякий роток не накинешь платок». Вот я думаю, что люди, которые занимаются творчеством, ну и вообще что-то делают такое общественное, они должны помнить об этой пословице. И, ну, есть погрубее еще такое выражение: «Собаки лают, ветер носит». Вот, «Собаки лают, караван идет». Может быть, так грубовато звучит, но я думаю, что в какой-то момент нужно останавливать свои эмоции. Останавливать, чтобы не отвечать на всякие различные вот такие подобные грубые высказывания. К сожалению, авторы, видимо, это не учли, тоже взыграли эмоции какие-то, в свою очередь, и тоже наделали глупостей. Ну и в ответ, конечно же, на них вот обрушилось. Видите, так вот какая-то, видимо, стадность началась. Вот люди, бывает, пусть даже далекие друг от друга, но вот охватывает вот их эта эмоциональность такого коллективного, даже не в толпе, оказывается. Вот надо новую социологию, наверное, писать. Раньше было понятие толпы, а сейчас такая интернет-толпа создается, мне кажется. И вот она уже тоже как-то объединяет людей, и люди перестают критически относиться к своим действиям.
0: Вот чем здоровая критика отличается от греха осуждения?
1: Я думаю, что как раз в таком намерении. Намерение и критика, она, мне кажется, здоровая, о чем вы говорите, она будет доброжелательной, без оскорблений, профессиональная и очень осторожная. Даже, конечно же, любой человек может выступить с критикой какого-либо произведения, но тут сказать просто про свое отношение, что я вот очень спокойно, взвешенно, что-то мне, допустим, вот эти вещи не понравились. Вот как раз мне сейчас дали задание прихожане прочитать одну книгу. Ну, не скажу, что я в восторге, книга неплохая, но стараюсь вот какие-то такие возражения находить очень мягкие, и чтобы люди понимали, что кому-то вот это подходит, потому что мнения по поводу одного и того же произведения могут быть самые разные. Как говорят, на вкус и цвет товарищей нет. И поэтому высказывается только так, что это не неплохое, а мне не понравилось, мне что-то, меня что-то не устроило, вот так вот даже можно сказать, что я привык к другому, что я это так не воспринимаю, не чувствую. Библию и так далее. А у нас же вот такое есть выражение «все знают», «все знают». Слово «все» здесь как бы подразумевает, пожалуй, что никто ничего не знает. Вот только вот этот человек прикрывается как бы всеобщим отношением. На самом деле нет. Сколько людей, столько мнений. Поэтому нужно быть очень аккуратным и говорить только, что называется, за самого себя, без всяких обобщений. Ну и, конечно же, сам тон, само намерение. И какая цель вообще может быть этой критики? Ну вот не понравился человеку фильм, и что он собирается с этим делать? Его кто-то вообще за язык-то тянул? Спрашивали его или нет? Его мнение не интересовались, может быть, и не стоило его придержать при себе это мнение. Вообще нужно нам поменьше различных комментариях давать тем или иным событиям, что политическим, что художественным, ну вообще всяким. Потому что зачастую эти комментарии носят ну, просто непрофессиональный характер. Мы не знаем порой сути каких-то вещей и пытаемся что-то вот комментировать, ничего там не понимая, не разбираясь. Нужно признавать все-таки свою некомпетентность, не выглядеть такими людьми глупыми, но очень с большим самомнением. Вот я думаю, что вот так нужно, поменьше критики. А потом еще такой момент, я вот недаром сказал, что даже порой под самыми хорошими какими-то фильмами, публикациями, статьями, да по чем угодно, где вот есть возможность выступать с критикой, могут понаписать все, что угодно. И поэтому, как правило, я все эти комментарии не читаю вообще, потому что знаю, что там начнется бог весть чего. Вот. А зачем нарушать мне свое душевное спокойствие, когда появляется, я вот знаю, что появляется желание ответить человеку, что-либо сказать. А ты ему отвечаешь, тебе 10 отвечает, ты к тебе присоединяешь, и понеслась, что называется. Вот как-то вот в этих социальных сетях человек теряет самоконтроль, мне кажется. Поэтому все это и происходит.
0: Ну и напоследок, как вы думаете, вот перед тем, как вообще начать формировать свое мнение о чем бы то ни было, а уж тем более критиковать что-то, нужно ли сначала полностью ознакомиться с предметом? Ну, то есть полностью прочитать книгу, полностью посмотреть картину, полностью прослушать песню, ну и так далее.
1: Ну, я не думаю, что обязательно. Вот в советское время же было, мы роман не читали, но считаем, что он плохой, когда критиковали различные произведения литературные. Я не считаю, что нужно обязательно читать самому, чтобы не принять какое-то явление. Но нужно опираться тогда на какие-то авторитеты. Если человек знающий, специалист, очень авторитетный, которого я ценю, доверяю его мнению, он говорит, что эта вещь не очень хорошая, то я могу спокойненько присоединиться к его мнению. Вот именно по своему доверию. При этом сам не выступать с критикой, потому что я не знаю, о чем речь, но могу не принять какое-то явление, потому что мне специалисты сказали, что этим лучше не заниматься. Ну, возьмем какой-нибудь бытовой пример. Предлагают мне строители, ну, я не знаю, сделать что-либо у себя в доме, а мой сосед, гениальный архитектор и знаток, говорит, ты знаешь, вот эта вещь не очень хорошая. Ну, кого я послушаю? Конечно же, я его послушаю. Откажусь от такого заказа. Примерно так же и здесь может происходить. Но в целом, конечно же, нужно не только прочитать там или познакомиться с каким-то явлением, но нужно все-таки постараться его правильно понять. Потому что вот современное искусство, ну все явления, они требуют порой каких-то специальных знаний, определенной культуры, определенного понимания каких-то вещей. Если мы вот этим не обладаем, то даже само ознакомление с произведением ну, может у нас какое-то ложное впечатление вызвать. Я вот знаю, существует так называемое современное искусство, ну, на мой взгляд, порой вообще какие-то странные вещи посмотришь. Но специалисты говорят, что за этим они что-то видят, что это выражение каких-то идей, взглядов, вот именно таким языком. И поэтому я помалкиваю. Да, может быть, действительно, каких-то вещей я не понимаю, я не чувствую их, но свое незнание, свое непонимание, им кичиться-то не надо ведь, правда? Вот если ты чего-то не понимаешь, так вот и сиди и молчи в тряпочку.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Программу провела Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Программа «Точка зрения» завершена. Ну и на всякий случай напомню, что мнение редакции может не совпадать с мнением гостя. До новых встреч, дорогие друзья!

0: Духовное слово.
1: Звучит очередная часть из книги «Алфавитный патырик». Читает Денис Гаврилов.
2: Брат пришел к Авве Пимену на второй неделе Четыридесятницы, открыл ему свои помыслы и, получив утешение, сказал ему: «Едва я не оставил намерения быть здесь сегодня». «Почему же?» — спросил его старец. «Я думал, — отвечал брат, — что мне не отворят дверей по причине Четыридесятницы». Авва Пимен сказал ему: «Мы учились запирать не деревянную дверь, а более дверь языка». Авва Пимен говорил: «Должно удаляться всего плотского. Человек, близкий к плотскому искушению, подобен стоящему над глубокой пропастью. Враг человека, в какое бы время ни захотел, легко низвергает его в эту пропасть. Но удаляющийся от всего плотского подобен стоящему далеко от пропасти. Хотя враг повлечет его, чтобы низвергнуть в бездну, но доколе будет влечь его с принуждением, Бог пошлет ему помощь». Еще говорил: «Нищета, скорбь, теснота и пост — вот работные орудия монашеской жизни. В Писании сказано: «Если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души», — говорит Господь Бог. Ной изображает собою нестяжательность, Иов — терпение, Даниил — рассудительность. Если сии три добродетели есть в человеке, то Господь обитает в нем. Авва Иосиф рассказывал: «Во время беседы нашей с Аввою Пименом он назвал Агафона Аввою. Мы сказали старцу: он еще юн, почему же ты называешь его Аввою? Авва Пимен отвечал: уста его дают ему право именоваться Аввою». Однажды брат пришел к Авве Пимену и говорит ему: «Что мне делать, отец? Меня мучит блудный помысл. Ходил я к Авве Ивестиону. Он сказал мне: не позволяй сему помыслу долго оставаться в тебе». Авва Пимен отвечает брату: «Авва Ивестион, дела его высоки, он с ангелами и не знает, что у нас с тобою есть блудные помыслы. Если монах будет воздерживать свое чрево и язык и будет жить как странник, то, поверь, он не умрет». Авва Пимен говорил: «Приучай язык свой говорить то, что у тебя на сердце». Брат спросил Авву Пимена: «Если я увижу падение брата моего, хорошо ли скрыть это?» Старец отвечал: «Когда мы покроем падение своего брата, и Бог покроет наше падение».

0: А когда обнаруживаем грех брата, и Бог обнаруживает наш грех. Авва Пимен рассказывал. Некто спросил Авву Паисе, что мне делать со своей душой? Она бесчувственна и не страшится Бога. Старец отвечал ему. «Пойди прилепись к человеку, боящемуся Бога. Когда сблизишься с ним, он и тебя научит бояться Бога». Авва Пимен сказал, «Если монах победит две страсти, то может быть свободен от мира». Брат спросил, «Какие?» «Плотоугодие и тщеславие», — отвечал старец. Авраам, брат Авва Агафона, спросил Авву Пимена, «Отчего демоны нападают на меня?» «На тебя нападают демоны», — сказал ему Авва Пимен. «Демоны не нападают на нас, если мы исполняем свои хотения. Наши хотения для нас сделались демонами. Они-то мучат нас, чтобы мы исполняли их. Если же хочешь знать, с кем воевали демоны, это с Моисеем и подобными ему». Авва Пимен сказал, «Бог дал израильтянам закон воздерживаться от противоестественного, то есть от гнева, ярости, зависти, ненависти, клеветы на брата и прочего, что принадлежит ветхому человеку». Брат просил Авву Пимена, «Дай мне наставление». Старец сказал ему, «Отцы начинали всякое дело плачем». Брат сказал, «Дай мне другое наставление». Старец отвечал, «Сколько позволяют силы, работай, чтобы от своего рукоделия подавать милостыню. Ибо написано, милостыня и вера очищают грехи». Брат спросил, «Что такое вера?» «Веровать значит жить смиренно-мудренно и подавать милостыню», — сказал старец. Брат говорил Авве Пимену, «Если увижу брата, о падении коего слышал я, то мне не хочется принимать его в свою келью. Если же увижу брата доброго, то принимаю с радостью». Старец отвечал ему, «Если ты делаешь немного добра для брата доброго, то для падшего сделай вдвое более, ибо он слаб». Жил в Киновии один отшельник по имени Тимофей. До настоятеля дошел слух, что один брат подвергся искушению, и он спросил Тимофея, что делать с падшим братом. Отшельник присоветовал выгнать его. Когда же выгнали брата, искушение, бывшее с ним, постигло и Тимофея, так что он находился в опасном положении. Тимофей начал со слезами взывать к Богу, «Согрешил я, прости мне». И был к нему глаз. «Тимофей, знаешь, что я послал тебе искушение именно за то, что ты презрел брата своего во время искушения его?» Авва Пимен говорил, «Мы подвергаемся столь многим искушениям, потому что не сохраняем своих имен и своего чина, как свидетельствует и Писание. Не видим ли, что жена Хананейская приняла данное ей имя и Спаситель утешил ее?» От Матфея 15:27. Также Авигея сказала Давиду, «На мне грех». 1 Царств 25:24. И Давид, выслушав слова, возлюбил ее. Авигея представляет душу, Давид — Бога. Если душа обвинит себя пред Господом, Господь возлюбит ее. Некогда Авва Пимен шел с Аввою Анувием в пределы Диолка. Проходя мимо кладбища, видят они женщину, которая страшно терзалась и горько плакала. Они остановились и смотрели на нее. Отошедши немного, встретились с одним человеком. Авва Пимен спросил его, «О чем эта женщина так горько плачет?» Тот отвечал, «У нее умерли муж, сын и брат». Авипимен, обратясь к Авианувию, говорит: «Уверяю тебя, если человек не умертвит всех вожделений плоти и не будет так плакать, не может быть монахом. Вся душа и жизнь этой женщины погрузились в скорбь». Авипимен говорил: «Не думай о своем достоинстве, но прилепись к человеку, который хорошо живет». Он сказывал: «Если какой брат приходил к Авве Иоанну Колову, то Авва внушал ему любовь, о которой говорит апостол. Любовь долготерпит, милосердствует». Авипимен сказывал также: «Авва Антоний говорил об Авве Памва: имея страх Божий, он устроил в себе обитель для Духа Божия». Один отец рассказывал об Авипимене и братьях его. Когда жили они в Египте, мать их желала увидеться с ними и никак не могла. Заметив, когда они пошли в церковь, она вышла им навстречу. Но, увидев ее, бросились и заперли дверь пред глазами ее. Мать за дверью горько плакала и кричала им: «Дайте посмотреть на вас, дети мои любезные». Услышав это, Авва Анувий взошел к Авипимену и сказал: «Что нам делать с этой старицей, плачущей у дверей?» Пимен, став близ двери и услышав, что она горько плачет, сказал ей: «Что ты так кричишь, старица?» Мать, услышав голос сына, начала рыдать еще громче и кричала сквозь слезы: «Хочу вас видеть, дети мои. Что будет из того, что я посмотрю на вас? Не мать ли я ваша? Не я ли воздаила вас? Я уже вся седа, но, услышав голос твой, пришла я вся в смятении». Старец говорит ей: «Здесь ли хочешь видеть нас или в том мире?» Она отвечала: «Если не увижу вас здесь, точно ли увижу там?» Старец сказал: «Если решишься не видеть нас здесь, то там непременно увидишь». Тогда с радостью мать пошла от детей своих. «Если в самом деле увижу я их там, — говорила она, — то не хочу видеть их здесь». Брат спросил Авипимена: «Что такое высокое?» «Праведность», — отвечал ему старец. Однажды пришли к Авипимену какие-то еретики и начали клеветать на архиепископа Александрийского, будто бы он принял рукоположение от священников. Старец молчал. Потом позвал брата своего и сказал: «Предложи им трапезу, накорми их и отпусти с миром». Авипимен сказывал: «Один брат, живя в обществе братьев, спросил Авву Виссариона: „Что мне делать?“ Старец отвечал ему: „Молчи и не думай о своем достоинстве“. Также говорил: „В ком сердце твое вполне не уверено, к тому не прилепляйся сердцем твоим“. Еще говорил: «Если будешь смиренно думать о себе, то найдешь покой везде, где бы ты ни был». Еще сказывал: «Авва Сесой говорил: „Есть и такой стыд, который имеет преступное бесстрашие“». Авипимен говорил: «Похотение, услаждение и привычка к ним погубляют человека». Еще говорил: «Если будешь молчалив, то найдешь покой везде, где бы ты ни жил». Об Авипиоре сказывал, что он каждый день начинал какую-либо добродетель. Брат спросил Авипимена: «Если человек впадет в согрешение и потом обратится, простит ли его Бог?» Старец отвечает ему: «Бог заповедал людям прощать грехи. Неужели сам не простит их? А Петру повелел он прощать до 70 крат седмирицию» от Матфея 18, 22. Один брат спросил Аввупимена, хорошо ли молиться. Старец отвечает ему: «Авва Антоний говаривал, что от лица Господня исходит такой глаз. Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш». Исаия 40:1. Брат спросил Аввупимена, может ли человек удерживать все свои помыслы и ни в одном из них не уступать врагу? Старец отвечал, есть человек, который 10 удерживает, а в одном уступает. Тот же брат спросил о том же Аввусисоя. Старец отвечал ему, действительно, есть человек, который ни в чем не уступает врагу. На горе Афливской жил великий молчальник. Однажды напали на него разбойники. Старец закричал. Соседи его, услышав крик, схватили разбойников и отослали к правителю. Сей посадил их в темницу. Но братья опечалились и говорили: «Разбойники преданы из-за нас». Пошли они к Аввупимену и рассказали ему о случившемся. Авва написал к старцу такое письмо. «Размысли, откуда произошло первое предательство, тогда увидишь, откуда и второе. Если бы прежде не было в тебе предательства внутреннего, то не сделал бы ты и второго». Выслушав это письмо Аввупимена, старец, который был славен во всей той стране и никогда не выходил из своей кельи, встав, пошел в город, вывел из темницы разбойников. Аввупимен говорил, «Не монах тот, кто жалуется на свой жребий. Не монах тот, кто воздает злом за зло. Не монах тот, кто гневается». Некоторые старцы пришли к Аввупимену и сказали ему, «Если мы увидим братьев, дремлющих во время службы, позволишь ли толкать их, чтобы они проснулись и бдели?» Старец отвечал им, «Если я увижу брата дремлющего, то положу голову его на колено мои и успокою его». Рассказывали об одном брате. Он искушаем был хульными помыслами, но стыдился говорить об этом. Где бы ни услышал о великих старцах, он ходил к ним с намерением открыться им. Но, как скоро приходил, стыдился исповедать пред ними свои помыслы. Часто ходил он и к Аввупимену. Старец видел, что брат мучится помыслами, и скорбел о том, что он не открывает их. В один день отозвал его старец и сказал, «Вот столько уже времени ты ходишь сюда, желая открыть мне свои помыслы. Но когда приходишь, не хочешь сказать о них, и уходишь опять с ними, мучимый по-прежнему. Скажи мне, сын мой, что у тебя на сердце?» Брат отвечал старцу, «Дьявол искушает меня богохульными помыслами, и я стыдился говорить об этом». Потом рассказал старцу свои богохульные помыслы и тотчас почувствовал облегчение. Старец сказал ему, «Не скорби, сын мой, но когда придет тебе такой помысл, говори, я не виноват, хула твоя, сатана, допадет на тебя, душа моя не хочет сего. А все, чего душа не хочет, скоро проходит». Таким образом, брат пошел от старца, уврачевав свою душу. Брат сказал Аввупимену, «Я замечаю, что куда ни пойду, везде нахожу себе помощь». Старец отвечал ему, «В настоящее время Бог милосерд к тем, которые носят меч в руках своих. Если мы будем мужественны, Он явит нам милость свою». Аввупимен говорил, «Если человек во всем будет винить самого себя, то везде устоит». Он сказывал также, что Авва Амон говорил, Иной человек 100 лет живет в келье и не может научиться, как должно жить в келье. Авва Пимен говорил: «Если человек достигнет того состояния, о котором сказал апостол, для чистых все чисто, то увидит, что он сам хуже всякой твари». Брат спрашивает старца: «Как могу думать о себе, что я хуже убийцы?» Старец отвечал: «Если человек дойдет до состояния, указанного апостолом, и увидит человека, сделавшего убийство, то скажет: он однажды сделал сей грех, а я убиваю каждый день». Брат спросил о том же предмете Авву Анувия и пересказал ему слова Аввы Пимена. Авва Анувия отвечал: «Если человек дойдет до состояния такой чистоты и увидит грехи брата своего, то праведность его поглотит их». Брат спросил: «Какая праведность его?» Старец отвечал: «Это всегдашнее обвинение самого себя». Брат сказал Авве Пимену: «Когда подвергаюсь я бедственному падению, помысл мой снедает меня и укоряет: для чего ты пал?» Старец отвечает ему: «Коль скоро человек впадает в грех и скажет: согрешил я, грех тотчас проходит». Один брат спросил Авву Пимена: «Почему демоны увлекают душу мою к тому, кто выше меня, и заставляют презирать того, кто ниже меня?» Старец отвечает: «Потому, говорит апостол, что в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». 2 к Тимофею, 2, 20-21. Брат спросил Авву Пимена: «Почему я не могу откровенно говорить со старцами о своих помыслах?» Старец отвечал: «Авва Иоанколов говорит: ни о ком так не радуется враг, как о тех, которые не открывают своих помыслов». Брат сказал Авве Пимену: «Сердце мое ослабевает, если случится со мною и небольшое искушение». Старец отвечал ему: «Как же не дивиться нам Иосифу, который, будучи 17-летним юношей, до конца вытерпел искушение? Бог прославил его. Не видим ли и Иова, как он до самого конца не ослабел в терпении? Искушения не могли поколебать упование его на Бога». Авва Пимен говорил: «Киновия, монашеское общежитие, требует 3 добродетелей – смирения, послушания и ревностной готовности к общежительным работам». Брат сказал Авве Пимену: «Во время крайней нужды попросил я у одного святого мужа некоторые вещи для своего употребления, и он дал мне то в милостыню. Если же Бог устроит мое состояние, то раздать ли мне взятое в милостыню, или лучше отдать тому, кто дал мне это?» Старец отвечал: «Справедливость пред Богом требует, чтобы вещь отдана была тому, у кого взята, ибо она его». Брат говорит: «Но если я принесу вещь, а он не захочет взять, и скажет мне: пойди отдай это в милостыню кому хочешь, тогда что мне делать?» Старец отвечал: «И тогда вещь все будет принадлежать ему. Если бы кто дал тебе что-нибудь без всякой просьбы, то данное твое. Если же ты выпросил что у монаха или у мирянина, и он не захочет принять вещи назад от тебя, то долг твой – раздать это в милостыню от его имени и с его ведома». Рассказывали об Авве Пимене, что он никогда не хотел давать наставления своего после другого старца, но обыкновенно всячески восхвалял давшего наставление. Авва Пимен говорил: «Многие из отцов наших были сильны в подвигах, но сильных по чистоте помыслов один или два». Однажды Авва Исаак сидел у Аввы Пимена. Послышался голос петуха. Исаак спросил: «Уже ли здесь есть петухи, Авва?» Старец отвечал: «Исаак, зачем заставляешь меня говорить об этом? Ты и подобные тебе слышат это, а кто бодрствует, тому нет нужды до сего». Рассказывали, что когда братья приходили к Авве Пимену, он отсылал их прежде к Авве Анувию, потому что Анувий был старше его летами. Но Авва Анувий говорил им: «Идите к брату моему Пимену, он сам имеет дар слова». Если же где находился Авва Анувий вместе с Аввою Пименом, то Авва Пимен совсем не говорил в присутствии его. Один мирянин, весьма благочестивой жизни, пришел к Авве Пимену. У старца случились и другие братья, желавшие послушать беседы его. Старец сказал благочестивому мирянину: «Скажи братьям что-нибудь в наставлении». Мирянин отказывался и говорил: «Прости мне, Авва, я сам пришел учиться». Но старец принудил, и он начал говорить: «Я человек мирской, продаю овощи и веду обороты. Развязываю пуки зелени, делаю из них небольшие связки, покупаю дешево, а продаю дорого. Не умею говорить от Писания, а скажу вам притчу. Один человек сказал своему другу: «Я желаю видеть царя, пойдем со мной». Друг отвечал ему: «Пройду с тобою половину дороги». Сказал он и другому: «Пойди, проводи меня к царю». Он отвечал: «Доведу тебя до царского дворца». Он сказал и третьему другу: «Пойдем со мной к царю». «Пойдем», — отвечал третий друг, — «я доведу тебя до дворца, введу в него, скажу о тебе царю и представлю тебя ему». Братья спросили мирянина, что значит эта притча. Он отвечал: «Первый друг есть подвижничество, которое доводит до истинного пути. Второй — чистота, которая достигает до небес. Третий друг — милостыня, которая с дерзновением приводит к самому царю, Богу». Таким образом, братья получили назидание и разошлись.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Алфавитный патерик». Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В столице Тувы открыт памятник императору Николаю II. В столице Республики Тува, городе Кызыл, бывшем Белоцарске, открыли памятник покровителю Уренхайского края императору Николаю II, указом которого Тыва вошла под протекторат Российской империи в 1914 году. В открытии и освящении памятника приняли участие преосвященнейший епископ Туранский Ермоген, викарий Кызыльской епархии, руководитель администрации главы Республики Тыва и аппарата правительства Республики Тыва и многие-многие другие. Установка памятника имеет глубокое историческое значение для Тувы. 4 апреля 1914 года император Николай II утвердил докладную записку министра иностранных дел о принятии 5 хашунов Уренхайского края под покровительство Российской империи, наложив резолюцию «Согласен». Таким образом был объявлен протекторат России над Тувой. Именно в честь императора Николая II основанный в 1914 году поселок получил название Белоцарск. Ныне это город Кызыл, столица Республики Тыва. Но и к другим сообщениям выпуска. Всероссийский крестный ход под названием «Россия под покровом» прибыл на Сахалин. Напомню, крестный ход стартовал 1 августа из храма Христа Спасителя города Москвы, а 22 числа прибыл в Южно-Сахалинск. Большую часть пути от Москвы до Сахалина крестный ход двигался на автомобилях, однако в связи с возможными неблагоприятными погодными условиями на участке паромной переправы было принято решение прилететь из Хабаровска на самолете. В аэропорту Южно-Сахалинска гостей встретил руководитель миссионерского отдела епархии протоиерей Виктор Горбач и представители общественности. Из аэропорта колонна автомобилей проследовала в кафедральный собор Рождества Христова, где архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор в сослужении духовенства совершил молебен перед святынями, которые сопровождают участники крестного хода, а именно образом Божьей Матери Троеручица, иконой Покрова Пресвятой Богородицы и соборной иконой святых покровителей предпринимателей. По завершении молебна владыка Никанор поздравил всех присутствующих с радостным духовным событием, принесением в пределы епархии чтимых святынь, а также поблагодарил всех организаторов и участников крестного хода. По завершении молебного пения каждый участник богослужения смог приложиться к святыням, доставленным крестным ходом. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Вы находитесь на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». Компанию за звукорежиссерским пультом мне составляет Екатерина Попова. Кратко познакомлю вас с теми программами, которые сегодня днем и вечером до полуночи будут звучать для вас в нашем эфире. Совсем скоро ждем передачу из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Узнаем много нового о нашем городе. В 12:30 рассказы отца Александра Дьяченко, а в 13:15 новости культуры от Марьяны Ильиной. В 13:30 у микрофона Ирина Василевич, 14:20 беседа о вечном. С отцом Михаилом Самохиным поговорим о том, как прощать себя. В 15:10 для детей сказки и рассказы Виталия Бьянки. В 15:30 отправимся на встречу за кулисами. Вместе с Константином Еремеевым побываем в детской музыкальной филармонии. В 16:20 в программе «Гость в студии» отец Александр Волков расскажет о том, как идет подготовка к общемосковскому крестному ходу. А вот в 17 часов ровно на наших волнах мы начнем трансляцию всеночного бдения. Сегодня она будет вестись из Иоанна-Предтеченского собора города Екатеринбурга. 18:30 главы из книги «Деяний святых апостолов». Сразу после трансляции послушаем главы из книги «Деяний святых апостолов», передачу из цикла «Точка зрения» и передачу «Звучащая книга». В 20:20 беседы о вечном. Программа выйдет в повторе. В 21:10 и в 23:10 вечернее молитвенное правило. В 21:40 псалмы царя Давида на русском языке. В 22:15 передача из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Затем в 22:30 передача «Духовное слово», а в 23:40 прозвучат псалмы со 146 по 150. Вот такие программы сегодня днем и вечером до полуночи вы услышите в нашем эфире. Прекрасного вам дня, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях куратор выставки «Чемоданное настроение» Светлана Булатова. Светлана с нами, как всегда, на телефонной связи. Светлана, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну что ж, мы продолжаем знакомиться с выставкой, которая открыта в Музее истории Екатеринбурга. Мы поговорили в прошлых программах о том, как она организовывалась, как агентство «Спутник» участвовало в этой организации, как происходили сами поездки, когда люди уже были в самолете и, собственно, долетели до стран. Итак, Светлана, вам слово, продолжайте.
1: Да, сегодня меньше про трудности, больше про приключения. Я обещала рассказать еще отдельно про особенные трепетные отношения, которые у нас завязались с Чехией, соответственно, о поездках в Чехословакию. Мы не выделяли на выставке отдельный блок, отдельный раздел конкретно под эту тему. Эти сюжеты у нас рассеяны равномерно между всеми блоками и разделами, потому что действительно поездки в Чехию были основополагающим направлением по понятным причинам. Начиная с 50-х годов, с конца 50-х, начала Урал-Мари, затем на всех других уровнях, не только производственных, у нас оформляются побратимские отношения с западно-чешской областью. Там буквально 10 крупных городов в этой области, и у каждого был свой город-побратим на Среднем Урале. Разумеется, побратимом столицы западно-чешской области, города Плезень, был избран Свердловск. Но все это нас обязывало и укреплению связей производственных, и культурным, и спортивным обменом. Ну и визитной карточкой вот этой вот программы обмена были как раз поездки чешских и советских пионеров-школьников друг к другу на родину. Соответственно, ну, то, что мы сейчас знаем, как те же самые языковые лагеря. И вот как раз эти все юношеские, пионерские, студенческие отряды, они организовывались по линии бюро «Спутника», о котором мы уже неоднократно говорили и вспоминали. И это движение широко расцветает, развивается, начиная с 70-х годов. Сначала были малочисленные группировки школьников, отправлявшиеся поездом через Москву туда и обратно. А вот начиная с 80-х годов, точнее с 87-го года, уже на излете 80-х, там было такое количество школьников с той и с другой стороны, там больше 600, что организовывали специально трансферные рейсы, которые связывали напрямую Свердловск и Прагу, все эти перемещения осуществлялись. Ну и, соответственно, мы рассказываем обо всех обстоятельствах, опять-таки, как готовились школьники к этим поездкам, они все те же самые этапы в обязательном порядке миновали, инструктаж с ними проводили, и сувенирами они запасались. Была замечательная история, когда школьникам родители пошили унифицированную форму одежды, решили, что это будет модно, стильно, молодежно, если мальчики будут наряжены в джинсы с вышивкой под хохлому, девочки в джинсовые сарафанчики. Это в последнем моменте обрубили уже на уровне местного ВЛКСМ, и всем просто пошили опять-таки экстренно в ателье унифицированные рубашки, и они вот в этих нарядах отправились в свое путешествие. Программы пребывания, в общем, тоже были нам понятны и хорошо представимы, и для чехов, которые приезжали сюда. Все традиционно, их тоже возили по фарфоровым заводам, мало их было собственным фарфоровых заводов в Чехии, их Богдановичский показывали, Сесерский, в обязательном порядке возили на границу Европы, Азии. Они путешествовали по Свердловску, если, допустим, лагерь у них базировался где-то в другом городе или за городом. Вспоминали о таких замечательных акциях, перформансах вроде «Дня Нептуна» или «Зорницы». В общем, все было интересно, насыщенно, расставали себя слезно и друзьями. И точно такая же насыщенная программа была у наших советских пионеров, которые приезжали в Чехию. Там тоже были не только увеселения, а просмотры кино под открытым небом, как вспоминала одна из школьниц, показывали им что-то про коров, над и про то, как они живут, слушают музыку, жуют зеленую траву или смотрели мультики про кротиков. Но и занятия с ними проводились по самым разным предметам и направлениям, опять-таки, чтобы была вот эта вот интенсивная языковая среда, куда они погружаются. Естественно, они выезжали в разные чешские города, обозревали все эти замечательные достопримечательности, знакомились с повседневной культурой, знакомились с культурой кулинарно-гастрономической, в том числе. Один из артефактов нашей выставки — это дневник, который вела советская школьница, отправившаяся вот в Чехию. Все свои воспоминания она письменно фиксировала, очень интересно его листать, и там старательным школьным почерком все эти истории выведены. История, которую мы обязательно в ходе нашей любой экскурсии транслируем и воспроизводим, совершенно замечательно. Вот как раз про гастрономическую культуру. Рассказывали нашим школьникам советским, что якобы в Чехии существует традиция А в зависимости от того, сколько лет тебе исполняется в твой день рождения, ты должен употребить вот такое же количество кнедликов. И вот один мальчик наш, которого взяли на слабо, исполнялось ему то ли 14, то ли 15 лет, он решил эти кнедлики слопать. Там, в принципе, достаточно 2 или 3, чтобы насытиться сполна. Он употребил больше десятка, и потом, как вспоминает очевидец, несколько лет в столовой не показывалось. И вот такие трагикомические эпизоды мы в том числе освещаем. Много вспоминают бывшие путешественники о том, как они впервые повстречались с автоматами, продававшими мороженое, нажимали на кнопочку специальную, выбирали вафельный стаканчик или просто квадратную вафлю, и сверху там падал этот шарик мороженого. Есть воспоминания о том, как переели этого мороженого, заболели ангиной, ходили к местным чешским эскулапам, узнавали Чехию еще и с этой стороны, или как гуляли по мосту знаменитому в Карловых Варах и видели надпись «Здесь был Вася», от которой веяло чем-то родным и до более знакомым. Рассказывали о том, как покупали сувениры, везли родителям, старшим, младшим, сестрам. Вот одна из девочек, девочка Оля, вспоминала, что купила бантики для своей младшей сестры, какие-то невероятные сандалики, на которых были изображены какие-то кошки. Когда она по возвращении домой все это вручила, привезла своей маленькой сестре, и там в этом наряде отправилась на 1-сентябрьскую линейку в школе, она произвела фурор, фактически остановила все действие, потому что к ней были прикованы взгляды, настолько она была великолепна вот в этом чешском специалитете, в который она нарядилась. Ну, жвачку в обязательном порядке, везли всяческие наклейки, переводки, вот об этом мы тоже рассказываем, показываем на нашей выставке, но не только о школьниках и не только о школьных группах, разумеется, мы рассказываем в эпизодах со стройотрядами, потому что тоже и группы советских студентов, и свердловских студентов ездили туда, в Чехословакию, ехали к нам. И тут вот один из героев как раз этих историй, Сергей Дикон, вспоминает, что если наши студенты, приучены к суровому физическому труду, к тяжелым спартанским условиям, трудились с полной выкладкой и просили давать им настоящие задания там, из серии построить коровник по 8-10 часов, то не приучены к таким порядкам чешские студенты, говорили, что 3-4 часов вполне достаточно, и потом должны были изобретать для наших институтных студентов какие-то новые занятия и поручения. И отдельная история — это путешествие взрослых туристов. Конечно, просто группы уже взрослых путешественников из Свердловска отправлялись в Чехию, путешествовали по всем тем же городам. Мы показываем опять-таки фотографии, сувениры, которые привозились из таких поездок. Там есть замечательная история, например, про посещение волшебного соляного источника в Карловых Варах, и на входе каждому туристу вручалась роза. Он опускал эту розу в источник, а через 15 минут вынимал, у него в руках оказывался каменный цветок. Или замечательное восторженное впечатление о чешском пиве, когда наши туристы, приезжая в Чехию, думали, что пиво – это, в принципе, какая-то единственная существующая разновидность напитка, просто чешское пиво, а обнаружили там множество десятков сортов, и, в общем, скорее хотели попробовать и перепробовать все эти возможные амброзии. Вот все эти истории мы рассказываем, презентуем в рамках нашей выставки, в том числе показываем вот те чешские дефициты, которые привозили сюда на родину, и в частности знаменитая чешская бижутерия и вот это вот чешское стекло, в котором были разлиты всякие благовония, духи и прочее. Показываем коллекцию такого вот художественного стекла, которое привез Свердловск Сытник, наш знаменитый премьер и актер театра музыкальной комедии, хранится в музее, и это его коллекция. Но все-таки вот на этой ноте вещизма нашу выставку нам заканчивать не хотелось, поэтому вот помимо всех этих восхищений вокруг товарного изобилия, существовала еще отдельно вот эта вот дружеская культура связи, которая неминуемо возникала, когда вы там энное количество времени проводили в том же самом чешском языковом лагере, и существовала отдельная традиция продолжения этих отношений, связи вот через эпистолярный жанр. Чешские школьники возвращались к себе, советские пионеры сюда, на Средний Урал, и продолжался обмен письмами, открытками, и некоторые из наших респондентов и героев выставки сохранили эти замечательные трепетные послания, эти конверты с письмами, и мы их тоже показываем. Показываем конверты, показываем отдельные письма, туда вкладывались открыточки, какие-то трогательные раритеты, как я узнала уже в ходе открытия непосредственно вернисажа, пообщавшись с одной из гостей, у нее на самом деле одно из самых травматичных воспоминаний детства. как ее старшая сестра, обмениваясь письмами вот с такой вот чешской, визави чешской подружкой, вложила туда наклейку, вырезанную вот у своей младшей сестры, и там навсегда эту потерю в памяти зафиксировала и запомнила. Ну и, наверное, самый трогательный эпизод или один из самых трогательных эпизодов, который мы тоже ввели на нашу выставку, нашу экспозицию, о котором мы говорим, как девочки, теперь уже взрослые дамы, которая гостила в чешской семье. Когда она уезжала, глава этой семьи сказал ей, что вот здесь стоит пара тапочек, эта пара тапочек закреплена строго за тобой, и ты можешь всегда вернуться в наш дом, и эти тапочки будут тебя ждать. И вот эта вот метафора в ее памяти закрепилась, напоминает, что, к сожалению, вернуться в ту гостеприимную чешскую семью ей не довелось. Вот это вот один из таких тоже комментирующих образов нашей выставки. На этом, наверное, стоит закончить. Да? Выставка продолжает работать, она будет работать еще весь сентябрь и октябрь, вплоть до 1 ноября. Более того, когда у всех чемоданное настроение немножечко выветрится и все вернутся из отпусков, мы будем активно приглашать участвовать в нашей паблик-программе, которую мы запускаем с сентября месяца, и будут всевозможные встречи и лекции, и экскурсии, и рассказы с людьми, которые в эту непосредственно систему гостеприимства были вовлечены. Поэтому предлагаем следить за анонсами, они скоро будут появляться на сайте музея.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В программе принимала участие куратор выставки «Чемоданное настроение» Светлана Булатова. Всего вам доброго, дорогие друзья! Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое время.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит рассказ отца Александра Дьяченко под названием «Валя, Валентина, что с тобой теперь?».
2: Рассказ. «Валя, Валентина, что с тобой теперь?». Строка из стихотворения Эдуарда Багрицкого «Смерть пионерки». Читает автор, священник Александр Дьяченко. Помню, на заре новейшего времени, когда нашему человеку наконец-то разрешили выезжать в Европу, появился такой забавный анекдот, как один наш соотечественник в каком-то тамошнем кафе выдавал себя за настоящего европейца, а официанты всякий раз выводили его на чистую воду. И куда бы он ни пришел, и на каком бы языке ни заговорил, в нем безошибочно угадывали россиянина. Бедняга голову сломал, в чем причина? А хитрость заключалась в ложечке, которую ему подавали с чашечкой кофе. То он, ею размешивая, слишком громко гремел, то пил кофе, не вынимая ложечку из чашки, и в конце концов, по старой советской привычке, сунул ее в нагрудный карман пиджака. Слушая эту забавную историю и весело потешаясь над незадачным земляком, я и подумать не мог, что пойдет время, и мне самому придется стать героем похожего анекдота. А дело было так. Будучи в Черногории, мы поехали посмотреть старинный приморский городок Будву. Городок действительно очень интересный, тем более для меня, впервые выехавшего за предел Отечества. Узкие улочки, множество ресторанчиков и магазинов. И толпы туристов, причем из самых разных стран. Продавцы в лавочках настоящие полиглоты, иначе ничего не продашь. При нас водитель автобуса вел разговор с пассажирами минимум на 5 языках. Хожу, разглядываю витрины, захожу в магазинчики. Все так необычно и очень интересно. «Чем вам помочь? Что вы хотите купить?» Это ко мне обращается девочка в лавке. Как удобно отдыхать в стране, где всем знаком наш язык. Сербы говорят очень быстро и непонятно. Во всяком случае, за 2 недели, проведенные мной в Черногории, даже специально вслушиваясь в их речь, так и ни разу не понял, о чем они говорят между собой. Я заходил в другие лавочки, и снова продавцы заговаривали со мной по-русски. И мне это нравилось до тех пор, пока наконец я не задался вопросом: «Стоп, а ведь это не я. Это они первыми заговаривают со мной по-русски. У меня что, на лице написано, что я из России?» И во мне заговорил экспериментатор. Захожу в очередной магазинчик и произношу пару простеньких фраз на английском, на что в ответ девушка на ломаном русском поспешила предупредить: «Пожалуйста, говорите по-русски, я понимаю». Вот это за дело. Как они узнают? Где то характерное звено, на котором в такой степени отражается место моей прописки, что даже английский не берется в расчет? Полюбовался на свое отражение в витрине. У меня русской крови всего на четверть. Как же они меня вычисляют? Недалеко от городских ворот останавливается большой туристический автобус. Из него появляется несколько десятков человек непонятной национальности. Все как один приблизительно моего роста, с непроницаемыми каменными лицами. Не говоря ни слова, они построились парами, словно дети из старшей группы детского сада, и попингвинили в ворота. Забавно было наблюдать за ними. А потом меня осенило. Это же то, что надо. Это же самые, что ни на есть, иностранные иностранцы. Наших таких нет. Смешаюсь с ними и зайду в лавочку. Тогда меня точно никто не опознает. Пристроился за группой, сделал такое же выражение лица и попингвинил им вслед. Заходим вместе, поглазеть на серебряные безделушки, словно попугай, повторяю их движения, также оценивающе поджимаю губы и кивнул.

0: киваю головой. Смотрю, клюет девочка. Начинает заговаривать с моими пингвинами на английском. Потом смотрит в мою сторону, улыбается и произносит ту же сакраментальную фразу. Я понимаю по-русски. Все. Это было полное и безоговорочное поражение, после которого больше не хотелось экспериментировать. Но все же, где, из какого кармана выглядывает моя ложечка? Девушка спрашивает хозяйку, скажите, как вы догадались, что я русский? Она улыбается. Нет ничего проще. У вас на груди крестик, а их носят только русские. Так я узнал, что мы относимся к числу последних крестоносцев. Потом специально на пляже обращал внимание на сербов. Отдыхали рядом с нами и румыны, и действительно нет на них крестов. И в Болгарии то же самое. Кто-то носит на запястье некое подобие чёток или браслеты с изображением святых. Но ни на ком не видел креста. Правда, я еще не был в Греции и не могу сказать, как у них там обстоят дела с этим вопросом. Интересно, они с себя сняли кресты, а мы продолжаем носить? Или мы одни их только и носили, в отличие от всех остальных? Если посмотреть, что на последнее самого таинства крещения, в нем нигде не говорится, что на крещаемого надевается нательный крестик. Крещальные одежды – да, про крест – ничего. Получается, что ношение креста – наша древняя русская традиция? Человек, принимая крещение, вступает на путь крестоношения в прямом переносном смысле. У нас снять с себя крест – значит отречься от Христа. Путь предательства начинается с того, что человек добровольно снимает крест. Все очень логично. Сперва ты отказываешься от своей веры, а потом принимаешь веру чужую со всеми вытекающими последствиями. Снять крест – это еще и первое требование сектантов. Мол, крест – орудие убийства. Точно такое же, как и другие, и почитать его глупо. Мне самому задавали вопрос. А если бы Христа из пушки застрелили, ты бы и пушку на груди носил? И это говорят люди, прекрасно ориентирующиеся в Священном Писании и Ветхий Завет, знающие не хуже нового. Что это, лукавство? Или уже неспособность к развлечению духов? Однажды моя знакомая врач-психиатр рассказывала, как на прием к ней пришел молодой парень, лет 20, диагноз – шизофрения. А у врача, по совету знакомого священника, прямо на рабочем столе постоянно находится Библия. Современное издание с большим тисненным золотым крестом на обложке. Больной опустился на стул рядом с Библией. И сразу же заерзал, забеспокоился. Потом взгляд упал на Библию, и он немедленно перевернул книгу крестом вниз, врач ему. «Положи книгу на место и поверни ее крестом вверх». Молодой человек отказывается. Тогда она сама переворачивает книгу. А тот немедленно вновь поворачивает ее крестом вниз и отодвигает от себя подальше. «Не надо креста», — умоляет он доктора. «Я не переношу самого вида креста. Мне от него плохо». В наше время человек все больше и больше теряет покой, уверенность в завтрашнем дне, в своих силах. Причем чем больше город, где он живет, тем выше планка этой неуверенности. Практически все сельские дома вокруг нашего храма давно уже стали дачами москвичей. Иногда, приезжая на выходные, некоторые заходят к нам помолиться, поговорить с батюшкой. И замечаю, что большая часть этих людей находится в состоянии депрессии или близком к нему. Говорят, что эта болезнь начинается из-за уныния, чрезмерной печали, с которой человек сам своими силами справиться не в состоянии. Но мало кто знает, что уныние – одно из самых опасных греховных переживаний. Вот где человека подстерегает враг и действует словно паук, медленно и неумолимо. Недавно в нашем поселке произошли два непонятных случая самоубийства, причем непонятно они прежде всего близким и друзьям погибших. Ни в первом, ни во втором случае не было видимых причин, чтобы накладывать на себя руки. Одного из них я хорошо знал. Мы были знакомы с ним целых четверть века. Человек всегда дышал полной грудью, никогда не сидел на месте. Всегда у него были какие-то дела, тем более, что руки имел золотые. Вырастил детей. Пришла пора радоваться внукам. А мой знакомый стал все чаще уходить в свои мысли и ложиться на диван. Раньше за ним этого не водилось. А сейчас ляжет и лежит. Смотрит в потолок. Жена ему. «Володь, надо бы нам что-то то-то сделать». А он в ответ задумчиво. «Да, с вами сделаешь». Или «Хорошо бы денег скопить, да дочке помочь». «Да, с вами накопишь». И никто не понял, что происходит с отцом. И главное, не догадались, что ему нужна помощь. Утром собираются на работу, жена уходит на полчаса раньше. Нарезала мужу бутербродов, подала свежую рубашку. «Володя, поменяй рубашку, это уже грязная». Супруга уходит, а мой товарищ идет в ванную обмыться. Зачем-то снимает крест и вешает им на гвоздик. Потом включает воду, моется по пояс. Собирается уже надеть рубашку, и в этот момент его взгляд падает на использованное лезвие безопасной бритвы. Он берет лезвие и хладнокровно перерезает себе горло. Но еще утром он брился этой бритвой. Поменял лезвие на новое. И не было у него желания зарезаться. А чего ж тогда случилась такая беда? Может, из-за того, что он снял с себя крест? Проходит всего меньше месяца, и вот уже погибает молодой парнишка возрастом чуть старше 20. И снова непонятна причина такого страшного решения. Высокий, красивый, здоровый, работает на хорошем месте. Девчонки, как говорится, «вешаются» в кавычках на красавчика. А он идет в лес и сам вешается на суку. И снова ломает голову. В чем причина? И вновь вспоминает, что в последние месяцы молодой человек избегал общения с близкими и друзьями. Мог также часами лежать и смотреть в одну точку на потолке. А когда нашли тело, то рядом с ним на ветке висел его крестик на цепочке. Крест на груди мешал самоубийце совершить то, что задумал. Потому он его и снял. Один наш современный богослов сказал: «Мы живем в стране победившего культизма. Только победил он не сегодня. Мы так живем». Всегда в нашем народе были сильны воспоминания о язычестве и языческой магии. И потому мы вечно чего-то боимся. Вокруг множество людей, которые постоянно что-то делают, в кавычках, на нас и не только на нас. Помню, в детстве меня постоянно предупреждали: «Найдешь ножницы или ножик, не поднимай. Станут угощать, ни у кого ничего не бери». А в наши дни список запрещений пополнился еще одним пунктом и очень обидным. Не поднимать лежащий на земле крестик. На него тоже могут, в кавычках, сделать. Как-то после литургии, перед тем, как давать крест, я посетовал, что люди, даже церковные, впадая в суеверие, оставляют святыню в грязи на попрание. Я попросил найденные крестики не бояться поднимать и нести в храм. Потом все пошли к кресту, последней подошла одна наша давнишняя прихожанка. «Батюшка, вот ты заговорил на эту тему, а для меня она очень болезненная». И она рассказала историю, детали которой мне были известны уже давно. Но то, что эта женщина имеет к ней самое непосредственное отношение, я не знал. Наша сотрудница утром, как обычно, первой приходит на работу, открывает ключом входную дверь. Затем поднимается по лестнице и видит на верхней ступеньке серебряную цепочку с крестиком. Крестик был очень красивым. «Наверное, кто-то обронил», — подумала она, — «и будет искать». Потом без всякой задней мысли подняла с полу находку и понесла в кабинет. Когда я пришла на рабочее место, то крест с цепочкой уже лежал на ее столе. Мне стало любопытно, я его взяла рассматривать поближе. Мы проработали целый день, но за крестом так никто и не зашел. Вечером старший сын не пришел ночевать, но я не придала этому особого значения. Мальчик уже вырос и, случалось, оставался у друзей. А утром следующего дня на работе царило необычное оживление. Оказалось, что у нашей сотрудницы, той самой, что нашла крестик, дочь угодила под машину. Слава богу, ребенок выжил, но в больнице она лечилась долго. Мы все ей сочувствовали, но никто не связал эту трагедию с найденным накануне крестом. Конечно, и я переживала за ее девочку, не подозревая, что этой ночью милиция уже нашла тело моего сына. А сообщили мне об этом только к обеду. После похорон прошло несколько дней. Все это время наш кабинет был закрыт, а крест так и продолжал лежать у нас на сейфе. В первый же день после моего выхода на работу к нам зашла еще одна сотрудница, заговорила на какую-то отвлеченную тему, но потом увидела на сейфе крестик и тоже взялась его рассматривать. Мы с моей подругой, по несчастью, с той самой, что первой нашла этот крест, чуть ли не в один голос закричали: «Не трогай его, не трогай! Это все из-за него!» Что вы думаете, батюшка, у этой самой женщины, что вошла к нам в кабинет, сын работал на стройке. В этот же день на него упала бетонная перемычка, и он угодил в больницу. Вот и думай теперь, стоит ли поднимать такой крестик. Я тогда долго размышлял над ее словами, ни на минуту не сомневаясь в том, что все это правда. Такими вещами не шутят. Рассказал об этой трагедии моему другу, отцу Нафанаилу. Слушая меня, он молча пил чай. А потом спросил: «А почему ты увязываешь трагедию этих людей и найденным крестиком? Что было бы с их детьми, если бы они его не нашли? Неужели бы ничего не случилось? А может, этот крест был послан им в утешение перед тем, что неминуемо должно было произойти? Крест как напоминание, кому с большой буквы бежать за помощью в такую страшную минуту?» Действительно, после гибели сына моя собеседница пошла в храм и, получив утешение, уже больше не оставляет молитву. Пришло время, и девочка, что в тот день попала под колеса автомобиля, в первый раз принесла на причастие своего малыша. И теперь делает это регулярно. Люди не побоялись креста, приняли его и пришли в церковь. Кстати, сейчас стало модным показать в фильме отчаянного героя с крестом в руках, защищающегося от нечистой силы. Вот он достает буддийский символ, а нечисть не отступает. Тогда герой защищается щитом Давида. И тоже впустую. И, наконец, в ход идет крест. Но от него мало толку. Как же так, ведь крест должен помочь. А ничего не выходит. И удивляешься мудрости голливудского режиссера, словно он знает молитву на освящение нательного креста. «И всякому верному твоему рабу». Чтобы крест награждал, ты должен быть верным. Крест не магический знак. Крест – символ взаимной любви между Богом и верным ему человеком. Этими словами я уже было собирался закончить историю о маленьком нательном крестике, но обстоятельства заставили ее продолжить. Звонок из епархии. Владыка вызывает себе на рабочую встречу по подготовке очередных пастырских семинаров. После беседы, благословляя отцов на дорогу, он каждому из нас вручил по небольшому деревянному нательному крестику. Оказалось, что святитель совсем недавно побывал на Афоне. Всякий раз, возвращаясь со Святой Горы, он привозит оттуда крестики или образки, которыми потом всех щедро благословляет. И на этот раз мне достался маленький, но искусно сработанный крестик. Обычно священники все, чем их одаривают, уже в свою очередь передаривают другим. Но эта вещица мне приглянулась. Я решил оставить его в автомобиле, прикрепив к зеркалу на лобовом стекле. Пускай машина, которая веряет свою земную жизнь, освещается афонским благословением. Спешу назад. Мне еще нужно успеть на занятия воскресной школы. Поэтому не обедаю и нигде не останавливаюсь. Иду с превышением скорости, благо дорога почти пустая. Вообще-то я водитель дисциплинированный. Во всяком случае, стараюсь быть именно таковым. А если и нарушаю правила, то не специально. И потом переживаю об этом. Даже на исповеди каюсь. Крестик легонько раскачивается на веревочке. Взгляд периодически падает на афонское благословение. И всякий раз про себя повторяю: «Господи, прости меня, грешника, спешу я очень». Преодолев полпути, въезжаю в большую деревню. Шоссе делит ее пополам. Всегда удивлялся, как люди живут прямо на федеральной трассе. Вдруг с примыкающей к трассе дороги прямо перед мной выезжает легковушка. Начинаю возмущаться. «Ну дает! Трасса-то почти пустая. Подожди 5 секунд и езжай за мной!» «Нет же! Все вперед норовят!» «Вот что значит деревня!» Пришлось сбросить скорость и обгонять, не пойми, откуда взявшуюся легковушку. Обогнал и подумал. «А, собственно говоря, куда ты так спешишь? По времени успеваешь, не лети. Все-таки населенный пункт». На часах приближался 6 вечера. Наступали сумерки. Весь день накрапал мелкий дождик. За мной держался синий BMW. Мы с ним так и ехали, периодически обгоняя друг друга. А после того, как я сбросил скорость и поехал медленнее, он решил обогнать меня по левой полосе. До сих пор не понимаю, откуда она взялась. Но когда метрах 15 прямо перед тобой из мокрых сумерек неожиданно вырастает силуэт коровы, тебе уже на самом деле безразлично, откуда. Главное, что делать дальше. Хорошо, что корова не курица. И если уж решила перебежать дорогу, то и не меняет свое решение. А с другой стороны, вес такого животного может доходить до полутонны. Так что это точно не курица. И столкновение с ней не предвещает ничего хорошего. Спасло только то, что всего несколько секунд назад тот, кого я мысленно обозвал деревней, заставил меня сбросить скорость. Мне хватило расстояния. Резко затормозив, вывернул руль вправо и остановился на обочине. Колени у меня дрожали. И маленький деревянный крестик афонское благословение продолжал покачиваться на веревочке перед глазами. А в зеркале заднего вида отражалось лежащее на шоссе несчастное животное и BMW, решившее было пойти на обгон. Смотрю на деревянное распятие, и кажется, оно мне каким-то светлым-светлым. Может, из-за света фар, проезжающих мимо автомобилей? И тут же вспоминаю, как накануне поездки одна наша верующая делилась со мной. «Батюшка, я все молилась, чтобы сыну с невесткой Бог дитя даровал. Они уже столько лет прожили, а все никак не получалось. Уговорил его крестик надеть, он согласился. А тут приходит, мама говорит, смотри, какой у меня крестик сияет, такого еще не было, к чему бы это?» А я сразу поняла, и даже от счастья заплакала. К радости, сыночек, к радости великой. И точно, батюшка, младенчик в нашу дверь постучался. Я не объясню, от чего темнеет серебро. Зато теперь знаю точно. Если твой крестик засиял, значит, это кто-то о тебе помолился.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередной рассказ отца Александра Дьяченко под названием «Валя Валентина. Что с тобой теперь?». Продолжение книги услышим совсем скоро. Ну а пока на наших волнах новости культуры. Программа из цикла «Выход в свет». У микрофона Марьяна Ильина.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости. Здравствуйте. Памятник императору Николаю II и его семье открыли в Югре. 19 августа этого года праздник Преображения Господня митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел осветил памятник святым царственным страстотерпцам, императору Николаю II и членам его семьи в городском поселке Белый Яр Сургутского района. Открытие и освящение на территории строящегося храма в честь Казанской иконы Божьей Матери памятника является одним из важнейших моментов строительства храмового комплекса. Сама по себе скульптурная композиция Николая II с семьей выполнена из бронзы, высота около 3 метра. Освященный монумент призван напомнить о любви к родине, стремлении к благочестивой жизни. Царственные страстотерпцы Николай II, Александра Федоровна и их дети стали символом семейной верности и духовной стойкости. Их канонизация говорит о важности милосердия, смирения и доверия к Богу, даже в самых тяжелых испытаниях. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Русской Православной Церкви призвали направить частицу мощей Дмитрия Донского в зону СВО. Ожидается также, что ковчеги с мощами благоверного великого князя Дмитрия Донского будут переданы в Кафедральный соборный храм Христа Спасителя и ряд других храмов, где святыни будут доступны для поклонения верующих. Напомню, в июле этого года в ходе реставрационных работ, вызванных проседанием плит, пола и угрозой разрушения надгробниц, над захоронением великих князей в Архангельском соборе Московского Кремля были проведены противоаварийные работы, в ходе которых и были обнаружены мощи. Комплекс исторических сведений, археологический облик захоронения и результаты антропологического исследования подтвердили подлинность останков святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, князя-воина, скончавшегося своей смертью в возрасте 39 лет. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

жаждет прощения ради Христа, каявшись, пал на колени. Совесть его далеко не чиста, сердце и разум в смятении. Все от любви ему отче прости.

все мы являемся частью греха. Лишь потому мы не судьи. В этих банальнейших строчках стиха верного много по сути. Должно прощать и еще раз прощать всех, кто невольно споткнулся.

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте. Продолжаем наше путешествие по России. Сегодня село Поводнево. Оно примечательно видом на каменный пятиглавый храм Преображения Господня, сохранившийся до нашего времени. Его построили во второй половине XVIII века. Службы в нем не прекращались даже в советский период. Недавно в храме открыт и освящен предел новомученика Андроника. Мужественный и праведный человек, владыка Андроник, в миру Владимир Александрович Никольский, когда-то жил здесь, служил в этом храме. Это был опытный и испытанный человек, рожденный в день крещения Руси и послуживший миссионером в Японии, ректором Уфимской духовной семинарии, епископом в нескольких епархиях. При жизни священнослужитель пользовался большим влиянием, написал множество церковных трудов, давал советы самому императору и считался соперником Григория Распутина. Имя владыки Андроника должно быть знакомо не только местным жителям, но и многим пермякам, ведь с 1914 года он служил епископом пермским и соликамским. Это было время расцвета пермской епархии. При Андронике в Перми, Кунгуре и Чердыне были организованы детские приюты при женских монастырях. Также были построены несколько храмов, в том числе знаменитый Крестовоздвиженский собор Белогорского монастыря на Белой горе. Попечительство о бедных, книжные лавки, богадельни – все это дело рук святителя Андроника. Никогда еще древняя пермская земля не знала такого духовного расцвета. Представители новой власти были, конечно, недовольны деятельностью владыки Андроника. В феврале 1918 года, когда начались гонения на верующих, Андроник открыто называл представителей власти разбойниками. Он говорил большевикам, что они от сатаны, и он всегда будет с ними бороться. Правда, снимал с себя в такие моменты изображение Божьей Матери, а потом опять надевал. Тучи над головой епископа неизбежно сгущались, но это нисколько его не смущает. Его запугивают, проводят обыски в доме, показательно арестовывают его священнослужителей. Ответом врагам становится торжественный многотысячный крестный ход по городу 25 апреля 1918 года. В этот день участь архипастыря решилась. Пермские чекисты приняли решение об аресте архиепископа. Для этого на ноги поставили 1500 солдат. Горожане, узнав об аресте, подняли жуткий переполох. Город гудел, ведь владыка пользовался у людей большим уважением. В строгой тайне в ночь на 20 июня чекисты вывезли Андроника из Перми, заставили выкопать себе могилу, лечь в нее и закопали заживо. Со спокойствием и молитвами владыка Андроник принял мученическую кончину. Он верил в воскресение любимой России. К сожалению, место захоронения священнослужителя до сих пор точно неизвестно. Его останки находятся в безвестной могиле по улице Героев Хасана. Там сейчас установлен памятный крест, символизирующий могилу пермского новомученика. В 2000 году Русская Православная Церковь прославила епископа Андроника в лике святых. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в гостях человек, чей творческий путь неразрывно связан с легендарной эпохой российского театра и кино. Актер, режиссер, член Союза кинематографистов, член гильдии кинорежиссеров России, сценарист, продюсер Игорь Николаевич Маслов, которого многие знают под творческим псевдонимом Коробейников. Игорь Николаевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сегодня вы не только продолжаете ставить спектакли, но и совершаете важнейшую социальную миссию. Вы передаете свой колоссальный, по-моему, 40-летний или даже больше, опыт участникам проекта «Московское долголетие». 40 лет – это достаточно приличный опыт. Мы поговорим о жесткой школе любимого, магии театра и о том, как сцена меняет жизнь людей в серебряном возрасте. Игорь Николаевич, ваш путь в искусстве начался с фундаментального образования. Ну, конечно же, я очень хочу, чтобы вы нам поведали со слушателями о своей семье, где вы родились, как вы учились, ваше образование. Я знаю, что вы окончили высшее театральное училище имени Щукина, последователь его. Затем попали в эпицентр театрального авангарда к Юрию Петровичу Любимову на Таганку. Это мечта тысяч актеров. Давайте вернемся в то время. Итак, как все началось?
3: Да, началось, наверное, все начинается, как обычно, в детстве. Я родился на Алтае, в обычной семье. Мама и папа у меня строители. Они не имели никакого отношения к искусству. Единственное, что у мамы был брат двоюродный, который был художник и достаточно известный. Но к театру никто никакого отношения не имел. Мама мечтала быть певицей и очень много пела. И все ее песни, они до сих пор во мне живут. И некоторые из них даже я использую в своих спектаклях. А семья простая, строители строили мосты, объездили весь Союз. И в результате мы оказались в Кузбассе, в городе Кемерово, где, в принципе, вот я вырос где-то с 3 лет до 18 лет, до того, как я ушел в армию. Детство мое прошло и юность в городе Кемерово. И если говорить о том, откуда пришла профессия в нашу семью, вот актерская профессия, режиссерская профессия, и почему я так и болею до сих пор, началось все очень просто. Началось с фильма «Айболит-66». В детстве я увидел этот фильм, и я был просто поражен этим волшебством, этой магией. Я очень рано начал писать, и я сидел вечером и попросил маму, чтобы мы написали письмо Ролану Антоновичу Быкову. А ручки были перьевые. Я до сих пор помню, как я писал этой перьевой ручкой. У меня капали чернила, были кляксы. Мы с мамой вырезали бритвой эти кляксы. Мама аккуратно заклеивала их новым листиком бумажки какой-то, вот вырезала туда. Я переписывал. И, естественно, ну, что я мог написать Ролану Антоновичу? Я ему написал, что есть вот уже такой готовый артист Игорь Маслов, который живет в Сибири. И он уже прям вот готов сниматься в следующем фильме. «Айболит-67». Мы написали это письмо, отправили. И я со своей детворой во дворе, естественно, делал постоянные постановки этого фильма. Я выходил во двор, раздавал роли своим сверстникам, мальчишкам, девчонкам. И мы во дворе разыгрывали этот спектакль. Прыгали в сугробы, боролись с пиратами. Так что было очень весело. И я решил тогда, в то время, что я обязательно стану, прежде всего, режиссером. Я сразу решил стать режиссером. Ну зачем мне быть актером? Я же понимаю, что главный на площадке режиссер. Но при всем при этом актерство я также понял, что для того, чтобы управлять актерами, необходимо познать профессию актерскую. И в актерскую профессию я пошел вот именно с целью познания этого, познания профессии. Я подумал, ну как я буду управлять людьми, как я буду давать какие-то задания актерам, не понимая актерского языка, не понимая актерской специфики. И поэтому я уже там в дальнейшем поступил на актерский, сначала на актерский факультет. Вот. Учился я в обычной школе, школа замечательная, школа номер 83 города Кемерово. Ну, школьные воспоминания, вообще я очень веселый мальчик был и подвижный. И так как я еще до школы, у меня были две соседские девочки, которые учились старше, они меня научили всему. И поэтому где-то учиться до 4 класса мне было безумно скучно, потому что я знал все, я уже знал. Я умел писать, я уже знал там математику, я знал какие-то простые вещи, которые вот проходят до 4 класса. И я еще знал английский язык. Мне безумно нравился, потому что одна из соседок изучала английский язык, поэтому я вместе с ней, вот она учила меня. Она как бы на мне тренировала языковые навыки свои. Вот, поэтому в школе мне было скучновато, и я, естественно, как-то у меня было достаточно много времени творчески реализовываться, поэтому я устраивал всевозможные постановки, и когда были какие-то концерты или выступления, ну, я старался всегда принимать в них участие. И когда, естественно, я заявлял, что я буду артистом, все, честно говоря, улыбались. Я понимаю, сейчас улыбки эти расшифровываются, и взрослые, и мои сверстники к этому относились, кстати, более лояльно, но взрослые всегда отвечали на это с ухмылкой. Ну да, да, конечно, ты будешь артистом, конечно. А когда встал вопрос, а куда поступать потом в дальнейшем, я очень серьезно сказал, что я буду поступать в театральное училище, то мне сказали, ну... Кому ты нужен на самом-то деле? Ну, ты мальчик из Сибири. Ты даже не понимаешь, что это такое. Как ты туда поступишь? И надо понимать, что, конечно, сейчас время интернета и потрясающий информационный контент можно раздобыть и все это дело узнать. Тогда это было узнать невозможно. И первое, что я сделал, мама меня отправила в Белоруссию к бабушке. У меня там замечательная бабушка Лёля, Элеонора, которую я до сих пор вспоминаю и очень ее люблю. И я поехал, бабушка отправила меня туда, к ней на отдых. И у меня был такой билет, когда я остановился в Москве, я мог по этому билету сделать остановку на какое-то количество суток. Билет давал такую возможность. Раньше были такие билеты. Я сделал остановку на сутки в Москве и спокойно собрался. Это я закончил 8 класс. И я пошел сразу в театр. Я не знал точно, что для этого необходимо, но я подумал, что актеры учатся прямо в театре. Тем более я читал, я помню, биографию актеров театра Моссовета, и многие из них закончили студию театральную при театре Моссовета. Я думал, что этого вполне достаточно. Поэтому, приехав в Москву, я сделал остановку и пошел в первый попавшийся мне театр. Первый театр, по-моему, был... Я точно помню, что я приехал на театральную площадь, куда еще мог приехать, да, человек вот туда, где театры. Я был в двух театрах, это я точно помню. Я был в театре опереты и в молодежном театре. И надо отметить, что я, когда закончил 8 класс, я был очень маленького роста. Я был 1,48 м рост. То есть у меня был рост ребенка. 16 лет, то есть 15 лет я закончил школу. То есть я такой вот лилипут был. Человек-лилипут. И вот представьте, приходит вот такой мальчик, который выглядит... На самом деле я выглядел, наверное, лет на 12, может быть. И я зашел в театр, сидит вахтер, говорит, что вам нужен, молодой человек? Я говорю, я вот пришел поступать в театр. Я приехал специально. В первом театре мне как-то корректно объяснили, что, вы знаете, надо вам учиться. А вот когда я пришел во второй театр, то актер отнесся к этому с пониманием. Он куда-то позвонил, и пришел мужчина такой импозантный и сказал, что бы вы хотели, юноша? Я говорю, вот я хочу поступить в театр к вам на работу. Он говорит, хорошо, давайте пройдемте ко мне. Мы зашли к нему в кабинет, он налил мне чаю, а я, надо сказать, сильно-то не жировал, я жил на вокзале, как сами понимаете. И вот он достал там печенье, какие-то конфеты, чай, и очень подробно мне объяснил, что мне надо закончить, во-первых, 10

9-10 класс, я уже тогда поехал к бабушке. И когда я вернулся, не все у меня гладко получилось. Мне пришлось пойти в вечернюю школу, так как я жил в маленьком городке, и надо было зарабатывать. Хочу сказать, у нас многие после 8 класса шли в какие-то ПТУ для того, чтобы зарабатывать уже, чтобы был какой-то некий заработок уже, чтобы себя обеспечивать. И у меня также судьба сложилась. Я закончил 11 классов в вечерней школе, ушел в армию. И дальше как бы продолжение уже моей эпопеи театральной, оно случилось после армии. Вот это то, что касается детства. Я 62-го года, вот у меня будет, в 27-м году у меня будет юбилей, 65 лет. Я вас приглашаю, приходите к нам. И у нас будет юбилейный год у театра, 10 лет театру. Так что у нас будет двойной юбилей, и там масса совпадений, потому что у многих актеров тоже юбилейный год получится. Так что у нас прям сплошной праздник. Это 10-й сезон, юбилейный будет, сплошной праздник. Ну, придя из армии, я, естественно, вернулся к своей мечте. И когда я поехал поступать, первое поступление мое было неудачно. Мне сказали сразу, что молодой человек, у вас слабый голос, вам нужно... В армии, кстати, я армию не потратил время даром. Понимая то, что у меня очень маленький рост, я в армию так ушел, достаточно маленького роста, я занимался там спортом, тянулся, бегал по утрам. И все относились к этому с пониманием, потому что знали, Маслов хочет стать артистом. То есть помимо всего этого, я вот как бы дополнительно уделял этому внимание, занимался там сценической речью, у меня были какие-то перепечатки по подготовке актера, которые были в доступе, которые я смог раздобыть. И придя из армии, у меня вот был недостаток, мне сказали, вы знаете, у вас как бы голос, вот надо заняться голосом. Я поступил в музыкальное училище совершенно случайно, причем я поступил на вокальное отделение, как ни странно, педагог меня взял на вокальное отделение, и я стал учиться оперному пению. Я отучился 2 года, у меня был замечательный педагог Абидар Саланов, я учился у него, просто замечательный, фантастический педагог, солист оперного театра. И я 2 года у него отучился, поставил себе голос, и через 2 года мне сказали, ну, все-таки, Игорь, ты артист, давай, вот мы тебе желаем успехов на этом поприще. И когда я поступал уже позже в институты, то мне это очень помогло, скажу вам честно. Я шел как бас-баритон, у меня был очень хороший тембр басовый. Я пел классику, я пел даже арию Лепарелла на экзамене моцартовскую. И когда я поступал, у нас, естественно, во-первых, педагоги сразу прислушиваются к голосам, а во-вторых, я понял, что надо хитрить. И когда я выходил, мне говорили, что вы нам почитаете? Я говорил, давайте я вам сначала спою. И говорили, да, пожалуйста. И когда я пел, то это был сразу проходной бал на какой-то другой тур. И я помню, что в некоторых вузах я сразу проходил с 1-го на 3-й тур. Ну, что-то меня, конечно, просили там чего-то дочитывать, но это реально производило магическое впечатление. Значит, когда поступал, это был спецнабор для Красноярска, поэтому я не говорю о том, что я окончил Щукинское училище, я окончил Щукинскую школу. Это был спецнабор для Красноярска, мы поступили, но затем нас увезли в город Красноярск, 11 человек, и мы продолжили обучение свое уже там, с целью создать в дальнейшем театр, молодежный театр. В принципе, поэтому я туда и поехал, потому что мне говорили, что будет создаваться театр, а мы молодые, естественно, по уши влюбленные в театр, и нам было все равно, куда поехать. Если бы мне сказали, что надо поехать на Северный полюс, я поехал бы и туда. И наши прекрасные педагоги, я всех помню, естественно, и Михаил Коган, и Валентин Вершинин, и Леонид Владимирович Калиновский, с Ириной Борисовной Калиновской, замечательные педагоги, ведущие педагоги Щукинского училища. Все педагоги Щукинской школы. И, естественно, мы очень включенно подходили, ну, все те студенты, которые, та группа, в которой я учился, очень были включены в процесс, безумно любили это. И у нас сам процесс обучения, конечно,

0: был потрясающий. И для меня достаточно успешный, потому что я играл очень много. И спектакли выпускные у меня было достаточно большое количество ведущих ролей в этих спектаклях. Вот. А когда я закончил институт, то первый театр, в который я поступил, это был театр Сергея Арцебашева. Театр, у него был театр, театр комедии областной, который он получил. И вот он делал первый набор артистов с целью создания театра, и он его создал. Это театр на Покровке, сейчас известный театр на Покровке. И Сергей Арцебашев, конечно, величина огромная, неповторимая в театральном мире. Потрясающий режиссер, потрясающий педагог, который очень многому научил меня, и у которого я очень многому научился и старался просто впитывать в себя все, что и он говорит, и то, что он не говорит. То есть на уровне интуиции я пытался все из него выкачать в хорошем смысле этого слова, получить в плане профессии, в плане творчества. Вот. Затем я начал достаточно успешно сниматься сразу по выпуску из института. И первый, по-моему, полный метр был «Дорога в Парадиз», картина, где моими партнерами был Лев Константинович Дуров, Екатерина Дурова, замечательный актер Алексей Заливалов, Володя Осипов. Ну, потрясающий просто актерский состав был. И это для меня было очень большой честью, большим опытом для меня было, потому что мы с Львом Константиновичем много разговаривали о профессии и вообще о том, как актер работает в кадре и так далее и тому подобное. Вот, ну а затем уже был театр на Таганке.
1: Какое самое главное наставление или творческий урок времен учебы в Щукинском училище вы несете сквозь всю свою жизнь?
0: Никогда не сдаваться. Вот это главное наставление, главный урок. Никогда. У меня был такой момент, вы знаете, первые пробы в кино у меня были на киностудии имени Горького. И мне так понравился сценарий, там нужно было играть как раз молодого. Действие происходило в начале войны Великой Отечественной. И надо было сыграть вот такого пацана, салагу, который танкист. И вот история этого мальчишки-танкиста, который идет воевать. Мне так понравился сценарий, я им так загорелся. И вот я пришел на пробы, отыграл пробы. Хотя, вы же понимаете, дело в том, что профессия актера кино и профессия театрального актера – это совершенно разный актер. То есть и разные профессии. Естественно, опыта, киноопыта у меня такого не было. И ну, я отыграл, как я мог, я эту сцену сделал. Мне показалось, что даже режиссеру это понравилось, но... К сожалению, а может быть даже и к счастью, на самом-то деле, меня не утвердили на эту картину, потому что картина, по-моему, так и не состоялась. Там было очень много, как говорится, мороки с этой картиной. Но суть не в этом. И я скажу честно, когда я получил отказ, меня не утвердили, я просто заболел. Я так испереживался, что я просто слег. У меня вот началась лихорадка какая-то нервная. Я вот слег. И лежу с температурой, день лежу, два дня лежу, звонит мой друг, замечательный Саша Калугин, кинорежиссер, сейчас. Говорит, что там с тобой происходит? Я говорю, вот я заболел, рассказал ему всю эту историю. Саша говорит, ага. И положил трубочку. И тут мне перезванивает Леонид Владимирович Калиновский. И говорит, что там с тобой случилось? Я ему начинаю рассказывать, как это несправедливо. Что я так хотел эту роль, все, я заболел, я просто вообще, я бездарности вообще, естественно, во всем винил я себя. Я никогда не виню кого-то своих неудач. Он выслушал всю мою тираду и так спокойно сказал, Игорь, ну разве я тебя этому учу? И вот в его словах и в его интонации, вот я прочитал сразу все. Я сразу понял, насколько я не прав. Я сразу понял, насколько раз у меня такой педагог, и раз этот педагог столько, ну, вложив в меня столько, он в меня верит, то я просто не имею права даже на какую-то микродолю сомневаться во всем что происходит со мной. Нет, значит нет. Ну, такая у нас профессия. Профессия актера, профессия зависимая. Я же тогда этого не понимал. Но вот его фраза, она сразу меня вылечила. Я выздоровел сразу. И сказал себе: все, актер, ты актер, никогда не сдавайся.
1: Служба в театре на Таганке у Юрия Любимова – это колоссальная школа. Каким вам запомнился мастер и каково это – быть частью того самого легендарного коллектива? Какие годы это были?
0: Ну, я пришел в театр в 95-м году, если я не ошибаюсь. Либо это был конец 94-го года, но, по-моему, где-то ближе к 95-му году. И произошло это таким образом. Любимов выпустил курс свой. Ребят молодых, задорных. Некоторых ребят я знал с курса. И там был замечательный режиссер Александр Моисеенко. И он ставил Гамлета. Конечно, мы абсолютно молодые. Совершенно. Никаких кумиров у нас никогда не было. Нас так учили. И, конечно, Гамлет. Ну, Гамлет ставится, Гамлет. Гамлет и Гамлет. И собиралась команда как раз актеров туда, и меня пригласили в эту постановку. Спектакль был замечательный. Алла Демидова сказала, что за последние 10 лет это главное событие в театре на Таганке. Она была у нас на спектакле, смотрела, приходила. Естественно, мы репетировали. Я играл Лаэрта в Гамлете. Того человека, который на самом-то деле убил Гамлета. И вся история с его сестрой, и все-все-все остальное. Но спектакль был построен таким образом, что мы играли несколько сразу персонажей. И это было... Ну, что мне сказать? Мы были молоды, амбициозны. Мы все горели этим. Нам было это интересно. Театр на Таганке. Ну, естественно. Театр на Таганке. Пойдешь? Конечно, пойду. Кто будет спрашивать? Но все это делалось не ради выгоды, не ради пафоса, а все это делалось ради творчества. То есть это все, театр на Таганке, поверьте мне, для меня тогда был вторичен. И мне было интересно, что мы делаем Гамлета, мы ставим Гамлета, и что вот эта команда молодых, горящих людей, которые делают это. Спектакль был интересен еще и тем, что он игрался не в зале театра, а он игрался в фойе театра. А зал, наоборот, превращался в зрительный зал. И это было очень интересно. Там система есть в театре, в старом здании, система раздвижных стен. И там какие-то стены раздвигались, туда выставлялись кресла. А вход зрителей был со стороны Садового кольца. Зрители входили со стороны Садового кольца, а все, что касается вот буфета, гардероба, это все было перекрыто. И вот эти арки, они были дворцом, сводами дворца, которые, ну, когда проходите, вы помните, наверное, расположение внутри театра на Таганке. И это было еще такой, знаете, какой-то сакральный момент, потому что когда мы играли этот спектакль, со стен на нас смотрели портреты Владимира Семеновича Высоцкого и других артистов, которые играли в том спектакле, в том знаменитом спектакле «Гамлет», который шел на Таганке. Стилистика спектакля была абсолютно любимовская, я бы сказал так. Мы играли в черных свитерах, в сапоги офицерские, кожаные, плащи. То есть это все было очень современно. И вышла статья, большая статья, я не помню, по-моему, Moscow Times или Moscow News газета была. Вышла статья об этом спектакле «Гамлет» прямо на обложку вот этой газеты с моей огромной фотографией, я помню. А именно мою фотографию фотографы выбрали для того, чтобы рассказать об этом спектакле. Для меня это, конечно, было очень-очень приятно. Спектакль игрался... Там, я не помню, сколько сезонов, сезона 3, наверное, игрался спектакль. Затем, помимо этого, я принимал участие в репетициях других спектаклей. И самое главное, что я ходил на репетиции самому мастеру. И я приходил, тогда репетировали Медею, я помню. Я проходил в зал, присаживался там с краю, чтобы никому не мешать, и сидел и слушал, как Любимов общается с актерами, что он им говорит, как он разводит конфликтные ситуации, как он убеждает актеров в своей правоте. И скажу честно, вот я сидел рядом с ним, и вот знаете, что такое внутренний монолог актера, внутренний монолог, да? Внутренний монолог у меня был такой. Вот, Господи, дай мне хотя бы вот одну маленькую искорку вот того, что делает этот человек, чтобы она залетела в меня. Вот не знаю, каким образом, пусть она залетит там мне куда-то, я не знаю, со вздохом, куда-то, я не... с чем угодно, но только вот хотя бы маленькую искорку от того, что делает этот потрясающий человек. Вот я скажу, что когда я... Представьте, что я не могу... У меня не было реально каких-то авторитетов по жизни в то время. Да мы были молодые, мы были абсолютно безумны. Нет, у меня не было вот этого какого-то идолопоклонничества. Нет, но я реально ощущал кожей величину этого человека, величину его. И я ощущал какой-то поток, который вливается в него и через него проходит к артистам. Это я на физическом уровне это ощущал. И поэтому я понимал, что рядом со мной находится мастер, да, у нас называют мастер. Вот такое вот есть слово потрясающее. Ну, великий человек, потрясающий человек. Мне, честно говоря, мне вообще в жизни везло, потому что я встречался с огромным количеством великих людей. Мне просто везло. Я вообще везучий человек по жизни. Мальчик. Я всегда себе говорю, мальчик из Кузбасса, пришедший пешком в Москву. Начинается у меня какая-нибудь, знаете, вот там, как говорят, модное слово депрессия, да, или там что-то такое, какие-то сомнения. Я себе прямо так говорю, мальчик, пришедший пешком в Москву, ну-ка, ты что, раскис? Встряхнулся и пошел. Вот и все.
1: А поподробнее, с кем вы работали, ваш коллектив?
0: Я был занят в тот момент в двух спектаклях. Я играл в «Гамлете», и я играл, мы репетировали с замечательным актером, сейчас ведущий актер театра на Таганке, прекрасным педагогом, замечательным режиссером Игорем Пиховичем. Мы еще репетировали пьесу драматурга Михаила Волохова «Великий утешитель», где у меня была главная роль. Вот. Я работал только в двух проектах. Тогда в театр на Таганке стала происходить проектная работа. Тогда пришел Алексей Кирилченко и поставил замечательный спектакль «Великий рогоносец». «Великолепный рогоносец», прошу прощения. Да, у нас был «Великий утешитель», здесь «Великолепный рогоносец». Затем Эдуард Ардзюкевич, если я не ошибаюсь, репетировал тогда спектакль «Тень» по Шварцу. То есть пришла молодежь в театр. И вот с этими потоками молодежи пошел в театр и я. И мы занимались работой проектной тогда. Тогда появились первая контрактная работа. То есть вот это 94-95 год. Юрий Петрович принимал спектакль у нас. Как раз «Гамлета» принимал Юрий Петрович. И я вам сейчас расскажу один смешной случай. Значит, Юрий Петрович сидит в первом ряду нашего выставленного зала. А у меня был такой пробег сверху. Вот знаете, где вверху, там театр на Таганке, буфет? И там два пролета. Идут два пролета лестничных с небольшой площадкой. И вот, если я не ошибаюсь, перед этой небольшой площадкой, вот знаете, есть шаг в ступеньку, а там где-то есть ступенька, я ее на всю жизнь запомню, которая чуть-чуть меньше шага. И когда я бегал на репетициях, вот прям я лечу, потому что я лечу, у меня развивается плащ, я лечу вниз выяснять отношения в образе Лаэрта. И я всегда, когда бежал, всегда думал, Господи, лишь бы не на эту ступеньку наступить, лишь бы не на нее. И сидит Значит, сидит Любимов в зале, первый ряд, сидят актеры, все пришли, все очень серьезные, принимают спектакль «Гамлет». Все, пришли. Мы готовы, естественно, нас слегка потряхивают, но в хорошем смысле, все такие собранные, все молодые, такие, а, огонь, в общем. И вот дошли до моей сцены, и я лечу и бегу сверху. Ну и, конечно, у меня нога попадает на эту ступеньку, я так поскальзываюсь в воздухе, взлетаю, и второй пролет я просто лечу по воздуху. Вниз головой туда. Я думаю, лишь бы кого-то не убить. Потому что если сейчас кого-то врежусь, то я человека просто убью. Потому что я лечу вот реально с огромной силой. И я как-то сгруппировался в воздухе, упал на колени, и у меня штаны, а пол отшлифованный, мраморный. И вот я лечу на коленях по этому мраморному полу и прям подлетаю к Любимову и останавливаюсь возле него. И начинаю монолог. Ну, наверное, все подумали, что это оно так и должно быть. Но я хочу сказать, наверное, лицо у меня было белое просто, смертельное. Это был какой-то смертельный испуг у меня был. Я остановился возле него и пошел в монолог. Ну, красиво.
1: Была ли роль или режиссерская постановка, которая полностью перевернула ваше личное восприятие актерской профессии?
0: Какой сложный вопрос. На самом деле, роль... Вообще, я люблю все свои роли. У меня закон. Наверное, вы знаете, наверное, перевернуло понятие о профессии актера. Скорее всего, наверное, первая роль в кино большая. Вот «Дорога в Парадиз». Работа с Львом Константиновичем, с потрясающей, просто неподражаемой Екатериной Львовной. Вот. И что она во мне перевернула? Вы знаете, когда заканчиваешь институт, и первый год у тебя такая эйфория, ты артист. И вот эта эйфория, что? А, тебе кажется, ты можешь все, ты можешь просто луну с неба достать. И вот когда я вышел на площадку с ними, я, конечно, очень старался, я скажу, мне очень хотелось, чтобы эта работа случилась, чтобы она получилась. Но вот тогда, когда я посмотрел эту работу на экране, я как раз тогда и понял, что учиться актеру надо всю жизнь. Вообще всю жизнь. Потому что каждая твоя работа в кино – это экзамен на твою состоятельность актерскую, на твою профессиональную, на твою профессиональную состоятельность. Это всегда экзамен. И на то, достоин ли ты этой профессии, имеешь ли ты право этой профессией заниматься в дальнейшем. И теперь, вот, когда я это понял, хотя у меня до этого была работа, главная роль в коротком метре, опять же, достаточно хорошая, серьезная роль. И здесь вот я понял, что учиться и учиться. И этому надо посвятить всю жизнь. И я, несмотря на свой замечательный возраст, как знаете, как пели Битлз, по-моему, когда мне будет 64, у них была такая песня замечательная. А так вот, мне сейчас 64, и я все равно с удовольствием учусь везде, где только возможно. И получаю колоссальное наслаждение от этого, от общения с коллегами. И прихожу на всевозможные тренинги актерские и какие-то актерские занятия с большим энтузиазмом. Я понимаю, что это так должно быть, такова твоя профессия.
1: Игорь Николаевич, но как вы упомянули, актер театра и актер кино – это две разные профессии. Как у вас уживаются эти характеры?
0: Скажу вам честно, сложно. А еще у меня же во мне-то уживаются три профессии, еще и режиссер. И они все конфликтуют друг с другом. Поэтому, когда мне говорят, а почему ты как режиссер Коробейников, а как актер Маслов? Я говорю, вы знаете, потому что это два разных человека. Не дай бог им сойтись вместе.
1: А почему в определенный момент вы решили взять творческий псевдоним Коробейников?
0: Как раз из-за театра на Таган. Так вот, я всегда люблю пробовать что-то первым. Когда я, значит, один из первых как актер снялся в рекламе. И вы знаете, тогда очень негативно относились к театру, вообще к актерам, которые реализуют себя, ну, не то, что там на стороне, но да, там люди снимались на телевидении, снимались в кино, но к кино как-то относились еще с пиететом. Но все остальное, знаете, немножко со скрипом тогда это было. И у меня был первый режиссерский опыт тогда. Я сделал первую свою работу режиссерскую, и когда она выходила в эфир, причем выходила на Первом канале, я вам расскажу, это очень забавная история, то мне сказали, ну, там, режиссер-постановщик, я был режиссером-постановщиком, Игорь, вашу фамилию, Маслов, да, фамилия? Я говорю, ни в коем случае, вот ни в коем случае фамилия Маслов, чтобы там не было. Мне говорят, почему? Я говорю, ну, понимаете, ну, вот в театре не надо, чтобы в театре знали о том, что я здесь как бы еще вот реализуюсь как режиссер. Тем более режиссер, понимаете? Вы актер, вы и имеешь ли ты право вообще называться режиссером? Первый как бы опыт режиссерский. А мне говорят, ну, а какая фамилия? Я говорю, Крабейников, потому что это фамилия моего отца. Крабейников, у мамы фамилия. А Маслова, у отца Крабейников, я говорю, вот мамина фамилия пусть достанется актерской моей реализации, а папина фамилия будет Крабейников. Вот. И с другой стороны, когда мне звонят, говорят, здравствуйте, это Игорь Крабейников, я понимаю, что это звонят режиссеру Крабейникову. Я говорю, да, это Игорь Крабейников, я вас слушаю внимательно. А когда мне звонят, говорят, а это Игорь Маслов? Я говорю, о, да, здравствуйте, это актер Маслов, знаете, такой доступный, такой тактильный, такой, знаете, весь отзывчивый. Каким и должен быть актер по-настоящему? Вот и все.
1: А как за эти годы изменился театр? Скучаете ли вы по той классической театральной атмосфере конца 80-х и 90-х годов?
0: Да, конечно, я вообще, как сказать, я являюсь... Не знаю, как правильно, да, есть такое слово, по-моему, адепт, да, человек, который, ну, ведет вот именно эту линию, да. Вот я как раз человек вот того театра. И мой театр, который сейчас есть, Московский театральный центр Станиславский, это именно такой театр. И нас любят за то, что мы такие. И я скажу, что, конечно, театр изменился, театр колоссально изменился за это время. И, но я люблю театр переживания, чтобы актеры на сцене переживали, чтобы актеры перевоплощались. Я люблю театр перевоплощения, театр психологический, ну, театр, ну, он правильно называется психологический театр, да? Я люблю психологический театр. И те спектакли, которые я ставлю как режиссер работы в антрепризе, или те спектакли, которые я ставлю у себя в коллективе, то это как раз театр психологический, чтобы не режиссер реализовывался за счет театра, а чтобы наоборот, режиссер растворялся, да, в том или ином произведении, чтобы у меня главное на сцене — это актеры, у меня главное на сцене — это история, а все, что касается режиссуры, режиссура для меня — это то, что просто помогает на сцене создать ту или иную историю. Я бы сказал бы вот так. Естественно, я, конечно, пользуюсь, так как вы сказали, да, что я был в авангарде. Я был много чего делал первый. Я один из первых клипмейкеров в стране. Я один из первых людей. Мало того, что я снялся в рекламе первый, так я еще и как режиссер. Я снял очень много рекламы у нас в стране. Поэтому я, естественно, использую технологии современные всевозможные. Я, кстати, когда снимал клип «Замок из дождя» с Володей Пресняковым, это был первый клип, который был создан вообще с помощью компьютерного монтажа. Никто еще до нас не создавал и не работал с компьютерами в смысле для того, чтобы сделать какое-то видео, реализовать через компьютер. Да, то есть используя компьютерный монтаж. Мы пробовали делать первую компьютерную графику. Это тоже был 94-95 год. Как раз вот параллельно у меня шли все эти проекты. Поэтому, используя все современные технологии, разбираясь в тех новых каких-то течениях, в векторах развития новых технологий, но я их все использую только для того, чтобы рассказать историю, не для того, чтобы удивить зрителя, ошарашить его или оглушить его. А я умею так, или я могу сделать вот эдак. Нет, я Я человек истории, я люблю историю, я рассказываю эту историю. И для меня очень важен в этой истории человек. С его переживаниями, с его эмоциями, с его сомнениями, с его смехом, с его слезами. Вот все, что касается именно человека.
1: С вами были Игорь Николаевич Маслов-Коробейников и Ирина Васильевич.
2: В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
3: Здравствуйте. Директор Патриаршей гуманитарной миссии встретился с добровольцами в Горловке. 23 августа этого года в Богоявленском кафедральном соборе Горловки прошла встреча директора Патриаршей гуманитарной миссии диакона Игоря Куликова с добровольцами, которые несут служение в городе. Перед началом мероприятия в храме была совершена божественная литургия. Богослужение возглавил руководитель молодежного отдела, ответственный за волонтерское, больничное и госпитальное служение Горловской епархии архимандрит Агафодор Поляков. После службы за чаепитием состоялась беседа, посвященная основным направлениям работы миссии. Участники обсудили помощь одиноким людям на дому, прием беженцев из Константиновки, а также восстановление поврежденных частных домов. Горловка – настоящий пример стойкости и мужества. Город уже 12 лет подвергается практически ежедневным обстрелам, но люди здесь остаются открытыми и радушными и не разучились радоваться жизни. Во второй половине дня представители Патриаршей гуманитарной миссии вновь собрались в Богоявленском соборе, чтобы помолиться о здравии митрополита Горловского и славянского Митрофана, получившего ранение в результате атаки Горловки. Но и к другим сообщениям выпуска. В Южно-Сахалинске установлен памятник императору Николаю II. 23 августа этого года у Кафедрального собора Рождества Христова в городе Южно-Сахалинск был открыт и освящен памятник страстотерпцу Николаю II. Чин освящения совершил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор. На богослужении присутствовал и сенатор Российской Федерации, представитель в Совете Федерации от Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин. В своем слове архиерей подчеркнул, что установленный памятник стал первым в истории Сахалина монументом русскому императору, единственному царю из династии Романовых, причисленному к лику святых. Ну и последнее сообщение выпуска. Больше 110 тысяч верующих приложились к деснице святителя Спиридона в Татарстане. 21 августа этого года ковчег с десницей был доставлен из города Чебоксары в город Казань. В Казанском речном порту святыню и гостей столицы встретил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Ковчег с мощами в сопровождении архиереев и духовенства был доставлен в кафедральный собор в честь Казанской иконы Божьей Матери Казанского Богородицкого монастыря. У ворот обители святыню встречали епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, епископ Чистопольский и Нижнекамский Филарет и духовенство города Казани. Под пение тропаря святителю ковчег с десницей угодника Божия был торжественно внесен в Казанский кафедральный собор, где архиереи и духовенство совершили молебен святителю Спиридону. Затем от имени руководства республики, гостей столицы Татарстана и верующих поприветствовал заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан Юрий Камалтынов. Он поблагодарил митрополита Нектария за визит и отметил, что прибытие в Казань мощей святителя Спиридона – это большой праздник для всех православных Татарстана. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
4: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях пресс-секретарь информационно-издательского отдела Пятигорской епархии отец Михаил Самохин.
2: Батюшка с нами, как всегда, на телефонной связи. Батюшка, добрый день.
3: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Воскресенье».
2: Сегодня предлагаю поговорить про прощение. Вот как прощать себя? Где грань между покаянием и самоедством? Чем отличается здоровое раскаяние от патологической вины, которая разрушает психику? Итак, батюшка, вот как перестать годами прокручивать в голове одну и ту же ошибку десятилетней давности?
3: Сегодня затронута одна из основных тем духовной жизни христианской – покаяние и самоедство. На самом деле, я думаю, что покаяние противоположно самоедству. И объясню, почему. Покаяние в переводе с еврейского, точнее, в переводе с греческого означает «изменение ума», грех «тшува», а в переводе с еврейского «тшува» означает

0: возвращение от покаяния как изменение ума с греческого и покаяние как возвращение. Нигде не написано, что покаяние — это патологическая вина. Дело в том, что в нашем мозгу существуют две вещи, тесно связанные с грехом, с ошибкой, с промахом. Это вина и ответственность. Так вот, покаяние — это прежде всего принятие на себя ответственности, а не только вины. Это готовность изменить себя, свой ум, свое поведение, свое настроение, свою волю таким образом, чтобы то, что нам очень нравится и очень хочется, ради Христа не делать. А во-вторых, это неразрывно связано с первым — вернуться к Богу, к Небесному Отцу. Мы помним, что самым ярким примером покаяния является притча о блудном сыне. И вот здесь момент тшувы, возвращение к Богу, к Небесному Отцу — это ключевой момент покаяния. Сначала он приходит в себя, этот блудный сын, вот этот момент изменения ума, он приходит в себя от морока греховного, а потом он принимает решение вернуться к Небесному Отцу. Вот в этом и есть смысл покаяния. Представьте себе, что блудный сын, вместо того, чтобы измениться и вернуться к отцу, вдруг бы начал, сидячи там в свинарнике, громко плакать и говорить: «А, какой же я негодяй, я вот во всем виноват, я такой вот весь, и что мне теперь делать непонятно, и что я буду делать неясно, вот такой я плохой, я хуже всех, я хуже всех, я хуже всех». А вот человек, испытывающий вину патологическую, о которой сегодня вы спрашиваете, как раз-таки подобен такому человеку, блудному сыну, который остался в свинарнике, который голодает, который мучается, который переживает вину за свой грех, но ничего не делает для того, чтобы измениться и вернуться к Небесному Отцу. Покаяние — это не просто чувство вины, это еще и волевой акт, акт отказа от продолжения греха и акт, пусть иногда болезненного, и разрыва с любимым, сладким, дорогим, родным грехом и возвращение к Небесному Отцу. Признание того, что сами мы не можем ничего сделать, сами мы преодолеть греховные привязанности не можем, и только возвращение к Отцу, просьба к Нему, молитва к Нему о том, чтобы Он помог нам, а точнее сделал за нас важнейшее дело нашего исцеления, это и есть покаяние. Покаяние — это акт воли, а вина — это всего лишь чувство. Знаете, вот на исповеди прийти и сказать: «Да, батюшка, я грешен», это все равно, что у банки с вареньем маме сказать: «Это не я ел», или «Прости меня, мама», в лучшем случае: «Да, это я съел варенье». А дальше? Вот настоящее покаяние не заканчивается у исповедного аналоя, оно начинается у него. Начинается оно там, где мы перестаем грешить, там, где мы принимаем твердое решение снова вернуться к Богу, к Небесному Отцу. И ради Христа вот тот грех, который мы так любим, который мы так лелеем, который так совершаем часто, что он уже стал там фактически неотъемлемой частью нашего характера и нашей личности. Вот этот грех ради Христа, когда мы решаемся прекратить, когда мы решаемся больше не совершать, когда мы просим Бога сделать так, чтобы мы больше не грешили, даже если нам этого очень хочется. Вот в этом коренное различие — покаяние от самоедства. Самоедство — это застревание в вине. И надо сказать, что здесь есть часть гордости. «Ах, я хуже всех, я хуже всех. Я первый среди грешников. Ну, пусть хоть среди лучших, но я первый». Что это, как не скрытая гордынь? Конечно же, да. А когда мы трезво смотрим на себя и понимаем: «Да, я хуже всех, я не справляюсь, я не могу, я сам не тяну, и я возвращаюсь к Богу и прошу Бога, чтобы Он изменил моё сердце, изменил мою волю, изменил мои греховные привычки, и я предаю себя Его воле и говорю: Господи, да будет воля Твоя, а не моя». Вот этот вот отказ от своей воли — это завершающий момент покаяния. Ведь блудный сын говорит, что: «Пойду я к отцу моему и скажу ему: да, недостоин я уже быть сыном твоим, прими меня как одного из твоих наемников». И дальше он только начинает говорить о своем недостоинстве, как отец перебивает его и принимает его, как мы помним, совсем не в наемники, не в работники. Но вот это вот желание предать себя в руки отца, в его волю, в справедливую, может быть, строгую, может быть, суровую, но любящую волю, это очень и очень важно. Мне кажется, вот эта иллюстрация, пример вот этой притчи, классической притчи о блудном сыне, притчи о покаянии, очень ярко иллюстрирует отличие между виной как самолюбованием грехом, как гордостью такой за свой грех, грех, который мы так переживаем, и реальным покаянием, как желанием измениться, как желанием вернуться, и действительно реальным возвращением к Небесному Отцу. И годами прокручивая в голове один и тот же грех, мы совершаем одну такую серьезную, знаете, ошибку, потому что Господь оставляет нам память о наших грехах, чтобы мы снова не возвращались к ним. И это правильно, потому что мы склонны возвращаться, как читаем мы в Ветхом Завете, да, как и пёс, да, возвращаться к своей нечистоте. Это правда, и Господь оставляет нам память о наших грехах не потому, что Он нас не простил, а потому что хочет, чтобы мы не возвращались. А вот когда мы возвращаемся, это значит, что мы не расстались с грехом. Это значит, что часть нашей души еще прилеплена к нему. Это значит, что есть часть души, которая втайне услаждается грехом, втайне любит грех и втайне готова снова ему предаться при малейшей такой возможности. Волевой акт отречения от греха, отказа от греха, изменения, возвращения — это совсем не только чувство покаяния и раскаяния. Это то, что за ним следует и должно следовать в настоящем покаянии. Ну вот как-то так, если я уже немножко повторяюсь.
1: Очень многие вот это вот событие, когда мы какую-то ситуацию не можем забыть и буквально изводим себя, прокручиваем в голове, никак ее не отпускаем, считают, что это голос Бога или голос совести в голове. Но вы сказали, что это не так. Что же тогда голос Бога?
0: Когда мы с отвращением вспоминаем о грехе, когда мы говорим: «Господи, какой же я был дурак, что совершал это. Господи, какой я был дурак, что обжирался, какой я был дурак, что злословил, сквернословил, злился, осуждал, блудил, гневался, обманывал и так далее, и так далее. Какой же я, Господи, был дурак, прости меня, Господи». Вот такое воспоминание можно назвать голосом совести. А когда мы снова и снова прокручиваем какие-то детали воспоминаемых, это самое главное тут понимать, а с каким чувством мы это делаем? А нет ли в этом тайного услаждения тем грехом? Да, я больше боюсь, не могу, страшусь, опасаюсь грешить, или больше уже по возрасту грешить уже не могу, как грешил, но все равно в душе живы вот эти воспоминания о былых грехах, и я никак не могу их отпустить. Вот наше отношение к этому воспоминанию и есть лучше всего, лучший индикатор того, от Бога ли это воспоминание, голос ли это совести, или это голос гордости собственной о том, какие мы великие грешники, и голос услаждения нашим грехом. Это вопрос скорее к духовнику, это вопрос личной духовной жизни. И тут нужно с духовником или со священником, которому мы регулярно исповедуемся, покопаться в этом, разобраться, понять, что же движет нами в воспоминании греха. Важно очень наше отношение к нему. Ключевой фактор как раз то, как мы воспринимаем это воспоминание.
1: Как в моменте разорвать вот этот круг навязчивых мыслей, если буквально ты не можешь от них заснуть?
0: Ну, если не можем уснуть, то ситуация уже запущена, довольно серьезно. А лучше всего молитва. Лучше всего молитва. Останавливаем. Да, Господи, прости. И начинаем молитву Иисуса. Вот прям останавливаем всякий поток мыслей и начинаем молиться. Молимся, пока не заснем, потому что только молитва позволяет остановить дурные помыслы, которые забивают голову. Но если уж мы дожили до бессонницы, то это прям совсем беда. Это нужно идти на исповедь к духовнику, это нужно говорить о том, что лукавый настолько терзает прилогами, настолько терзает помыслами, настолько терзает

0: перекреститься, широко выпить святой водички, глоток и лечь спать дальше. Все зависит от индивидуального устроения человека, от того, насколько этот грех терзает психику человека, насколько он истощил нервную систему. Потому что грех — это явление психическое, душевное, а бессонница — явление нервное. И когда мы довели свою нервную систему до того, что мы не можем заснуть из-за того греха, который нас терзает, это уже как минимум повод для беседы с духовником, для покаяния, для того, чтобы предпринимать уже какие-то срочные меры, заботиться о своем духовном здоровье.
1: Вот, кстати, про здоровье, да, иногда чувство вины может действительно причинить реальную физическую боль и стать причиной каких-то депрессивных состояний. Вот как все-таки понять, да, что пора уже к специалисту обратиться, к врачу, и просто молитва и святая вода не поможет?
0: Депрессия – это клиническое состояние, диагноз, который может поставить преимущественно психиатр, который поможет поставить, но сам-то ставить не может психолог, который может разглядеть какие-то признаки и направить к психиатру. Но в целом депрессия характеризуется клиническая тем, что страдает в первую очередь эмоциональная сфера. Не хочется ничего, не вставать, не есть, не пить, не жить, не плакать, не смеяться, вообще ничего. Вот это клиническая депрессия. И здесь, конечно, дорога прямая к врачу, к специалисту. Если же мы видим просто уныние, то здесь дорога к священнику. Хороший священник, опытный, в состоянии разглядеть разницу между унынием, явлением жизни духовной, и депрессией, явлением жизни душевной и физической. Уныние — состояние ума, а депрессия — это комплексное состояние, которое затрагивает не только ум, но прежде всего и эмоциональную сферу, затрагивает и физическое состояние тела человека. Реально человек лежит и вообще ничего не хочет делать. Вот просто лежит. И это уже такая классическая картина клинической депрессии. Как уловить это состояние? Только со стороны. Большинство из нас к самодиагностике в таких сложных вопросах не способны. Не потому, что мы мало знаем, плохо читаем интернет или как-то недопонимаем психологических тонкостей. Просто изнутри консервной банки не видно, что ты в ней находишься. И для этого нужны специалисты, хорошие священники, хорошие опытные психологи, врачи, которые могут со стороны, глядя на человека, сказать: «Мил человек, да у тебя беда, тебе нужно помощь, тебе нужна помощь духовника, или там тебе нужна помощь специалиста, психолога, или тебе нужна помощь психиатра». И это нормально, в этом нет ничего зазорного или стыдного. Это уже болезнь, и, к сожалению, наша окружающая жизнь очень сильно нагружает нашу психику, и сейчас количество реальных болезней в этой сфере, увы, не уменьшается. Понятно, что тяжелых клинических случаев примерно 3%, как было, так и есть. То есть понятно, что больных людей больше не становится, но людей с расшатанной нервной системой, людей с пограничными состояниями психики, людей с пограничным состоянием между неврозом и психозом, людей таких становится, к сожалению, больше. И здесь ничего нет зазорного в том, чтобы обратиться к врачу, в том, чтобы обратиться к специалисту. Я, по-моему, уже как-то в одной из наших бесед рассказывал, что наш владыка, по-моему, уже пару лет назад пригласил бы специалистов-психиатров на закрытый семинар для духовенства, где специалисты просто рассказали о том, как вести себя с прихожанином, который несколько не в ладах с психическим здоровьем, как обезопасить себя, как обезопасить прихожан, как мягко, но настойчиво направить человека к специалисту, к врачу, как отличить состояния клинические, то есть уже те, которые рискованно и, в общем, уже бесполезно лечить только духовными средствами, где требуется еще и помощь врачебная. И после этого семинара нам владыка всем вручил книгу от известного психиатра «Основы пастырской психиатрии». И эта книга настольным пособием стала для всех священников нашей епархии, потому что, увы, к сожалению, да, проблемы в обществе есть. Поэтому, если есть какие-то вопросы, проблемы, не стесняйтесь, дорогие слушатели, обращаться к специалистам, к профессионалам, к опытным священникам, к православным психологам, к врачам, психиатрам, специалистам. Тут уже, знаете ли, здоровье дороже, чем наше самомнение. Тут нужно быть мудрым и бдительным.

0: Как правильно использовать плоды исповеди? Ну, то есть, достаточно ли просто исповедаться и забыть, или надо еще совершить какое-то действие?
1: Нужно перед следующей исповедью спросить себя, а что я сделал для того, чтобы не повторять предыдущий список? Что я сделал для того, чтобы не каяться снова в одних и тех же грехах? Какие действия я предпринял? Я стал меньше общаться с людьми, которые меня подвергают осуждению. Я стал реже объедаться. Я стал меньше просматривать соблазнительного в интернете, который подвергает меня в другие какие-то грехи. Или я стал меньше сквернословить. Что я реально сделал в борьбе с грехом? Ведь борьба с грехом, покаяние — это изменение. Вот в чем я изменился? Какой хотя бы один шаг я сделал для этого изменения? Начал ли я контролировать, сколько я ем? Начал ли я контролировать, с кем я общаюсь? Начал ли я следить за своим языком? И начал ли я следить за своими глазами, куда они смотрят? Что я сделал? И в идеале, знаете ли, с исповеди, с покаяния, с очищения, с вычистки конюшен, дело покаяния только начинается. Дальше начинаются наши действия. А что я сделал? Ну, я хотя бы помолился, я хотя бы Бога попросил о том, что, Господи, я ничего не могу. Я вот грешник, я вот этот грех совершаю, я из раза в раз исповедую одно и то же: Господи, ты мне помоги, сделай что-нибудь, потому что я вот в болоте в этом тону. Хотя бы так я помолился, чтобы Господь протянул мне свою руку. Возопил я ко Христу, как апостол Петр на озере во время бури Тивериадской. Только в ответ на наш вопль Господь протягивает нам свою руку. Он нашу свободу ни к чему не принуждает. Он ждет этого вопля хотя бы. Так был ли вопль-то? Если был, уже хорошо, уже сделан первый шаг. Если я стал меньше общаться с тем, с кем я сквернословлю, уже отлично. Если я стал контролировать себя чуть лучше, хотя бы чуть, хотя бы немного, уже есть шаг определен. Итак, от исповеди к исповеди, от греха к греху, от помысла к помыслу, один за одним, потихонечку, но в каждом грехе, с каждым грехом нужно бороться. Нужно именно предпринимать какие-то активные волевые действия, чтобы снова не прийти к исповедному аналою с тем же самым списком, тех же самых грехов. Иначе мы, как, знаете, неленивые выпускники детского сада, мы все сидим в старшей группе, двигаться дальше не хотим, нас все устраивает. Вот мы пришли, покаялись, вроде как батюшка помолился над нами, грехи отпустил, мы развернулись и делаем то же самое. Разве это покаяние? Разве это изменение? Разве это возвращение к Небесному Отцу? Я вот тут, конечно, может быть, эмоционален слишком, но мнится мне, что это профанация. Причем виноваты в этой профанации не священники. Священники-то всех принимают с любовью, с терпением, ничему уже не удивляются и не дают непрошенных советов зачастую, но это наша вина, что мы ничего не делаем для того, чтобы измениться, для того, чтобы вернуться. А делать надо. Хотя бы маленькие шаги, на которые Господь отвечает своей благодатной помощью и поддержкой, и укреплением. Если мы не будем делать этих шагов, само собой ничего не поменяется. От нас нужна воля. От нас нужно волевое усилие, от нас нужно действие, от нас нужно выражение желания что-то изменить. Иначе какой смысл ходить по кругу? Вот так вот, и несколько эмоционально.
0: Современная психология говорит о том, что нужно любить себя, принимать себя, и что все мы имеем право на ошибку. Есть ли в православии такие понятия, и чем психологическое «понять и полюбить себя» отличается от православного?
1: В христианстве появилась впервые идея прощения. То есть у нас есть Господь, который может простить нас, простить нам наши грехи и сделать их небывшими. То есть изгладить их из книги нашей жизни и избавить нас от ответственности в вечной жизни за них. При условии, что мы их не будем повторять. Принятие себя таким, как есть, это, знаете ли, накладывание пластыря на гноящуюся рану. Это не попытка уврачевать грех, измениться, вернуться. Это попытка зафиксировать все как есть. Да и ладно, ешь себе там рожцы тайком, воруй у свиней, и хорошо, и живи. Не можешь жить как человек, живи как скотина. Не можешь браки достойно вести себя и сочетаться браком. Живи как животное. Вот так, что ли, принимать себя? Нет, конечно. Христианство против этого. Христианство называет зло злом, а добро добром. И когда мы падаем в грех, когда мы промахиваемся, христианство православие говорит: ясно, мил человек, ты согрешил, ты ошибся, ты упал в грех, нужно вставать. Попытка говорить о принятии себя – это попытка говорить о том, что можно и не подниматься. Вот в этом беда. Другое дело, когда говорится о том, что ты имеешь право на ошибку. Да, право на ошибку есть, но эта ошибка должна исправляться. То есть право на ошибку есть у каждого. Так нужно же что-то делать, чтобы не оставаться в состоянии одной и той же ошибки всю жизнь. Если одна и та же ошибка в компьютере будет повторяться, он зациклится. Он зависнет и будет повторять одну и ту же ошибку и перестанет вообще действовать. Потому что одна и та же ошибка будет все время ему, он будет все силы свои тратить на одну и ту же ошибку. Так и человек, если он будет только принимать себя, ну вот я такой, да, я вот обжора, я там сквернослов, я блудник, я гордец, я там лжец, я там, это, не знаю, кто еще, там, я там деньги очень люблю и так далее. То есть мало ли что, я в этом остаюсь, и, ну и вот так есть, я себя принимаю. Нет, Бог человека задумал. Иным. Бог в вечности хочет видеть человека не облепленным грехами, как нечистотой. Бог хочет видеть человека таким, как он его задумал. Чтобы оказаться вместе со Христом, нужно научиться жить в раю. А как мы можем научиться жить в раю? Научиться любить. А чтобы научиться любить, нужно избавиться от своих грехов. Если я принимаю себя и только себя, если вокруг меня, у меня в жизни все крутится, то зачем мне вообще другие нужны? Господи, достались они мне. Они могут быть либо ресурсом, либо помехой. Если не ресурс, то помеха. А вот если мы так будем относиться к людям, вокруг себя все выстраивая в своем эгоизме, никакой любви не будет. А не будет любви, не будет Бога, потому что Бог есть любовь. И не сможем в рай попасть и жить в раю не сможем, потому что Бог есть любовь, и в раю рай наполнен любовью. Рай — это жизнь с Богом. А как мы в Царство Небесное хотим попасть, если мы такие хорошие и принимаем себя, и со своими всеми недостатками? В этом есть только один правильный элемент, тождественный христианству. Это трезвый взгляд на себя. Да, трезвый взгляд на себя. Да, я такой, я действительно немощный, грешный, у меня там эти, другие, третьи, пятые, сотые грехи. И они есть. А вот дальше начинается коренное различие. Психология предлагает разные методы. Кто-то говорит, надо тихонечку там работать над собой, но аккуратно, очень так подхваливая себя все время, беспрерывно говоря, какие мы хорошие, какие мы замечательные. Кто-то говорит, вообще нужно остаться так, как есть. Ну вот такие мы, такие есть. Ну что ж теперь сделаешь? Бог добрый, он всех простит, он всех любит. А вот уж мы такие удались. Что выросло, знаете ли, то выросло. Редко какой психолог предложит реально решить проблем. Давайте мы изменимся, давайте мы что-то сделаем, чтобы решить эту проблему. Давайте мы образ жизни поменяем, чтобы проблему решить. Есть такие психологи тоже, не спорю, но клиентов у них гораздо меньше. И берут они гораздо меньше денег, потому что они решают проблему за один или несколько сеансов, в течение которых помогают человеку измениться, а не выслушивают годами его нытье, как у него все плохо, получая за каждый сеанс часовую оплату и имея постоянного клиента, который с удовольствием выслушивает то, что нужно холить себя, любить, лелеять. И, в общем, ничего делать вовсе не обязательно. Это разная психология, это разные методы. И, к сожалению, вокруг психологии, как науки, собственно говоря, психология — это искусство, которое только сейчас пытается стать наукой. По большому счету, пытаясь формализовать какие-то житейские методы воздействия на человека, какие-то нас на биологическую основу поставить, на профессиональную основу поставить методы взаимодействия людей. Это пока по историческим меркам еще не завершившийся и продолжающийся процесс. В значительной степени современная психология — это искусство, которое оперирует языком науки, но реальное взаимодействие все равно происходит между личностями психотерапевта, психолога и пациента, и здесь значительная доля индивидуальности, то есть искусство, а не науки как таковой. То есть существуют техники, технологии, но то, какой результат они принесут, всецело зависит от того, кто их применяет и к кому. Поэтому на мой такой дилетантский взгляд относительно, все-таки психология еще пока искусство, которое имеет шанс стать наукой, может быть, когда будут изобретены универсальные технологии, эксперименты, которые освобождают эту сферу от влияния личности. Пока это не так, и пока мы видим, что психология оказывается очень разной. Та, которая решает проблемы, та, которая позволяет трезво взглянуть на себя, та, которая помогает меняться, та, которая исследует человека, человека, чтобы его изменить, ну, той почет, уважение, ну что ж, дай Бог. А та, которая консервирует сгноящиеся раны пластырем самопринятия, саможаления, самоутешения и самовосхваления ради того, чтобы из года в год одни и те же люди приносили все новые и новые деньги тем людям, которые им будут говорить, что ничего делать не нужно, и вокруг виноваты все другие, начиная там с родителей и близких, и окружающих, а ты хороший и замечательный, ну, это лукавство, обман и прямо противоположное покаянию действия. Это сохранение человека в грехе. В такой психологии, конечно, соответствующие отношения. А есть, к сожалению, и такие методы, и, к сожалению, сейчас они равно принимаются и равно легитимными считаются в сообществе специалистов. Можно и так, и этак, и все хорошо, а бы только, не приводило к каким-то совсем уж катастрофическим последствиям. Не всякая психология тождественно к покаянию. Некоторая помогает, но значительная часть, к сожалению, вредит. Очень внимательным нужно быть, нужно искать специалиста сейчас в современных условиях с православным мировоззрением, который не будет применять техники, которые противоречат православию и его уважению к свободе личности и к праву личности контролировать то, что ему внушается, например, или то, как, какие последствия будет иметь та или иная техника, воздействующая на человека. И, конечно же, недопустимый, на мой взгляд, опять же, это мое частное мнение, недопустимы те техники, которые отвращают человека от работы над собой, от изменения себя, от того, чтобы все же меняться и возвращаться к Богу.
0: В церкви очень часто звучит мысль о том, что нужно отделять себя от греха. Вот есть грех, да, есть личность человека, и мы ненавидим грех в человеке, а не самого человека. Вот как это сделать на практике? Как в себе отделить грех от своей личности, чтобы ненависть к грехам, в конце концов, не перешла в ненависть к себе?
1: Это большая духовная работа. Тут нужно пройти между Сциллой самобичевания и самоосуждения и Харибдой самовосхваления и саможаления. Тут нужен духовный опытный проводник, который аккуратно проведет нас между одной простой мыслью, тем, что в нас есть нечто, что сопротивляется греху, и это нечто достойно уважения, и нужно на это нечто опираться в своем противостоянии греху. А это и есть та наша личность, которая не затронута еще грехом. И вот тут снова и снова мы говорим о важности индивидуального духовного руководства. Индивидуального духовного руководства, потому что самому человеку сложно и трудно бывает это сделать, потому что всегда есть два соблазна. Либо да, сказать я хуже всех, испытывая тайную гордость тем, что я хоть где-то первый, хоть с конца до первой. Либо действительно начать говорить, ну я же все равно там больше, чем мой грех, что ж меня осуждает. Не надо меня осуждать. Я хороший, это мои грехи плохие. Ответственности с ним, себя снимать мы не можем. Но вина и ответственность, еще раз вернемся к началу нашего разговора, не одно и то же. Вина — это первый стыд, это чувство, которое побуждает нас к ответственности. А вот ответственность — это волевое усилие, это действие, которое следует за виной, и, к сожалению, не всегда следует за ней, и которое требует от нас реальных усилий, действий. И вот здесь, мне, опять же, это мое личное мнение, я думаю, что тут очень простая история. Есть во мне что-то, что сопротивляется греху. Слава Богу. Примем это как за помощь, поддержку Божию. Скажем спасибо Господи, что во мне еще осталось что-то, что в состоянии помочь мне отказаться от очередной рюмки, от очередной сигареты, от очередной тарелки, от очередного видео, от очередного любого другого греха. Слава Богу, что это есть. Спасибо тебе, Господи, что во мне еще что-то борется и сопротивляется. И когда я прихожу к покаянию, я понимаю, что вот эта здоровая часть моей личности, вот эта трезвомыслящая и скорбящая о предстоящей вечности моей часть моей личности, вот это и есть я. Но и грех мой — это тоже я. Это болезнь, которую я пустил внутрь себя. Особенно там это касается блудных грехов. Мы помним, что апостол Павел говорил, что всякий грех грешник совершает вовне, а только блудный внутрь себя. Так вот, болезнь — это грех, грех — это болезнь, который я пустил внутрь себя. И вот я же не сливаюсь целиком со своей болезнью, хотя она есть, она определяет часть моей личности, она определяет часть моей жизни, эта болезнь. Она делает, меняет мою внешность иногда и мое поведение, болезнь любая. Но она же не я. Это грех. Грех не я, не потому что я за него не отвечаю и не должен ничего с ним делать. Грех не я, потому что грех — это болезнь, которая коверкает мою природу. И грех я могу ненавидеть. Ненависть дана нам для борьбы со грехом. Грех я могу ненавидеть. Ненавидеть и тех, кто в ответ, кто этот грех в меня всевает. Ну, это такая ответная ненависть, потому что эти существа нас тоже ненавидят всеми силами и всеми своими возможностями. Поэтому тут, опять же, попытка отождествить человека с его грехом — это лукавая попытка. Это попытка довести человека до гибели. Это попытка довести человека до ада. Это попытка довести человека до того, что Роскомнадзором упоминать в эфире запрещено. Поэтому это опасная история. Она требует внимательного духовного руководства. Она требует того, чтобы духовник сказал тебе: нет, мил человек, есть еще в тебе надежда Божия на тебя, есть еще в тебе любовь Божия к тебе, есть еще желание Господа тебя спасти любою ценою, есть еще желание Господа тебя вытащить из болота греховного и привести к Царствию Небесному, к себе. Есть это все и всегда будет, и всегда будет действовать в жизни. Поэтому любая болезнь, любая проказа греха, любая греховная зависимость, которая нас обуревает, все равно не равна нам, просто потому что в нас еще есть образ Божий. И вот это уважение к себе, достоинство человека относится прежде всего не к греху, а к образу Божию в нем. Говоря о психологах, чуть возвращаясь к теме психологии, могу еще сказать, что когда речь идет о принятии себя, мы, как люди церкви, говорим, что принимать в себе и относиться к себе хорошо нужно прежде всего, имея в виду тот образ Божий, который в нас заложен и который является основой для нашей жизни.
0: Ну и в конце давайте подведем итог программы и еще раз напомним нашим радиослушателям о том, как себе помочь, какую молитву вспомнить в первую очередь, когда твои мысли не дают тебе покоя.
1: Ну, знаете, тут зависит от того, конечно, чем нас лукавый заставляет не спать. На мой взгляд, самый простой метод, самый действенный — это чтение молитвы Иисусовой. Она самая простая, самая известная, самая действенная в такой ситуации. Чтобы не вспоминать сейчас срочно молитвы каким-то конкретным святым, можно помолиться своему небесному покровителю, если мы знаем его молитву наизусть. Можно помолиться честному и животворящему кресту, если какие-то особые страхования на нас нападают и какие-то, ну, прям суровые проблемы. А если просто крутятся в голове дурные какие-то помыслы, беспрерывные, самоедские, вот Иисусова молитва, потому что это молитва покаянная, потому что это молитва, призывающая милость Божию на человека, самый лучший вариант, самый простой и самый эффективный, на мой взгляд.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находился пресс-секретарь информационно-издательского отдела Пятигорской епархии, отец Михаил Самохин. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости. Здравствуйте. В Екатеринбурге совершен молебен перед началом создания мурала государю Николаю II. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил молебен на начало доброго дела, у здания, на стене которого уже этой осенью появится масштабное изображение с ликом государя-страстотерпца Николая II и иллюстрациями, свидетельствующими о выдающихся достижениях эпохи его правления. В этот исторический день прозвучала молитва о всех добрых помощниках, благодаря которым этот грандиозный и долгожданный проект становится реальностью. Владыка Евгений по завершении молебна сердечно поблагодарил всех причастных к появлению мурала. Но и к другим новостям выпуска: чудотворная Тихвинская икона Божьей Матери будет принесена в Москву и в Московскую область. С 27 августа по 27 сентября в Москве и Московской области будет пребывать чудотворная Тихвинская икона Пресвятой Богородицы. Торжественная встреча святыни состоялась 27 августа во время всеночного бдения в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы. Богослужение возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Здесь икона будет находиться до 4 сентября. Затем, после молебна, она будет перенесена в Патриарший собор в честь Воскресения Христова. Это главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, где пробудет до 23 сентября. А затем ее перенесут в храм Архангела Михаила в деревне Акулино Московской области. Там святыня пробудет до 27 сентября, а затем отправится обратно в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. Напомню, судьба Тихвинской иконы Богоматери и ее почитание тесно переплетается с историей не только северо-запада России, но и всей нашей страны. Первая летописная дата, связанная с Тихвином, это 1383 год, относится к появлению Богоматери и возникновению Пречистого погоста. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Светогорской лавре простились с убиенным украинскими боевиками монахом. Монах Варсонофий Турянский погиб 23 августа этого года в результате нападения группы украинских боевиков на братью Лавры в районе Никольского храма. Убиенный получил смертельное ранение. Последними словами отца Варсонофия были «Слава Господу Иисусу Христу! Я монах». После чина последнего целования тело монаха Варсонофия было погребено в могиле за алтарем Успенского собора, рядом с местом упокоения архимандрита Галактиона Вуйченко и монаха Аристоклия Хащины, убиенных при обстреле Лавры в 2022 году. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Ну а сейчас на наших волнах для самых маленьких радиослушателей звучат рассказы и сказки Виталия Бьянки. «Россиянка. Комариная смерть» и «Хвосты».
1: «Россиянка. Комариная смерть». Летел комар над прудом и трубил. «Я комарище, жигать мастерище. Носом востер, зол и хитер. Все меня боятся, за всех умею взяться. Звери и птицы, крови напиться. Недруги ищут меня, комарищу, а я удал, жик и умчал. Никому меня, комара, не словить». Услыхала его стрекоза и говорит: «Не хвались, комар, храбростью да ловкостью. В лесу дремучем, на болоте топучем, живет росянка, комариная смерть. Изловит тебя, кровопийцу, росянка». «А вот не изловит», — говорит комар, затрубил и полетел в лес. Прилетел в лес дремучий, видит, сидит на сосне кополуха. Перо у кополухи плотное, ноги жесткие, нос костяной. «Поди, подступись к ней». А комар сел ей на бровь, где перышек нет, изловчился, жик ее в бровь. Сорвалась кополуха с сосны, заклохтала, загремела крыльями по лесу. А комар увернулся, в сторону метнулся, повыше поднялся, летит, трубит. «Не словила меня, комара, кополуха!» Летит по лесу дремучему, видит, в кустах грибник пробирается, суковатым баташком подпирается, картузом от мошки отбивается. На теле у грибника рубаха, на ногах штаны, а внизу сапоги. «Поди, подступись к нему». Комар сел ему на нос, где на коже нет одежи, изловчился, жик его в нос. Вскрикнул грибник, замахал баташком, грибы выронил. А комар увернулся, в сторону метнулся, повыше поднялся, летит, трубит: «Не словил меня, комара, грибник!» Летит по лесу дремучему, видит, из чащи сахатый прет, бородой трясет, рогами дерева задевает, ногами бурелом сокрушает. Все тело сахатого длинной шерстью поросло, а рога да копыта костяные. «Поди-ка к нему подступись». А комар подлетел навека ему, где шерсть коротка, сел, жик в глаз. Взревел сахатый, рогом дерево с корнем вырвал, копытами землю взрыл. А комар увернулся, в сторону метнулся, повыше поднялся, летит, трубит: «Не словил меня, комара сахатый!» Летел, летел, глядит, среди леса дремучего болото топучее. Никого на болоте нет, только мох кругом, а во мху малая травинка растет. Спустился комар на болото, сел на травинку. Спрашивает травинку: «Уж не ты ли, росянка, комариная смерть?» Отвечает травинка сладким голоском: «Погляди, комар, на мои цветочки». Поглядел комар на цветочки. Белые цветочки в зеленых колокольчиках. Солнце за тучку, цветочки в колокольчике. Солнце из тучки, и цветочки выглянут. Говорит комар травинке: «Хороши у тебя цветочки. А не видала ты росянки, комариной смерти?» Говорит травинка сладким-присладким голоском: «Погляди, комар, на мой колосок». Поглядел комар на колосок. Колосок прямой, зеленый, стройненький. Говорит комар травинке: «Ничего себе колосок. А не слыхала ты про росянку, комариную смерть?» Говорит травинка приторным голоском: «Погляди, комар, на мои листочки». Поглядел комар на листочки. Круглые листочки. Лежат на земле. По краям их частые булавочки. На булавочках медвяная роса капельками. Как увидел комар те капельки, сразу пить захотел. Слетел на листок, опустил в каплю носок, стал росу медвяную пить. Летела мимо стрекоза, увидала комара на листке и говорит: «Попался комар росянке». Хотел комар крыльями взмахнуть. Крылья к листку пристали. Хотел ногами шагнуть, ноги увязли. Хотел нос вытащить, нос прилип. Изогнулись гибкие булавочки, вонзились в комариное тело, прижали комара к листку. И выпила росянка комариную кровь, как пил комар кровь звериную, птичью и человечью. Тут комару и смерть пришла. А росянка и по сей день на болоте живет, и других комаров к себе ждет. Хвосты. Прилетела муха к человеку и говорит: «Ты хозяин над всеми зверями, ты все можешь сделать. Сделай мне хвост». «А зачем тебе хвост?» — говорит человек. «А затем мне хвост, — говорит муха, — зачем он у всех зверей? Для красоты». «Я таких зверей не знаю, у которых хвост для красоты, а ты и без хвоста хорошо живешь». Рассердилась муха, и давай человеку надоедать. То на сладкое блюдо сядет, то на нос ему перелетит, то у одного уха жужжит, то у другого. Надоело, сил нет. Человек ей говорит: «Ну ладно». Летит и муха в лес, на реку, в поле. «Если найдешь там зверя, птицу или гада, у которого хвост для красоты только привешен, можешь его хвост себе взять, я разрешаю». Обрадовалась муха и вылетела в окошко. Летит она садом и видит, по листу слизняк ползет. Подлетела муха к слизняку и кричит: «Отдай мне твой хвост, слизняк, он у тебя для красоты». «Что ты, — говорит слизняк, — у меня и хвоста-то нет. Это ведь брюхо мое. Я его сжимаю, да разжимаю. Только так и ползаю. Я брюхоног». Муха видит, ошиблась и полетела дальше. Прилетела к речке, а в речке рыба и рак, оба с хвостами. Муха к рыбе: «Отдай мне твой хвост, он у тебя для красоты». «Совсем не для красоты, — отвечает рыба. — Хвост у меня руль. Видишь, надо мне направо повернуть, я хвост вправо поворачиваю. Надо налево, я влево хвост кладу. Не могу я тебе свой хвост отдать». Муха к раку: «Отдай мне твой хвост, рак». «Не могу отдать, — отвечает рак, — ножки у меня слабые, тонкие, я ими грести не могу. А хвост у меня широкий и сильный, я как шлепну хвостом по воде, так меня и подбросит. Шлеп-шлеп, и плыву куда мне надо. Хвост у меня вместо весла». Полетела муха дальше. Прилетела в лес, видит, на суку дятел сидит. Муха к нему: «Отдай мне твой хвост, дятел, он у тебя для красоты только». «Вот чудачка, — говорит дятел, — а как же я деревья-то долбить буду? Еду себе искать, гнезда для детей устраивать». «А ты носом, — говорит муха». «Носом-то носом, — отвечает дятел, — да ведь и без хвоста не обойдешься. Вот гляди, как я долблю». Уперся дятел крепким жестким своим хвостом в кору, размахнулся всем телом, да как стукнет носом по суку, только щепки полетели. Муха видит, верно, на хвост дятел садится, когда долбит, нельзя ему без хвоста, хвост ему подпоркой служит. Полетела дальше, видит оленуха в кустах со своими оленятами, и у оленухи хвостик, маленький, пушистый, беленький хвостик. Муха как зажужжит: «Отдай мне твой хвостик, оленуха». Оленуха испугалась: что ты, говорит, — если я отдам тебе свой хвостик, так мои оленятки пропадут». «Оленяткам-то зачем твой хвост?» — удивилась муха. «А как же, — говорит оленуха, — вот погонится за нами волк, я в лес кинусь спрятаться, и оленятки за мной, только им меня не видно между деревьями, а я им белым хвостиком машу, как платочком: сюда бегите, сюда, они видят, беленькое впереди мелькает, бегут за мной, так все и убежим от волка». Нечего делать, полетела муха дальше. Полетела дальше и увидала лисицу. Эх, и хвост у лисицы, пышный да рыжий, красивый-красивый. Но, думает муха, уж этот-то хвост мой будет. Подлетела к лисице, кричит: «Отдавай хвост». «Что ты, муха? — отвечает лисица. — Да без хвоста я пропаду. Погонятся за мной собаки, живо меня без хвоста и поймают. А хвостом я их обману». «Как же ты, — спрашивает муха, — обманешь их хвостом? А как станут меня собаки настигать, я хвостом верть, хвост вправо, сама влево. Собаки увидят, что хвост мой вправо метнулся, и кинутся вправо. Да пока разберут, что ошиблись, я уж далеко». Видит муха, у всех зверей хвост для дела. Нет лишних хвостов ни в лесу, ни в реке. Нечего делать, полетела муха домой. Сама думает: пристану к человеку, буду ему надоедать, пока он мне хвост не сделает. Человек сидел у окошка, смотрел на двор, муха ему на нос села. Человек бац себя по носу, а муха уже ему на лоб пересела. Человек бац по лбу, а муха уж опять на носу. «Отстань ты от меня, муха! — взмолился человек. — Не отстану, — жужжит муха. — Зачем надо мной посмеялся, свободных хвостов искать послал? Я у всех зверей спрашивала, у всех зверей хвост для дела». Человек видит, не отвязаться ему от мухи. Вон какая надоедная. Подумала, говорит: «Муха, муха, а вон корова на дворе. Спроси у нее, зачем ей хвост». «Ну ладно, — говорит муха, — спрошу еще у коровы. А если и корова не отдаст мне хвоста, сживу тебя, человек, сосвету». Вылетела муха в окошко, села корове на спину и давай жужжать, выспрашивать: «Корова, корова, зачем тебе хвост? Корова, корова, зачем тебе хвост?» Корова молчала, молчала, а потом как хлестнет себя хвостом по спине и пришлепнула муху. Упала муха на землю, дух вон и ножки кверху. А человека говорит из окошка: «Так тебе, муха, и надо. Не приставай к людям, не приставай к зверям, надоеда».
0: Ну вот на сегодня и все. Для самых маленьких радиослушателей звучали рассказы и сказки Виталия Бьянки. Хотя я думаю, что и взрослым было тоже очень интересно. Прозвучали рассказы «Россиянка, комариная смерть» и «Хвосты». Ну а продолжение услышим совсем скоро. Ну а пока на наших волнах через несколько минут отправляемся на встречу за кулисами.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в Свердловскую государственную детскую филармонию на летний проект «Музыка на высоте». «Грёзы любви» – так называется сегодняшняя программа в исполнении солиста Свердловской филармонии, лауреата всероссийских и международных конкурсов Владислава Чепиноги. Перед началом сегодняшнего концерта я встретился с Владиславом, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья. Владислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, рад вас видеть.
0: Владислав, взаимно рад вас видеть здесь, в детской филармонии. Существует уже несколько лет этот замечательный проект «Музыка на высоте», и вы в нем часто принимаете участие. Вот о сегодняшней программе я попрошу, чтобы вы нам рассказали.
1: Действительно, я уже не первый год здесь играю, и даже в этом году это уже четвертое выступление, у меня четвертая программа. Сегодня программа очень интересная, она посвящена блестящему пианисту, композитору, виртуозу, венгерскому композитору Ференцу Листу, и называется она «Грёзы любви». Конечно, это такой хит, который известен, наверное, всем. И программа будет сегодня только из сочинений этого композитора. Но будут не только оригинальные произведения, но и, конечно же, транскрипции, потому что Ференц Лист был невероятный популяризатор. Он пропагандировал творчество многих-многих неизвестных на тот момент, может быть, забытых композиторов, а может быть, тот еще становился. Он пропагандировал и Эдварда Грига, и русских композиторов. Вот сегодня прозвучит, например, Соловей Алябьева. Хотя на тот момент, конечно, эта песня была очень известная. И итальянских композиторов, и так далее, и так далее.
0: Владислав, вот название сегодняшнего концерта, одноименное название произведения Ференца Листа «Грёзы любви». Но мы знаем все трагическую судьбу любви Листа. Как у вас вот эти события жизни музыканта отзываются в сердце, в душе? Поделитесь с нами, пожалуйста.
1: Я просто чувствую, что в этой музыке действительно есть вот это, ну, необъяснимое, наверное, чувство, оно духовное чувство любви. Я даже не знаю, как сказать. Его можно только, наверное, прочувствовать и попытаться передать свое видение в этих интонациях, в этих прекрасных гармониях композитора. «Грёзы любви» – это пьеса, не случайно, наверное, является хитом, ведь она откликается в душе, в сердце каждого человека. Интонации, гармонии, все здесь подчеркивает вот тонкое чувство и, вероятно, вот даже отчасти трагическое, которое испытывал Ференц Лист в последние годы своей жизни. Да, на протяжении многих последних лет, ведь эта последняя любовь была долгой, до конца жизни. Я постараюсь эту передать пьесу по-своему, конечно, и эта пьеса будет венчать сегодняшний концерт.
0: Владислав, вот действительно удивительно, да, любовь – такое чувство, оно и совмещает в себе и трагизм, и прекрасное, и это, наверное, такой, ну, двигатель всей нашей жизни, потому что вот то чувство, которое мы переживаем, оно, ну, наверное, самое главное в жизни каждого человека.
1: Знаете, я думаю, что чувство любви – это некий дар Божий, который надо лелеять, наверное, в своем сердце, беречь. Беречь. Любовь, конечно, бывает не только к женщине, но мы сейчас об этом говорим. Наверное, умение любить – это потрясающее чувство. Вообще, все надо сделать в нашей жизни с любовью. И я надеюсь, что сегодняшний концерт тоже пройдет с любовью.
0: Владислав, я вас благодарю и хочу пожелать вам, конечно, крепкого здравия, творческого вдохновения на долгие-долгие годы. Спасибо огромное за ваш труд, за ваш талант.
1: Спасибо огромное. Приходите на концерт и сегодня послушайте. И, конечно, я очень надеюсь, что впереди много концертов, по крайней мере, запланированы. Дай Бог, все случится. До новых встреч.
0: Спасибо большое.

0: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в Свердловской государственной детской филармонии на концерте проекта «Музыка на высоте». «Грёзы любви» – так называлась сегодняшняя программа в исполнении солиста Свердловской филармонии, лауреата всероссийских и международных конкурсов Владислава Чепиноги. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
1: В Екатеринбурге 16 часов.
2: Новости.
3: Здравствуйте. В столице Тувы открыт памятник императору Николаю II. В столице Республики Тува, городе Кызыл, бывшем Белоцарске, открыли памятник покровителю Уренхайского края императору Николаю II, указом которого Тыва вошла под протекторат Российской империи в 1914 году. В открытии и освящении памятника приняли участие преосвященнейший епископ Туранский Ермоген, викарий Кызыльской епархии, руководитель администрации главы Республики Тыва и аппарата правительства Республики Тыва и многие-многие другие. Установка памятника имеет глубокое историческое значение для Тувы. 4 апреля 1914 года император Николай II утвердил докладную записку министра иностранных дел о принятии 5 хашунов Уренхайского края под покровительство Российской империи, наложив резолюцию «Согласен». Таким образом, был объявлен протекторат России над Тувой. Именно в честь императора Николая II основанный в 1914 году поселок получил название Белоцарск. Ныне это город Кызыл, столица Республики Тыва. Но и к другим сообщениям выпуска. Всероссийский крестный ход под названием «Россия под Покровом» прибыл на Сахалин. Напомню, крестный ход стартовал 1 августа из храма Христа Спасителя города Москвы, а 22 числа прибыл в Южно-Сахалинск. Большую часть пути от Москвы до Сахалина крестный ход двигался на автомобилях, однако в связи с возможными неблагоприятными погодными условиями на участке паромной переправы было принято решение прилететь из Хабаровска на самолете. В аэропорту Южно-Сахалинска гостей встретил руководитель миссионерского отдела епархии протоиерей Виктор Горбач и представители общественности. Из аэропорта колонна автомобилей проследовала в кафедральный собор Рождества Христова, где архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор в сослужении духовенства совершил молебен перед святынями, которые сопровождают участники крестного хода, а именно образом Божьей Матери Троеручица, иконой Покрова Пресвятой Богородицы и соборной иконой святых покровителей-предпринимателей. По завершении молебна владыка Никанор поздравил всех присутствующих с радостным духовным событием, принесением в пределы епархии чтимых святынь, а также поблагодарил всех организаторов и участников крестного хода. По завершении молебного пения каждый участник богослужения смог приложиться к святыням, доставленным крестным ходом. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 29 августа по новому стилю или 16 по старому. И сегодня начинается 8-дневный период по празднеству Успения Пресвятой Богородицы, а также память мученика 3 века Диомида Врача, мучеников 33 палестинских, преподобного Херимона, египетского подвижника 4 века. Вспоминаем перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Убруса Господа Иисуса Христа в 944 году. Память священномученика Александра Соколова, пресвитера, преподобномученицы Анны Ежовой, монахини, мученика Иакова Гортинского, пострадавших в 1937 году. Прославляются иконы Божьей Матери Феодоровская и торжество Пресвятой Богородицы Порт-Артурская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня снова говорим о Божьей Матери и, в частности, о ее иконе, именуемой Феодоровская. Название свое икона получила от великого князя Ярослава Всеволодовича, отца святого Александра Невского, носившего в святом крещении имя Феодор в честь святого Феодора Стратилата. Обретена она была по преданию его старшим братом, святым Юрием Всеволодовичем, в ветхой деревянной часовне близ старинного города Городца. Позже на том месте был устроен Городецкий Феодоровский монастырь. Князь Ярослав, или в крещении Феодор, ставший великим князем Владимирским, после гибели святого Юрия в битве с татарами на Сети в 1239 году, торжественно перенес его мощи из Ростова в Успенский собор Владимира. А оставшийся от брата иконы благословил своего сына, святого Александра Невского, вступившего в том же году в брак с полоцкой княжной Брячеславой. Феодор оставил значительную о себе память в русской истории. Ему досталась в наследство Русь, сожженная и разграбленная в 1237-38 годах татарами. Он поднял ее из пепла, отстроил и украсил городами, святыми обителями и храмами. Им были восстановлены опустошенные врагом города Поволжья – Кашин, Углич, Ярославль, Кострома, Городец. Им были основаны в честь святого своего покровителя церковь Феодора Стратилата в Костроме и Феодоровский монастырь близ Городца. Всего 8 лет стоял он у кормила великого княжения, но за это время он сумел направить страну по единственно верному в то время пути – военно-политического равновесия с Золотой Ордой на востоке и активного противостояния католической Европе на западе. Ближайшим сподвижником и продолжателем его государственного дела был сын, святой Александр Невский. Чудотворная Феодоровская икона Божьей Матери, благословение отца, постоянно находилась при святом Александре, была его моленным образом. После смерти святого благоверного князя 14 ноября 1263 года в Городце, в основанном отцом монастыре, икона в память о нем была взята его младшим братом Василием. Василий Ярославич был низинным, то есть младшим, восьмым сыном Ярослава или Феодора Всеволодовича. В 1246 году после смерти отца, 5 лет от роду, он стал князем Костромского удела, наименее значительного во владениях его отца. Но в 1272 году Бог судил ему стать великим князем Владимирским. 4 года его великого княжения были заполнены обычными для того времени княжескими междоусобными бранями. Поэтому, став великим князем, Василий не поехал во Владимир, а остался под защитой чудотворной иконы в Костроме, считая это место более надежным на случай новых усобиц. Пришлось ему защищать Русь и от внешних врагов. В 1272 году при очередном татарском набеге русское войско выступило из Костромы им навстречу. По примеру деда, святого Андрея Боголюбского, который брал с собой в походы чудотворную Владимирскую икону Божией Матери, князь Василий двинулся в бой с чудотворной иконой Феодоровской. Татары были разгромлены и изгнаны из русской земли. Летописи рассказывают, что великий князь Василий питал особую любовь к церкви и духовенству. После мученической гибели епископа Владимирского Митрофана при штурме татарами Владимира 4 февраля 1238 года долгие годы Владимирская епархия оставалась вдовствующей. Это печалило великого князя Василия. В 1274 году при его участии состоялся во Владимире Большой Церковный Собор. Непосредственным поводом его явилась хиротониево епископа Владимирского святителя Серапиона из Печерских игуменов, митрополитом Кириллом III и Собором русских святителей. Одной из главных задач собора было возрождение русской церковной письменности. В 1276 году князь Василий завершил свой жизненный путь, важнейшие вехи которого были освящены благословением Федоровской иконы Божией Матери. Он умер в Костроме и там же обрел место своего последнего упокоения. Святая икона пребывала с тех пор в Костромском соборе святого Феодора Стратилата. Восстановление памяти Федоровской иконы Божией Матери и широкое распространение ее почитания по всей России связано с событиями начала XVII века, прекращением смутного времени. В 1613 году чудотворной Федоровской иконы из Костромского собора был благословлен при избрании на царство Михаил Романов. В память об этом историческом событии было установлено повсеместное празднование иконы Федоровской Богоматери 14 марта. Появились многочисленные списки с Костромской Федоровской иконы. Со второй половины XVII века получают распространение иконы Федоровской Божией Матери с клеймами, изображающими события из истории чудотворного образа. Изначальная Федоровская икона двухсторонняя. На обратной стороне образ святой великомученицы Параскевы, изображенный в богатом княжеском одеянии. Предполагают, что появление образа Параскевы на обороте иконы связано с супругой святого Александра Невского. Шли века, но и теперь мы обращаемся к Деве Марии, стоя перед ее образами, написанными по образцу той самой Федоровской иконы. И Богородица слышит нас и ходатайствует за нас перед своим Сыном и Господом нашим и Спасителем. Пресвятая Богородица, помогай нам и спаси нас от бед. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе принимает участие руководитель информационной службы Московской городской епархии отец Александр Волков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Александр, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: 6 сентября этого года, в день празднования Собора Московских Святых, состоится общемосковский крестный ход. Возглавит молитвенное шествие святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Начнется ход у храма Христа Спасителя с Пречистенской набережной, а проход на крестный ход будет осуществляться под Большим Москворецким мостом с 10 часов утра. Сегодня предлагаю поговорить о значении этого крестного хода, о самом крестном ходе, ну и, конечно, о том, как он будет устроен со стороны безопасности и логистики. Итак, батюшка, вот традиция общегородского крестного хода была возобновлена в прошлом году. Почему именно сейчас возникла идея возобновить это масштабное городское молитвенное шествие?
2: Всему свое время и всяким таким значительным событиям, которым, конечно, можно отнести и вот это общемосковское торжество, тоже должно наступить как бы время, они должны созреть. Нужно сказать, что в Москве всегда любили ходить крестными ходами. Если мы обратимся к нашей истории, то мы увидим, что на протяжении многих столетий вся Москва ходила крестными ходами, либо общемосковскими, тогда все 40 сороков, то есть 40 московских уделов церковных собирались вместе для того, чтобы двигаться к Московскому Кремлю и там совершать общую службу, общую молитву. Либо крестные ходы были по отдельным таким частям Москвы, по тем или иным благочиниям, округам церковным, и это было всегда очень большим событием для всех прихожан. Это всегда было очень хорошей традицией, которая постепенно становилась такой частью московской идентичности. Москвичи всегда любили молиться вместе и всегда собирались, и когда была радость, и когда были скорби. Ну, одним из таких вот скорбных событий, которые мы тоже должны помнить, стали события 20-х годов, когда было постановление об изъятии церковных ценностей, и патриарх Тихон призвал все московские 40 сороков собраться вместе на Красную площадь с тем, чтобы совершить общую молитву. Действительно, много десятков тысяч наших верующих людей тогда собрались и проявили свою солидарность и свое православие, засвидетельствовали. Но после этого в советское время, конечно, о крестных ходах речи не шло, но вот начиная с 90-х годов крестные ходы возобновляются, и одним из таких тоже знаковых событий стал крестный ход из Успенского собора Московского Кремля к возрожденному, переданному церкви храму Вознесения Господня у Никитских ворот. И с того момента крестные ходы в Москве стали тоже частыми. В Москве стали ходить на большие праздники, День Кирилла и Мефодия, другие дни из Кремля в Кремль. И это, конечно, было очень важным движением сердец верующих людей. В ковидное время крестные ходы по понятным причинам были прерваны. Теперь вот по прошествии некоторого времени это общемосковское такое движение было благословением святейшего патриарха восстановлено. И, как я уже сказал в начале, конечно, всему свое время. И вот сейчас мы видим, насколько вовремя это возобновление, это обновление произошло. И в прошлом году, когда состоялся первый общемосковский крестный ход, мы все были свидетелями того невероятного совершенно воодушевления и духовного подъема, который просто физически, знаете, вот материализовался во время движения крестного хода. И поэтому сейчас, конечно, вот второй уже крестный ход будет также очень важным событием для всех православных москвичей, но и не только москвичей. Поэтому вот это событие важно и знаковое. Почему? Потому что, конечно, сейчас мы живем в то время, когда народу нашему нужно соединяться и собираться, когда внешние угрозы таковы, что нам нужно не только свидетельствовать свое единство на словах, но и на деле являть это единство, видеть друг друга. Это единство, оно возникает тогда, когда люди понимают, что они вместе не только вот через социальные сети или какими-то еще такими электронными путями, но и физически, когда они могут потрогать друг друга, да, почувствовать друг друга. И, конечно же, именно тогда, когда мы это единство соединяем с некоторой духовной такой, духовным таким основанием, да, духовным смыслом, то это единство становится особенно крепким. Поэтому русскому народу, конечно, сейчас очень важно соединяться вместе и двигаться вперед. И этот крестный ход, как и многие другие крестные ходы, которые проводятся сейчас по нашей стране, они и становятся залогом того внутреннего нашего народного единства, которое всегда было и остается условием для сохранения нашей страны. Вот поэтому и с духовной, и с такой гражданской точки зрения, да, вот очень вовремя сейчас эти крестные ходы возобновляются, и такой московский крестный ход, который таким является знаком, таким символом всего нашего движения по всей церкви, он имеет особенное значение здесь.
1: Вот вы сказали, что у Москвы большая история проведения различных крестных ходов. И правда, в вашем городе есть действительно хорошо сложившиеся традиции крестных ходов. А вот если поговорить конкретно про общемосковский, как и когда он прошел в первый раз и почему традиция была прервана?
2: Ну, что касается конкретно этого крестного хода, то действительно он имеет очень давнюю и очень красивую традицию. Это один из древнейших и, наверное, наиболее значимых в истории русской церкви крестных ходов. Его история связана с иконой Божией Матери Дегидрия Смоленской, его история связана с Новодевичьим монастырем, с Благовещенским собором Московского Кремля и с нашими великими предками и вождями нашей страны, с князем Василием III. И здесь и он, и его последователь, царь Михаил Федорович, Алексей Михайлович, были всегда во главе этого крестного хода, который начал совершаться в связи с перенесением, возвращением Смоленска и основанием на этом, вот, в памяти об освобождении Смоленска, Новодевичьего монастыря. Здесь, в этом месте, в Смоленск вернулась икона Смоленской Адигитрии, и здесь был основан этот самый Новодевичий монастырь. И вот дальше заложилось, начиная с середины 16 века, традиция крестных ходов от Кремля к Новодевичьему монастырю, где на полях, на девичьем поле разбивались шатры, и на протяжении нескольких дней паломники там могли и молиться, и ночевать, для них устраивались угощения. И это все, конечно, становилось таким очень важным событием для всей православной Москвы. Впрочем, другой, кроме православной Москвы, в те прекрасные времена не было. И эта традиция такая царская, царского крестного хода, да, она вот и стала основой для общемосковского крестного хода, и в его возобновление в его направлении от Кремля практически, да, вот там Христа Спасителя находится рядом с Кремлем, до Новодевичьего монастыря, и в этом году мы надеемся, что это Смоленская икона Божией Матери Смоленска, это, конечно, тоже вот такое возобновление той духовной, такой церковной практики, которая на протяжении многих столетий существовала в Москве.
1: Вот если мы поговорим про связь хода с перенесением Смоленской иконы и основанием Новодевичьего монастыря великим князем Василием III, насколько вообще современному москвичу важно помнить эту политическую и военную подоплеку? Или сегодня этот исторический слой место уступает, ну, такому больше духовному переживанию?
2: Вы знаете, самое опасное в истории, когда мы ее начинаем воспринимать как такой набор музейных артефактов, которые где-то висят за витриной под стеклом, написано «не трогать», «не прикасаться». Вот, и можно только на них смотреть. Вот если мы так будем относиться к истории, то забвение наше народное, оно произойдет очень быстро. А если мы нашу историю сможем в таком буквальном, так сказать, переносном смысле этого слова, ну, щупать, ощущать, то есть применять ее к себе, то тогда эта история станет той живительной водой, которая будет обновлять и наши дела, и мысли. И в этом смысле возвращение к каким-то истокам, обновление нашей памяти — это не только какой-то взгляд в прошлое, это как раз вовлечение нашего великого и славного, и очень важного прошлого в наше настоящее. Поэтому всем православным москвичам, да и вообще всем москвичам, не только православным, и исповедующим все и любые религии, да, важно знать нашу христианскую православную историю. Важно знать, что наша столица всегда была городом православным. И именно православные христиане здесь имеют те свои исключительные, так сказать, права, которые определяются просто их историей и вкладом православия в развитии нашего города, всей нашей страны. И поэтому с этой ответственностью, конечно, мы все должны как бы считаться и ее определять. И просто и всем современным москвичам, конечно, нужно знать всю эту ситуацию. Историю, как я уже сказал, и для современных москвичей, конечно, все то, что происходит сейчас, и все то, что происходит в нашей жизни, конечно, важно соединять с нашей историей и понимать ту неразрывную совершенно связь, которая существует. Вот в этом смысле, кстати говоря, нужно отметить, что несколько дней назад были обретены нетленные мощи, да, святого благоверного князя Дмитрия Донского. И это, конечно, очень важное событие для всех нас, именно не только с точки зрения истории, но и с точки зрения того нашего нынешнего положения, на котором мы сейчас все находимся. Все имеет свое колоссальное значение. Поэтому для современных москвичей крестный ход — это и связь с прошлым, и как бы такая актуализация настоящего и их церковной, христианской жизни в нашем прекрасном мегаполисе.
1: Как изменился формат? Стал ли современный крестный ход более строгим таким литургическим событием, или мы все еще пытаемся сохранить вот тот элемент общегородского праздника, который был до революции?
2: Знаете, конечно, те описания, которые мы знаем из источников о том, как происходили крестные ходы до революции, в основном содержат много разных подробностей, связанных и

0: вряд ли можно говорить о каком-то таком чинном шествии, это скорее уже такое движение, такая волна, река человеческая, которая течет своим каким-то внутренним уже порядком. Вот, поэтому так же, как тогда, так и сейчас всему свое место, и этот крестный ход тоже будет совершаться где-то согласно церковному чину и порядку, а где-то уже вот в этой такой безудержной человеческой такой духовной реке.
1: Если посмотреть, опять же, по опыту прошлого года, маршрут, который проходит от храма Христа Спасителя через набережные к Новодевичьему монастырю, он повторяет путь древних процессий. Ощущается ли участниками эта намоленность маршрута по Пречистенке или для большинства горожан это просто такая интересная прогулка по туристическому центру?
0: Знаете, а одно другому не мешает, и наоборот, одно другое только восполняет, потому что ведь не бывает никакой постоянно существующей, как вы говорите, молитвенной атмосферы.
2: Конечно, когда мы идем по набережной Москвы-реки, когда мы идем вдоль наших исторических зданий, мимо храмов, мимо монастырей, слышим колокольные звоны из Алексеевского монастыря, из храма Николая в Храмовниках, из других храмов, видим мост через Москва-реку и многое-многое другое, то, конечно же, здесь зажигается наше духовное патриотическое чувство. Мы понимаем, что мы идем по тем мостовым, по тем камням, по которым в каком-то таком переносном смысле, может, не по тем же буквально, но так или иначе по этим же местам ходили наши предки и праведники, и герои нашего Отечества. Поэтому это все, конечно, воодушевляет. А воодушевление дает это внутреннее ощущение правильности пути. И по этому пути вот мы тоже идем, и тоже, конечно, своей молитвой, когда наполняем этот путь, то он и становится тем духовным путем, который как бы и преображает, да, вот все то, как бы тот город земной, который становится городом небесным. И это как раз наша задача — преображать город земной в наш небесный Иерусалим. В таком небольшом отрезке, но вот здесь тоже это должно происходить тогда, когда мы совершаем наше молитвенное шествие.
1: Во главе шествия будет пронесен чудотворный список из Успенского собора Смоленска. Что значит приезд этой иконы в Москву, вот именно как предводительницы крестного хода? Ведь общеизвестный факт, что самый почитаемый московский список Адигитрии хранится здесь же, в Новодевичьем монастыре. Зачем привозить икону аж из Смоленска, если святыня уже в конечной точке пути есть?
0: Сам факт того, что эта древнейшая святыня будет принесена в Москву, уже имеет колоссальное значение. Мы не устаем наслаждаться теми духовными дарами, которые для нас, для москвичей, существуют, и принесение разных чудотворных икон, в том числе икон Божией Матери в Москву, это не редкость. Но и мы никак не должны к этому привыкать. И вот Смоленская икона Божией Матери — это одна из величайших святынь Русской Церкви. Она хранится на западном форпосте нашей страны, в Смоленске. И вот сейчас к крестному ходу она приносится. Здесь не нужно иметь такого потребительского, что ли, отношения и думать, что вот если здесь уже есть одна икона, то зачем еще другую? Это разные иконы, у них разная история, разная история чудотворений, разные истории их существования. И для нас очень важно и дорого, что та икона, которая исторически связана с Москвой, с Новодевичьим монастырем, с нашими героическими предками, будет к этому крестному ходу не только принесена в Москву, но и, как мы рассчитываем, будет пронесена во время крестного хода в его главе, крестного хода вместе со всеми паломниками. Поэтому это очень такое важное нам всем действие, и тем более оно будет еще и наполнено, исполнено тем, что мы все сможем приложиться к этому образу, к этому древнему списку, и тоже эту свою духовную такую историческую связь вот с иконой, со всем тем, что с ней связано, в себе возобновить. Не все москвичи могут поехать в Смоленск, не все москвичи могут приехать туда, в кафедральный собор, где находится обыкновенно эта икона. Вот теперь сама икона возвращается на день, на два дня в Москву и, конечно, напоминает нам и о наших героических победах, о победе 12-го года, когда этот список был перед Бородинской битвой принесен из Смоленска в Москву, был обнесен вокруг Кремля как раз. Это тоже очень так

0: важная память для нас с вами. А мы молимся о том, чтобы действительно была и сейчас нам, нашему воинству дарована победа той кровопролитной и трагической войне, которая сейчас на наших южных рубежах происходит. И, конечно, мы молимся об этой победе и надеемся, что Божья Матерь преклонит милость свою над всеми нами и сократит и гибель человеческую, и страдания человеческие, связанные с этим нашим братоубийственным противостоянием.
1: Один из призывов к молитвам этого крестного хода — это молитве об укреплении воинов и победе. Вот означает ли выбор такой грозной защитницы Отечества, что Церковь воспринимает все-таки нынешнее время как период военных испытаний, который требует особого заступничества Богородицы?
0: Ну, конечно, Церковь как может по-другому, как только не трезво оценивать все происходящее. И в этом трезвом церковном взгляде, конечно, есть и несомненное измерение боли, и переживание о том, что два ранее братских народа находятся в состоянии такого братоубийственного противостояния. И вместе с этим, конечно, Церковь не может не понимать причин и источников всего того противостояния, о котором мы сейчас говорим. И понимая, что мы находимся все так или иначе, близко или далеко, но в военных условиях, Церковь делает все зависящее в молитве и в делах, чтобы помогать и воинам нашим, и людям, которые находятся на фронте. Поэтому, конечно же, это понимание Церкви, оно нашего времени, в котором мы находимся, оно приводит нас и к призыву людям и молиться, и трезвиться, и понимать, что мы в очень непростое время живем, и от каждого из нас, в первую очередь от верующих людей, зависит и исход этого противостояния, и вообще будущее нашей страны, которая сейчас, конечно, в таком находится, не сказать тревожном, но, по крайней мере, очень таком ответственном периоде. Эта ответственность, она должна чувствоваться всеми людьми. И поэтому Церковь призывает нас к общей молитве, к общим делам, к защите своей страны, к защите наших детей, к защите нашего образа жизни, к защите нашей веры. Все это очень связано со всем тем, что сейчас совершают наши вооруженные силы и что является, как бы сказать, целью той военной операции, которая сейчас осуществляется.
1: На крестном ходе ожидается присутствие тысяч людей. Вот с точки зрения логистики и безопасности, как будет организована безопасность, что будет доступно людям, например, там вода, врачи, да, медикаменты, как будет организован вход, во сколько подходить, куда подходить, планируется ли установка металлоискателей, ну и так далее, и так далее. Насколько будет удобно вот с колясками, там, кто захочет прийти.
0: Мы живем в огромном мегаполисе, и мы очень благодарны властям города Москвы о том, что они всегда с огромным вниманием относятся ко всем предложениям Русской Православной Церкви, ко всем обращениям, которые в адрес руководства нашего города обращается Святейший Патриарх Кирилл, и оказывает все возможное содействие в организации всех наших таких вот общественных действий. И исключением не является Общемосковский крестный ход. В том году, вот в первый раз, власти Москвы обеспечили все необходимое. В этом году на основании уже первого опыта будет сделано также все необходимое и для того, чтобы московскими властями, для того, чтобы этот крестный ход прошел в первую очередь безопасно. Потому что, конечно, мы опять живем в очень тревожное время, мы видим, что происходит вокруг, и мы понимаем, насколько ответственным для наших властей, для тех, для правоохранительных органов, для тех, кто обеспечивает порядок и безопасность, будет это многотысячное шествие. Оно соберет на набережной Москвы огромное количество людей. Конечно же, мы понимаем, что придет много-много десятков или даже сотен тысяч людей. Поэтому задача обеспечить безопасность, как мы сейчас знаем и видим, будет обеспечена на самом высоком уровне. Для этого будут проведены необходимые действия. Для этого все проходящие на крестный ход будут проникать в место сбора через рамки металлодетекторов. Там будут дежурить достаточные силы в различных правоохранительных органов, которые будут совершать и при необходимости какой-то дополнительный обыск, может быть, людей и осмотр. К этому всем нужно относиться с пониманием. Ну, я думаю, это все люди сейчас уже привыкли к тому, что для того, чтобы проникнуть в любое общественное пространство, да, нужно пройти хоть какую-то минимальную проверку. Не исключением, конечно, будет и это пространство крестного хода, оно будет огорожено и будет единая одна точка входа. Она будет находиться на Замоскворецкой улице, рядом с большим Замоскворецким мостом. И здесь дальше большим Москворецким мостом, да, и туда можно будет пройти от станции метро Китай-город на Новокузнецкой, площадь Революции, примерно около 10 минут от любой из этих станций, можно будет туда пройти. И дальше уже внутри огороженного пространства люди будут проходить вдоль Кремля и ожидать начала крестного хода на набережной рядом с храмом Христа Спасителя. Мы всем советуем прибывать к Большому Москворецкому мосту и к Москворецкой улице примерно к 10 часам утра. Как раз в основном все, наверное, наши прихожане наших московских храмов смогут с утра помолиться на утренних литургиях у себя в храмах, причаститься, и затем после этого все вместе к 10 утра собраться для участия в крестном ходе. Поэтому к 10 утра или чуть позже, или чуть раньше, но, в общем, так или иначе, к Большому Москворецкому мосту мы все собираемся, проходим через рамки досмотра, это тоже возьмет на себя довольно много времени, поэтому нужно набраться терпения. Ну и уже внутри будет все необходимое обеспечено, будет, конечно же, вода в достаточном количестве, будут дежурить медики, будут дежурить наши православные волонтеры, будут находиться там и певчие, которые будут зачинать, так сказать, пение молебнов, пока мы будем ожидать окончания литургии и начала движения главы крестного хода из храма Христа Спасителя. И затем уже во время крестного хода также певчие будут сопровождать все части крестного хода для того, чтобы во всех частях крестного хода звучали молитвословия во время движения. И также во время крестного хода будет обеспечена и вода, и медицинское обслуживание, и санитарное. Все условия будут в достаточной степени также учтены. Все будет хорошо, все будет на месте, и туалеты, и прочее, Понятно, что семьям с маленькими детьми, с колясками будет уделено особое внимание. Нет никаких проблем, на самом деле. Многие люди в том году тоже шли с колясками, с детишками на руках, иногда там на плечах. В общем, это вполне посильно. Но, с другой стороны, тоже силы нужно свои беречь, понимать, что и как. Поэтому тоже и без фанатизма. Но, с другой стороны, так вполне комфортная, широкая набережная. И там можно спокойно, без давки, без столпотворения, спокойно идти, петь церковные песнопения, которые будут заранее предусмотрены. И так что с технической с точки зрения безопасности, с точки зрения логистики все будет обеспечено. Для людей, которые будут приезжать из дальних московских приходов или из других епархий, что тоже так же мы ожидаем, будут обеспечены парковки автобусов на Болотной площади, и от этих парковок можно будет уже пройти к ходу в крестный ход, о чем я уже до этого говорил. Надо сказать, что все подробности о крестном ходе, о особенностях, об условиях движения, о том, как добраться, обо всей информации и истории крестного хода, и текущей информации, все это обновляется на специально созданном для этого крестного хода сайте, сайт Общемосковского крестного хода, можно так в Яндексе забить, сайт Общемосковского крестного хода, можно перейти с страницы сайта Московской городской по епархии mosepark.ru, там есть кнопочка для баннера для перехода, или можно просто в браузере набрать английскими буквами три буквы XOD, hod.mosepark.ru, и оказаться на этом сайте, и там уже все в подробностях будет все, уже сейчас все опубликовано, можно все будет посмотреть.
1: Будет ли прямая трансляция этой процессии, чтобы можно было поучаствовать людям из других городов, да, хотя бы молитвенно? И планируете ли вы в этом году, что участие примет президент в крестном ходе?
0: Что касается прямой трансляции, то если в технической и организационной возможности у нас будет, то такого рода прямая трансляция, возможно, пройдет. В любом случае, средства массовой информации и светские СМИ, и церковные средства массовой информации будут уделять повышенное внимание к крестному ходу, поэтому и видео, и фотографии, и видеосюжеты на новостных каналах будут регулярно появляться до, во время и на крестном ходе. Конечно, наши православные каналы, в основном канал «Спас» и «Союз» тоже будут делать и прямые включения, и будет, скорее всего, прямая трансляция патриаршего богослужения «Срамы Иисуса Спасителя». Поэтому, я думаю, весь информационный эфир этого дня будет полностью заполнен вот этим событием, и все люди, которые не смогут быть на крестном ходе, смогут вместе с этим во всей полноте, насколько это возможно, через средства массовой информации, да, но все же во всей полноте ощутить величие и масштаб, и духовную силу этого нашего общего дела. Что касается вашего вопроса о главе нашего государства, то я никак не могу на него ответить, ну, просто потому что я не обладаю такого рода информацией, полномочиями, и не думаю, что это тема для нашего с вами обсуждения.
1: Ну и вопрос о тех, кто будет участвовать в крестном ходе. Вот многие современные горожане страдают от разобщенности. Это не только проблема Москвы, это во многих больших городах есть такая особенность. Вот чем физическое соприкосновение плечом к плечу в колонне крестного хода поможет исцелить то чувство одиночества и разобщенности?
0: Нам вообще нужно все больше и больше выходить из своих квартир и из своего личного пространства и начинать как-то объединяться. Мы об этом уже с вами говорили в начале нашего диалога. И сейчас еще раз просто подчеркну, что чем больше мы видим друг друга, чем больше мы общаемся не только через социальные сети и мессенджеры, но лично, тем больше у нас возникает ощущение и понимание этого нашего единства, которое нам нужно сейчас, именно сейчас, в особенности сейчас, укреплять. Поэтому этот крестный ход, как и любое другое общее дело, он помогает, позволяет людям физически, тактильно ощутить единство наше. И поэтому, конечно, это общее действие, это общее движение, то, что дает каждому человеку, участвующему в нем, понимание того, что мы большая страна, мы великий народ, мы многонациональный, мы все вместе в разных нациях являем вот это прекрасное лицо нашей русской земли. И, конечно, мы единая, великая, могучая русская церковь, и наша сила в нашей вере, наша сила в нашей общей молитве, именно вот нашу общую молитву, нашу общую веру мы как раз и призваны явить на улицах нашего города, поэтому здесь, несомненно, этот крестный ход позволит нам вновь и вновь ощутить наше духовное единство. Надо сказать, что вот сейчас мы публикуем на разных информационных площадках крестного хода такие ретроспективные воспоминания, материал ретроспективный о прошлом крестном ходе от наших московских прихожан, которые во множестве делятся своими воспоминаниями, и это всегда такие очень горячие, теплые, такие важные, глубокие слова, в которых мы видим вот это желание людей быть вместе, желание людей свидетельствовать о своей вере.
1: Батюшка, ну и в конце, если позволите, может быть, захотите поделиться с нами, о чем вы лично будете молиться, когда увидите вот эту нескончаемую реку людей, текущую по улицам столицы под покровом Смоленской иконы?
0: Знаете, меня всегда очень как-то внутренне, лично воодушевляет на свидетельство, любое свидетельство человеческого единства, являемое в православной вере. Когда православные своей верой соединяются вместе, то, наверное, ничего более значительного, ничего более глубокого и придумать-то невозможно. Вообще наша вера, на каком-то смысле, началась, да, с крестного хода, или с того, что мы сейчас можем назвать с крестного хода, с хода. Всегда это была вера в движении. Эта вера началась с движения Спасителя по улицам Иерусалима на свои крестные страдания. Затем это была вера в движение Спасителя с крестом на Голгофу. После этого и движение Мироносец к его гробу и встреча с воскресшим Христом, а после этого и движение учеников Христовых по всем дорогам Римской империи для того, чтобы проповедь о Христе распятом и воскресшем была бы донесена до самых дальних уголков. И дальше это вот движение всегда было очень важной частью, очень важным измерением христианства. И сейчас мы видим это возрождение, этого движения. И, конечно же, поэтому я не могу не радоваться, не видя вот ту огромную человеческую реку, которая наполняет наш город. И молиться я в это время буду только словами благодарности Богу за то, что Он в наше время являет наше единство нам с вами. И как ни чудом Божиим можно назвать все то, что сейчас происходит, то, что мы можем с полным правом и спокойно идти по улицам нашего стольного града, молиться, креститься, слышать колокольный звон, петь пасхальное песнопение и понимать, что это наш город, и Бога благодарить за то, что Он нам даровал эту возможность быть вместе. Ну и вместе с этим, конечно, помнить о том, что нам не нужно как-то зазнаваться. Конечно, всегда эта благодарность должна быть соединена с покаянием Богу и с прошением грехов наших, чтобы мы, зазнавшись, как бы не забыли про Бога. Вот. Поэтому благодарность в первую очередь. Господи, слава Тебе за то, что мы все вместе можем собираться и прославлять Твое Всесвятое
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был руководитель информационной службы Московской городской епархии отец Александр Волков. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости. Здравствуйте. Памятник императору Николаю II и его семье открыли в Югре. 19 августа этого года праздник Преображения Господня митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел осветил памятник святым царственным страстотерпцам, императору Николаю II и членам его семьи в городском поселке Белый Яр Сургутского района. Открытие и освящение на территории строящегося храма в честь Казанской иконы Божьей Матери памятника является одним из важнейших моментов строительства храмового комплекса. Сама по себе скульптурная композиция Николая II с семьей выполнена из бронзы, высота около 3 метра. Освященный монумент призван напомнить о любви к родине, стремлении к благочестивой жизни. Царственные страстотерпцы Николай II, Александра Федоровна и их дети стали символом семейной верности и духовной стойкости. Их канонизация говорит о важности милосердия, смирения и доверия к Богу, даже в самых тяжелых испытаниях. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Русской Православной Церкви призвали направить частицу мощей Дмитрия Донского в зону СВО. Ожидается также, что ковчеги с мощами благоверного великого князя Дмитрия Донского будут переданы в Кафедральный соборный храм Христа Спасителя и ряд других храмов, где святыни будут доступны для поклонения верующих. Напомню, в июле этого года в ходе реставрационных работ, вызванных проседанием плит, пола и угрозой разрушения надгробниц, над захоронением великих князей в Архангельском соборе Московского Кремля были проведены противоаварийные работы, в ходе которых и были обнаружены мощи. Комплекс исторических сведений, археологический облик захоронения и результаты антропологического исследования подтвердили подлинность останков святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, князя-воина, скончавшегося своей смертью в возрасте 39 лет. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Дорогие друзья, на наших волнах мы начинаем трансляцию всеночного бдения. Сегодня она ведется из Иоанна-Предтеченского собора города Екатеринбурга.

святий, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертный, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас.

jako zdjęły Twoją głoszą mnie i utrudniły się na tym uchu Twoją. Nie jesteś sumienny głośni mojej, Otyca, gniewa Twojego. Nie istnieją w Rosjech moich, Otyca, grzech moich. Jako беззаконие моя превзошла Богу мою, яко время тяжкое, хоть я бы тешено мне, во сне вдевшейся в гниша рану мою, отца безумия моего, пострадав и слякохся до конца, весь день светлый хождав, яко рядые мои наполнившиеся поругание, не есть исцеление плоти моей, озлоблен бы и смирился до зела, как от воздыхание сердца моего, Господи, при Тобою все желания мои, и воздыхание мое к Тебе не удаися, сердце мое смертеся, оставленная сила моя и святочие мои, и Твои со мною, друзья мои и искренние мои, прямо мне приближившиеся и старше, и ближние мои отвлечь меня старше, и нуждавшиеся ищущие душу мою, и ищущие злами глаголу пустуетная, и льстивный весь день поучавшися, аж же как звук не слышит, и я коньерный дерзаю у своих, и вы, как человек, не слышит, и не моего стек своих обличений я, як на тебя, Господи, Бога, ты услышишь, Господи, Боже мой, я корею, ты никогда порадуйся в рази моей, и вы никогда подъезжайтесь нога моей, на мир ли речь ваша, я к вас на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, я по беззаконию мое вас возвещу, и попекуйся в гресе моем, в рази же мои живут, и укрепившись паче мне, и умножившись от ненавидящими бесправды, воздающими зла и возлагая, оболгавками за негоняк благословением, не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, возьми помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, возьми помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжидай Тебе душа моя, коль множится на Тебе плоть моя, в земле пусть и не проходит, не безбойней, да полсидим явись Тебе, видите силу Твою и славу Твою, как лучше мистрое, паче животных, с ним и похвалите Тебя, так как благословлю Тебя в животе моем, о имени Твоем воздержу, отце мои, яко духа и масти, да исполнится душа моя, и усна в радости воспалят и уста моя, аще поминах Тебя на постели моей, на утренних поучався Тебя, яко вылези помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуйся, прильте душа моя, к Тебе и мне жилья, десница Твоя, и же в свою искашу душу мою, гнидут преисподней земли, предадятся в руки оружия, отчасти лицом будут, царь же возвеселится в бозе, похвалится всех, не нынся им, яко закрытившись в устах глаголящих неправильно я, на утренних поучався в Тя, яко вынеси помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуйся, прильте душа моя, к Тебе и мне жилья, десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, присно и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, не возвахай на щиты Тобою. Да внидет Петя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зло душа моя, и живот мой раду приближися, ты в мене будь снисходящими в гроб, вы в тех человек без помощи, мертвых свобод, яко язвы не спящего в гробе, их же не помянулось и к тому, и ие от руки Твои я в мене крыша, положившими крови преисподним, тем и песенье смертней, нам не отрудись явость Твоя, и вся волны Твоя набилась и на мя, удаленный седнаемый мой под меня, положивши мне мир за себе, предан бы и не сказав, отче мои, из него гости нищеты, позвав Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, и дай мертвыми творишь чудеса, или врачился и исповедится Тебе, и да повесит огромную свою истину Твою в погибели, и да познаны будут за Тебе чудеса Твоя, и правда Твоя в земле забвений, я с Тебе, Господи, возвав, и утром молитву мою предварить Тебя. Стою, Господи, дрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищий смазок, в труде потребности мне я. Воздержися, смирився, и из него на мне приедоша гневе Твои, устрашение Твоя, возмутиша мя, обыдоша мя, яко вода везде, одержаша мя в купе. Подали все от меня друга, и искреннего, и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, в одни возвах, и нащи пред Тобою, да внидет Петя молитву моя, преклони ухо Твое к моему.
Благослови душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое Его. Благослови душа моя, Господа, и не забывайся к воздаянию Его, очищающегося беззаконие Твоя, исцеляющегося недуги Твоя, избавляющего от последних живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твои, обновиться Его воля юность Твоя, творяя милости не Господь, и судьбу всем обидимым, сказав какие своя, мы все увидим сынову Израилю, хотение своя, щедрый и милостью Господь, долго ветвлив и много милости, и до конца прогневается, не жертве враждует, не по беззаконием нашим сотворим весна, не жертву веков нашим отдал весна, яко по усадите песни от земли, подтвердилась Господь милостью ему боящийся его, велик он стоят восходца от запада, ударил весь от нас беззаконие наше, яко же щедрый Христец, сын ему щедрый Господь, боящихся Его. Яко таков на создание наше, помянул, яко крестник мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сын, яко цветет, яко друг против ним, и не будет, и не познать тому место своего. Милый же Господь, не от века до века, но боящихся Его, и правда Его, на сыне сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, погиди я, Господь на небесе угнул престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные и крепости, и творящие Слово Его, услышите глас Словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови душа моя Господа. На всяком месте владычестве Его, благослови душа моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое в истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не пронится пред Тобой всяк живый, яко погнавра в душу мою, усмирил весь земный живот мой, посадил мне с кем-то веком мертвое дело, и уныл во мне дух мой. Вознесли песни сердце мое, помянул мне древние, кручихся всех берег твоих, творение кругу твоего чарся, воздев тебе, будцы мне, душа моя, яко земля безводная тебе, скоро услышим, Господи, исчезет Бог мой, не отврати лица твоего в мне, и в подобности нисходящим в ров. Слышал, но сотвори мне, зовут от милости твоей, яко на тебя повал. Скажи мне, Господи, Бог, Боже твою, яко тебе взяв душу мою, и измени от прах моих, Господи, к Тебе прибегов, научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой, Твою владыку оставит мне на землю справу, имени Твоего ради, Господи, живишь имя, правду и поедем, и зайдешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся страдающая души моей, и опас прав Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внидет суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внидет суд с рабом Твоим. Бог Твой благи наставит меня на землю право. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне Христа, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе.

благоречите души моей, привитая поганам, яко птица, якоси грешницы наликоша лук, уготовивши стрелы, в туле состреляйте вам нравцы правое сердце. За ней я же ты совершил, если они разрушиша, праведник же, что сотвори, Господь во храме святим своим, Господь на небесе престол его, отче его на нищего презирайте, вежде его испытайте, сыны человеческие, Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу, отождит на грешниц, на грешники сети, огонь и жупел, и дух будет часть чаши, яко праведен Господь и прав.

пресны во веки веков. Аминь. Доколе, Господи, заводишь меня до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу свет в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речит враг мой, укрепихся на него, стужающими возрадуется, аще подвижуся, аж же на милость Твою повод, возрадуется сердце мое, спасение Твое, воспою, Господи, благодеющему мне, и пою.

и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Сохрани меня, Господи, яко на Тя уповахре, Господи ли Господь мой, и ты, яко благих моих не требуешь, святым и же судной земли его, удиви Господь сохотение своя в них, умножившись и немощи, посеху скорейша, не соберу собою их откровей, не помяну же имену уснама моима, Господь, часть достояния моего и чаши моя, ты си устрая достояние мое мне, уже на подошве в державных моих, ибо достояние мое державное есть мне, благословлю Господа, вразумившего меня, еще же и до ночи наказавши меня утроба моя, презрев Господа предо мною выну, яко весну имени есть, да не подвижуся, сего ради возвеселись и сердце мое, и возрадовайся язык мой, аще же и плоть моя вселится на упование, яко не оставишь и душу мою в аде, не ожидайся преподобному твоему видите истления, сказал мне и си пути живота, исполнишь имя веселье с лицем твоим, красота в деснице твоей в конец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков.

терпящими наносится, с трепетом дивляхося глаголюща, егда украдися отверзи разбойнику рай, еда ли воста, и же прежде страсти проповедуй восстание, воистину воскресе Христос сущеваде, подая живот и воскресение, воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца, вольным Твоим советом крест претерпелось и спаси, и во гробе нове человеце положишь эти смертные, словом конце составшего, тем же связан бы из чуждей, смерть ли утопленявшийся и сущий в аде, си взывах уже воносному восстанию Твоему, Христос воскресе, жизнодавец, пребывая во веки, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно и во веки веков, аминь. Еже от века утаенное, и ангелам несведомое таинство, Тобой, Богородица, сущим на земле, явися Бог, в неслитном соединении воплощаем, и крест воли у нас ради восприим, им же воскресив первозданного, спаси от смерти души.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Возлюблю Тебя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое, прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповая на Него, защититель мой, Бог, спасение моего и заступник мой, хваля призову Господа, от враг моих спасуся, одержавши мя болезни смертные, и потоцы беззакония смятоши мя, болезни адовые обладовши мя, предваривши мя сети смертные, и внегда скорбейте мя призва Господа, и к Богу моему возва, услыши от храма святаго своего, глас мой и вопль мой пред не внедет во уши его, и подвижется и трепет на бы земля, и основание гор сметушися и подвигушися, яко прогневайся на ня.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Услыши тебя, Господь, в день печали, защити тебя имя Бога Яковля, после тебе помощь от святаго Иона заступит тебя, помянет всяку жертву твою, всесожжение твое точно будет, даст тебе Господь по сердцу твоему, и весь совет твой исполнит, возрадуемся спасение твоим, и во имя Господа Бога нашего возвеличимся, исполнит Господь вся прошение твоя, ныне познав яко спаси Господь Христа своего, услышит его с небеси святаго своего, силы к спасению десницы его, сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем, те испяти выше и подоша, мы же восстахом и исправихомся, Господи, спаси царя и услышаны, вон жащий день призовем тебя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господь посет меня, ничтоже меня лишит. На месте злачни там осели меня, на воде в покой не воспита меня. Душу мою обрати, настави меня на стезю правды, имени ради своего. Аще бою пойду посреди сини смертный я, не убоюсь из зла, яко ты со мною иси. Жест твой и палец твоя, там я утешиста. Уготовилась и предо мною трапезу, сократив служащий мне. Умастил иси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая меня, яко державна, и милость твоя поженит меня все дни живота моего. Еже вселитесь в миссия, в дом Господень, в

0: Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Воскрес Иисия, ты бессмертный от гроба спаси, совоздвиглась и мир Твой, силу Твою, Христе Божий наш, сокрушилась и в крепости смерти державу, показалась и милостью воскресения всех, день житя и славим едини человека любче. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повемся чудеса Твои. С горних высот сошед Гавриил и каменью приступли, и держи камень жизни, бело нося изывавших оплачущим, пристанете в отрыдание вопля, имеющие ныне милостивное, и Боже ищите, плачущие дерзайте, якобы истину восстал есть, тем же возопите апостолов, яко воскресе Господь восставшему, поклонитесь, вся радость приемша, дерзайте оба, да дерзает оба и Ева, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков, аминь. Удивившись чистые все ангелов, лица таинству, Твоего рождения страшному, как и же, вся содержая манием единим, объятия Твоими, как человек содерживается, и приемлет начало привечное, им легко питается, и же всякое дыхание, питая незреченную благостью, и тяя кого истину Божию Мать,

Стояние Твое, посети мир Твой милостью и щедротами, возвыси род христиан православных и ниспосли на ны милости Твоя богатые, молитвами всепречистая Владычица наша, Богородица и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего Христа, предстательство честных небесных сил бесплодных,

святых славных и всехвальных апостол, первоверховных Петра и Павла, Андрея Первозванного, Иуды и Якова, братьев Господа, и живо святых отец наших, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, и Иоанна Златоустого, и живо святых отцов,

И живо святых отец наших, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, первого святителя московских и всея Руси, Петра Алексеевна Макария Филиппа, Иова Ермогена и Тихона, митрополитов московских, Филарета Иннокентия и Макария, святых славных и добропобедных мучеников, святаго первомученика Стефана, архидиакона Иерусалимского, священномученика Лаврентия, архидиакона Римского, священномученика Евпла, архидиакона Сицилийского, великомученика Евстафия Плакиды, стратига Римского и жены его Феопистии, и чад Агапия Феописта Центурионов, святые великомученицы Екатерины,

преподобных и богоносных отец наших, Ефрема Сирина, диакона Эдесского, Макария, Антония, Пимена, Феодосия, Ефимия Великих, Герасима Иорданского, Савва Священного, Иоанна Лествичника, Иоанна Дамаскина, Романа Сладкопевца, диакона Константина Польского, Антония Феодосия Киево-Печерских, Сергия Германа Валаамских, Сергия Никона Радонежских, Зосимы Савати Германа Соловецких, Кирилла Белоизерского, Александра Свирского, Иова Почаевского, Далмата Исетского, Василиска Сибирского, Серафима Саровского, Зосимы Верховского, Ильи и Орефа Верхотурских, святых праведных Яна Кронштадтского, Алексея Московского и Симеона Верхотурского, святые блаженных, Косьмы Верхотурского, Ксении Петербургские и Матроны Московские, всех святых земли Уральской просиявших, святых и праведных Бога Отец, Иоакима и Анны, мученика мира на пресвитера, преподобного Алипи, иконописца Печерского, преподобного Пимена, Угрешского, священномученика Алексея Пресвитера, мученика Павла, Иуляни и прочих, мучеников Фирса, Левкия, Короната и дружины их, мученика Патрокла, мучеников Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприана, преподобного Левкия Волоколамского, всех святых земле Кузбасской просиявших,

Всего грани хотящие, ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите, погубите единый народ и я. Восстанем, Боже, помощь людям Твоим, и подашь нам силой Твоей победу, верным чадом Твоим о единстве русские церкви, ревнующим по свежеству, духи братолюбия укрепи их и ответы звания, запрети раздирающим во мрачении умов и ожесточении сердец, призу Твою, я же и церковь живого Бога, и замыслы их исповедни, благодатью Твоей власти придержащие ко всякому благу наставит и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ранки пленения сохрани. Лишенной кровью знаний сущие в дом и беди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же поднеси я убиенным и отдам болезни скончавшимся. Прощение грехов даруй и блаженное покоение сотвори. Исполни нас я життя, веры и надежды и любви. Восстали паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях моих, якото едиными усты, единым сердцем исповемся Тебе, единому Богу в Троице славимому, ибо если заступление и победа и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу отсылаю, Отцу и Сыну и Святому

приветствую, дорогие братья и сестры, с продолжающимся торжеством почитания, успения Божьей Матери. И сегодня мы с вами слышали в евангельском чтении о том, к чему нас Господь призывает в этой жизни. Он постоянно к чему-то призывает. А сегодня Он нас призывает к решимости. Мы часто слышим какие-то рассуждения людей, и порой сами не прочь порассуждать, и даже больше, мы можем пройтись такой решительной Филиппикой по всем, кого считаем неугодными, кто угрожает нравственности, еще чему-то, и такому важному, нужному. Мы можем, что называется, камень на камень не оставить. Обо всех, кто там, например, впал в либертинаж, или кто обскурант, да, кто препятствует какому-то развитию, все эти ксенофобы и все-все-все прочее продолжать можно бесконечное количество времени. С другой стороны, мы сами видим, что бывают люди в новостях преисполнились некоторой такой неподобающей храбрости и причиняют добро, которое впоследствии является не просто ошибкой, а вредом. Решимость, она выражается не только словом, но и делом. И закон паритета, если тут соблюдается абсолютно, если мы говорим про настоящую решимость. Точно так же неразбериха была и в те времена, когда Христа распяли. В то время как одни его порицали, хулили, говорили, что он не просто такой некий ресентимент, а прямо враг государства, религии, всего, чего только вот можно придумать. Другие его оправдывали, кто-то оплакивал потерю, кто-то испытывал настоящий такой висцелярный страх, что даже дрожание тени приводило в ужас. Кто-то страдал из-за того, что предал. Но удивительным образом жены мироносицы являют нам пример вот такой настоящей решимости, когда они не просто идут и рассуждают, кто нам отвалит, а они прям вот идут по-настоящему. Они идут воздать дань уважения. Потому что когда вокруг такая неразбериха, хаос, страх, еще что-то, нужно что-то сделать. И сделать нужно что-то правильное, что-то, что может успокоить. А что может успокоить? Кто может успокоить? Только тот, кто их всегда утешал. Сам Бог. Их божественный учитель. И вот это такое зрелое решение, такая настоящая вот ассертивность, когда они смело идут, понимая, что, может быть, там будут трудности. Возможно, что-то пойдет не так, но они без агрессии. Они не сидят, сложив руки, и не кричат на каждом углу, ах, вы что ж вы дотворили, какого человека погубили. Нет. Они идут ко Христу. Идут к тому, кто был для них источником утешения, кто был для них источником внутренней силы, внутреннего покоя, зрелости, мудрости. И их решимость приводит их к прекрасному результату. Они слышат слова «Не ужасайтесь, не бойтесь». Все, чему вас учил ваш учитель, наставник, все сбылось. Он воскрес. И вот это на самом деле показывает нам, действительно, что нам нужно сделать. Сегодня, казалось бы, у нас куча информации, но ясности-то не прибавилось. Суеты прибавилось больше. И каждый второй говорит противоположное мнение. Апостол Павел в свое время предупреждал. Он говорил, проклят человек, понадеявшийся на человека, и плоть, сделавший своею опорою. Когда мы надеемся на людей, мы не на Бога, мы проиграем. Если все наше упование на людей, сегодняшний наш кровник, сродник, завтра может стать чужим из-за того, что не поделили имущество, наследство.
Тот, кто клялся вечной любви, станет предателем, потому что там где-то есть вариант поинтереснее, получше. Тот, кто обещал защитить, вдруг сам испугался, сбежал. А вдруг вот оно что, а я попаду под раздачу. И вот ответ в Священном Писании нам приходит на такой важный, фундаментальный вопрос, что нам делать, когда вот эта вот суета, маята, неопределенность приходит в нашу жизнь. Ну, то есть буквально каждый день, что нам делать. И 22-й Псалом отвечает: «Господь, пастырь мой, я не буду ни в чем нуждаться. Он пасет меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Казалось бы, какие красивые слова в псалтире написаны давным-давно, но написал-то и произнес этот человек, который пережил столько всего в своей жизни. Он пережил и собственное предательство, и отступничество, когда поставил свою волю выше Бога. Он пережил и расплату за это. Он пережил страх, преследование и многое другое. То есть человек знал, о чем говорил. И это не один пример. С этими словами все соглашаются, потому что это правда. Господь действительно пастырь. Он нас действительно ведет. И когда мы преисполняемся вот этой вот решимости, откуда она идет? Из чего? Корень чего? Любовь. Любовь к Богу. Потому что если не любовь к Богу, то это все будет не то. И все будет не так. И мы можем отступить, мы можем сломаться, мы можем сдаться под натисками или еще как-то, под уговорами. Или мы можем преисполниться какой-то другой решимости, не той. Настоящая искренняя решимость нашей веры в том и состоит, что выбрав единожды, мы не сойдем с пути. Будет трудно, будет сложно. Кто отвалит нам камень? Кто поможет нам эти препятствия, о которых все говорят, преодолеть? Бог и поможет. Если пойдем в долину сени смертной, не убоимся зла, потому что Он с нами. Его жезл и Его палец нас успокаивают. Господь все сделал для того, чтобы человеку преодолеть страх. Для того, чтобы ему преодолеть эту суету и маяту. Для того, чтобы ему быть целостным. Господь делает это каждый день. Каждый раз, когда мы выбираем Его, и каждый раз, когда мы не выбираем Его, Он выбирает нас. И это не краснобайство, это правда жизни, это законы, которые будут работать всегда. Хотим мы этого, или даже если мы этого не хотим. Потому, дорогие братья и сестры, будем внимательно относиться к нашему выбору. Не будем впадать в панику и в истерику, если что-то пошло не так. Будем стараться уподобляться этим женам-мироносицам, которые шли и смело, как говорит нынче психология, отстаивали свою веру, свои границы. Они никому ничего не доказывали. Они никого ни к чему не призывали. Они решились и пошли, и поступили правильно. И так будет в нашей жизни. Да поможет нам Бог, чтобы мы, выбрав, пошли этим путем. Преодолели все трудности, когда нам страшно, услышали: не бойтесь. И однажды все, чего мы хотели, все, чего мы ждали, все, к чему мы шли, во имя Бога, чтобы оно нас встретило. Чтобы сам Господь встретил нас, и уже мы были с Ним вечно. Аминь. Спасибо, Господи. Завтра традиционно будет совершаться две божественные литургии. Ранняя литургия начнется в 6:30 утра, поздняя в 9:00 утра. Также завтра после поздней божественной литургии будет отслужен молебен перед началом учебного года. Приглашаются не только школьники, но и их родители, и родители их родителей, ибо жизнь нас учит каждый день. Поэтому всех вас призываю помолиться, чтобы учебный год для нас был плодотворным, продуктивным, радостным и все, и радостным. Спасибо, Господи.

Пресвятая Богородица, спаси нас.

0: трудящимся английской чины, едино добро дойди планета Мати, сияющих сине жителя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас от медвечеств, произведшись естеством подобно чистое, исхождение разрешировавшее же сущую жизнь, к жизни приставися божественней ипостаси.
0: Святый Мученичи мира, не моли Бога, Твоей стрелами острым пронзилась, учителя в сердце,

Всем благовоний.

0: мы, и в родстве Деву сохрани, яко владыка и зиждителя сия твори.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, в представлении Твоей, Мати Божия, пространнейшая Дева Твоя и Богоприятная, ангельское воинство священными крылы, трепетом и радостью покрывалку.
0: Святым мученичем мира, не моли Бога,

0: Ты, Господи, к земле милостивно сошелся, Ты вознес, если падшее человеческое существо на древе воздвязание.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, будет Трое единственное приятие Христе, бессеменно причистую поставь, и словесную умну, одушевленно действенно, потерянно самовладычно и самовластно.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, давай.

0: Тебе жизнь воссиял ключ и детства не рушивший, как оба пречистое живоначальное твое тело, искушение смерти быть причастным.
1: Святый мученичем.

лица жизнодавца, тридневный с глобою врата смертный вниз, сокрушили с силой своей ряду умертвившего, и жало смертное стершего Адама Саеву, освободившего, воспоив всеземного.

радуйся, Владыку Церковь, воспевающая Тя земную и небесную, согласно поющим благословите вся дела Господня, Господа пойте и превозносите Его во веки.

0: все претерпелось и телесне, благоутробие ради многого.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, длинноприим человеческое естество, из Твоего все непорочное чрево нетленной, себе показание нетленно, за благоутробие тем життя, яко Богородицу величая.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, прими от нас песни сходную, Мати живого Бога, и святоносную Твоей божественной осени благодатью, воинство победительное, христолюбным людям мир, оставление поющим и душам спасение подающим.
1: Святым мученичем мира, не моли Бога нам.

епископа Екатеринбургского, святого праведного Симеона Литературского чудотворца и всех святых землерастий просиявших, мученика мирно пресвитя.

Идите поклонимся цареве нашему Богу. Идите поклонимся и припадем Христу цареве нашему Богу. Придите поклонимся и припадем самому Христу цареве и Богу нашему. Глаголы моя в душе, Господи, разуми звание мое. В одни глаз умоление моего царю мой, Боже мой. Я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти, и узришь меня, яко Бог, не хотя и беззаконие Ты си, не приселится к Тебе лукавное, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима, возненавидевайся все делающие беззаконие, погубившийся во будущей лжу, мужа кровельстиво внушается Господи, а же множество милости Твоей я внеду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему страсти Твоем, Господи, настави меня правдою Твоей, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой, я кунись в устях их истины, сердце их сует на гроб, отверг гортани их, языки своими лещаку, суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, во множество нечестий их извини я, яко ты огорчишь эти, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются вселившиеся в них, и похвалятся о Тебе любящие имя Твое. Яко Ты благословишь праведника, Господи, яко оружие благоволения венчалось нас, Господи, прибежище было сина в роды рода, прежде даже горам не будете создать оси земли и вселений, и от века до века Ты си, не отврати человека в смирении рекой си, обратитесь со сыновей человечести, яко тысячи лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний же мимо еде, и стража ночная уничижение хлета будут, утро яко трава мимо едет, утро процветет и придет, на вечер отпадет и жестит и исхнет, яко исчез оком гневом Твоим, и яростью Твоей смутихомся, положил себе беззаконие наше пред Тобою. Век наш в просвещении лица Твоего, яко все дни наши скудеша, и гневом Твоим исчез оком, лето наше, яко паучина паучакуся, дни и лето наше ниже 70 лет, аж уже всего 80 лет, и множит труд и болезнь, яко приди кротость на ны накажемся, кто везде жал гнева Твоего, и от страха Твоего яростуешь чести, десницу Твою так и скажи мне, окованное сердце мудрости, обратися, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни вня же смиренные си, лето вня же великом злое, и призвано рабы.

Твои, на дела Твои, настави сыны их. И будет святость Господа Бога нашего на нас, и дела наших исправи на нас. И дело как наших исправи, милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочнее, когда придешь и ко мне, прихождах из глубины сердца моего, посреди дома моего, не предлагав пред очима моима, вещь закона преступную, творящую преступление возненавидит, не предпей мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не позна, отлеветающего та искреннего своего сего изгоня, гордым оком и несытым сердцем, сим не едя, хочем и на верной земли, посаждая дайте со мной, ходя по пути непорочному, всеми служавшие, не живяши посреди дома моего, творя гордыню глаголи неправедное, не исправлявши пред очима моима, в утре избивался грешной земли, еже потребите от града Господня, вся делающая беззаконие, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, присно и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светлое воскресенье, проповедь от ангела, увидевши Господне ученицы, и прадедни осуждения отвергша, апостолам хвалящийся глаголоку, испровержися смерть воскресе Христос Бога, даруй мир и верю милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, в Рождестве девца сохранила иси, во успении мира не оставила иси Богородице, представила иси к животу, мать исущая живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Что тебе наречемо благодатное небо, и повысилось солнце правды, рай, как разъебайся, цвет нетления, девы, как пребывайся нетленно, чистую Матерь, яко и милость, и на святых твоих объятиях Сына, всех Бога того молись, спастися душам нашим, стопы мои направи по слависи Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие я, и сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполни уста мое хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, пости исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но и

молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование, гроб и умершление не удержаста, якоже бы живота Матери к животу представи, в утробу вселилась преснодевственную. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемые славим о Христе Божие, многотерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведно, любя, грешное, милуяй, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам, Господи, прими наши в части и молитвы, и исправь живот наш к заповедям Твоим, души наши, святители, соучисти помышления, исправи мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зола, болезней, угради нас святыми Твоими ангелы, на ополчение мы соблюдаем. Дай наставляем и достигни соединения веры, и в разум неприступные Твои славы, яко благословенно все во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без остыния Богослова родшую, сущую Богородицу Тебе величаем, именем Господне, высокопреосвященнейший Владыка, благослови.

человека, ведущего в мир, да знаменуется на нас свет лица Твоего, да внемузрим свет неприступный и исправи стопы наши.

воскресить Иисус Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй Ты, спаси от нас, яко благ и человека любит.

0: На наших волнах звучала трансляция всеночного бдения. Она велась из Иоанна Предтеченского собора города Екатеринбурга. Трансляция завершена, ну а наш эфир продолжается.
1: Прикрепив к зеркалу на лобовом стекле. Пускай машина, которая веряет свою земную жизнь, освещает Сафонским благословением. Спешу назад. Мне еще нужно успеть на занятия воскресной школы. Поэтому не обедаю и нигде не останавливаюсь. Иду с превышением скорости, благо дорога почти пустая. Вообще-то я водитель дисциплинированный. Во всяком случае, стараюсь быть именно таковым. А если и нарушаю правила, то не специально. И потом переживаю об этом. Даже наисповедкаюсь. Крестик легонько раскачивается на веревочке. Взгляд периодически падает на Афонское благословение. И всякий раз про себя повторяю: «Господи, прости меня, грешника, спешу я очень». Преодолев полпути, въезжаю в большую деревню. Шоссе делит ее пополам. Всегда удивлялся, как люди живут прямо на федеральной трассе. Вдруг с примыкающей к трассе дороги прямо перед мной выезжает легковушка. Начинаю возмущаться. «Ну дает! Трасса-то почти пустая. Подожди 5 секунд и езжай за мной!» «Нет же! Все вперед норовят!» Вот что значит деревня. Пришлось сбросить скорость и обгонять, не пойми, откуда взявшуюся легковушку. Обогнал и подумал. «А, собственно говоря, куда ты так спешишь? По времени успеваешь, не лети. Все-таки населенный пункт». На часах приближался 6 вечера. Наступали сумерки. Весь день накрапал мелкий дождик. За мной держался синий BMW. Мы с ним так и ехали, периодически обгоняя друг друга. А после того, как я сбросил скорость и поехал медленнее, он решил обогнать меня по левой полосе. До сих пор не понимаю, откуда она взялась. Но когда метрах в 15 прямо перед тобой из мокрых сумерек неожиданно вырастает силуэт коровы, тебе уже на самом деле безразлично, откуда. Главное, что делать дальше. Хорошо, что корова не курица. И если уж решила перебежать дорогу, то и не меняет своего решения. А с другой стороны, вес такого животного может доходить до полутонны. Так что это точно не курица. И столкновение с ней не предвещает ничего хорошего. Спасло только то, что всего несколько секунд назад тот, кого я мысленно обозвал деревней, заставил меня сбросить скорость. Мне хватило расстояния. Резко затормозив, вывернул руль вправо и остановился на обочине. Колени у меня дрожали. И маленький деревянный крестик Афонское благословение продолжал покачиваться на веревочке перед глазами. А в зеркале заднего вида отражалось лежащее на шоссе несчастное животное и BMW, решившее было пойти на обгон. Смотрю на деревянное распятие, и кажется, оно мне каким-то светлым-светлым. Может, из-за света фар, проезжающих мимо автомобилей? И тут же вспоминаю, как накануне поездки одна наша верующая делилась со мной. «Батюшка, я все молилась, чтобы сыну с невесткой Бог дитя даровал. Они уже столько лет прожили, а все никак не получалось. Уговорил его крестик надеть, он согласился. А тут приходит, мама говорит, смотри, какой у меня крестик сияет, такого еще не было, к чему бы это?» А я сразу поняла и даже от счастья заплакала. «К радости, сыночек, к радости великой». И точно, батюшка, младенчик в нашу дверь постучался. Я не объясню, от чего темнеет серебро. Зато теперь знаю точно, если твой крестик засиял, значит, это кто-то о тебе помолился.
0: В программе «Звучащая книга» слушали очередной рассказ отца Александра Дьяченко под названием «Валя Валентина, что с тобой теперь?». Продолжение книги услышим совсем скоро. Ну а пока на наших волнах новости культуры. Программа из цикла «Выход в свет». У микрофона Марьяна Ильина.

Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». За звукорежиссерским пультом компанию в эту субботу, 29 августа, мне составляет Екатерина Попова. Кратко познакомлю вас с теми программами, которые сегодня вечером и ночью будут звучать у нас в эфире. Например, совсем скоро передача из цикла «Беседы о вечном». Поговорим о том, как прощать себя. В 21:10 и в 23:10 вечерняя молитвенная правила. В 21 час 40 минут псалмы со 146 по 151. В 22 часа 15 минут передача из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Узнаем много интересного из жизни нашего города. В 22 часа 30 минут передача из цикла «Духовное слово». В 23:40 псалмы со 146 по 150 прочитает Александр Бондаренко. Ну а ровно в полночь на наших волнах зазвучит правило ко святому причастию. В ночное же время в нашем эфире, как всегда, звучит духовная музыка и повторы программ. Каждый час по одной передаче. В 1:20 звучащая книга, затем беседа о вечном, встреча за кулисами, репортаж от Виктории Кауган, десятая кафизма и духовное слово. В 6:20 утра новый день начнем с молитвой. Прозвучит утреннее молитвенное правило. В 7:20, ровно через час, мы его для вас повторим. В 6:45 услышим православный календарь. На завтрашний день, а в 7:50 Евангелие дня. Также на завтрашний день. Ну и, наконец, в 8:20 утра завтрашнего дня передача из цикла «Гость в студии». Напомню, мы рассказали, как идет подготовка к общемосковскому крестному ходу. Вот такие программы вы услышите совсем скоро на любимых волнах. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Yeah.

0: Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В столице Тувы открыт памятник императору Николаю II. В столице Республики Тува, городе Кызыл, бывшем Белоцарске, открыли памятник покровителю Уренхайского края императору Николаю II, указом которого Тыва вошла под протекторат Российской империи в 1914 году. В открытии и освящении памятника приняли участие преосвященнейший епископ Туранский Ермоген, викарий Кызыльской епархии, руководитель администрации главы Республики Тыва и аппарата правительства Республики Тыва и многие-многие другие. Установка памятника имеет глубокое историческое значение для Тувы. 4 апреля 1914 года император Николай II утвердил докладную записку министра иностранных дел о принятии 5 хашунов Уренхайского края под покровительство Российской империи, наложив резолюцию «Согласен». Таким образом, был объявлен протекторат России над Тувой. Именно в честь императора Николая II основанный в 1914 году поселок получил название Белоцарск. Ныне это город Кызыл, столица Республики Тыва. Но и к другим сообщениям выпуска. Всероссийский крестный ход под названием «Россия под Покровом» прибыл на Сахалин. Напомню, крестный ход стартовал 1 августа из храма Христа Спасителя города Москвы, а 22 числа прибыл в Южно-Сахалинск. Большую часть пути от Москвы до Сахалина крестный ход двигался на автомобилях, однако в связи с возможными неблагоприятными погодными условиями на участке паромной переправы было принято решение прилететь из Хабаровска на самолете. В аэропорту Южно-Сахалинска гостей встретил руководитель миссионерского отдела епархии протоиерей Виктор Горбач и представители общественности. Из аэропорта колонна автомобилей проследовала в кафедральный собор Рождества Христова, где архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор в сослужении духовенства совершил молебен перед святынями, которые сопровождают участники крестного хода, а именно образом Божьей Матери Троеручица, иконой Покрова Пресвятой Богородицы и соборной иконой святых покровителей-предпринимателей. По завершении молебна владыка Никанор поздравил всех присутствующих с радостным духовным событием, принесением в пределы епархии чтимых святынь, а также поблагодарил всех организаторов и участников крестного хода. По завершении молебного пения каждый участник богослужения смог приложиться к святыням, доставленным крестным ходом. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях пресс-секретарь информационно-издательского отдела Пятигорской епархии отец Михаил Самохин.
2: Батюшка с нами, как всегда, на телефонной связи. Батюшка, добрый день.
3: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Воскресенье».
2: Сегодня предлагаю поговорить про прощение. Вот как прощать себя? Где грань между покаянием и самоедством? Чем отличается здоровое раскаяние от патологической вины, которая разрушает психику? Итак, батюшка, вот как перестать годами прокручивать в голове одну и ту же ошибку десятилетней давности?
3: Сегодня затронута одна из основных тем духовной жизни христианской – покаяние и самоедство. На самом деле, думаю, что покаяние противоположно самоедству. И объясню, почему. Покаяние в переводе с еврейского, точнее, в переводе с греческого означает изменение ума, грех – тшува. А в переводе с еврейского – тшува означает возвращение. Вот, а покаяние как изменение ума с греческого и покаяние как возвращение. Нигде не написано, что покаяние — это патологическая вина. Дело в том, что в нашем мозгу существуют две вещи, тесно связанные с грехом, с ошибкой, с промахом. Это вина и ответственность. Так вот, покаяние — это прежде всего принятие на себя ответственности, а не только вины. Это готовность изменить себя, свой ум, свое поведение, свое настроение, свою волю таким образом, чтобы то, что нам очень нравится и очень хочется, ради Христа не делать. А во-вторых, это неразрывно связано с первым — вернуться к Богу, к Небесному Отцу. Мы помним, что самым ярким примером покаяния является притча о блудном сыне. И вот здесь момент тшувы, возвращения к Богу, к Небесному Отцу — это ключевой момент покаяния. Сначала он приходит в себя, этот блудный сын, вот этот момент изменения ума, он приходит в себя от морока греховного, а потом он принимает решение вернуться к Небесному Отцу. Вот в этом и есть смысл покаяния. Представьте себе, что блудный сын, вместо того, чтобы измениться и вернуться к отцу, вдруг бы начал, сидячи там в свинарнике, громко плакать и говорить: «А, какой же я негодяй, я вот во всем виноват, я такой вот весь, и что мне теперь делать непонятно, и что я буду делать неясно, вот такой я плохой, я хуже всех». А вот человек, испытывающий вину патологическую, о которой сегодня вы спрашиваете, как раз-таки подобен такому человеку, блудному сыну, который остался в свинарнике, который голодает, который мучается, который переживает вину за свой грех, но ничего не делает для того, чтобы измениться и вернуться к Небесному Отцу. Покаяние — это не просто чувство вины, это еще и волевой акт, акт отказа от продолжения греха и акт, пусть иногда болезненного, и разрыва с любимым, сладким, дорогим, родным грехом и возвращение к Небесному Отцу. А признание того, что сами мы не можем ничего сделать, сами мы преодолеть греховные привязанности не можем, и только возвращение к Отцу, просьба к Нему, молитва к Нему о том, чтобы Он помог нам, а точнее сделал за нас важнейшее дело нашего исцеления, это и есть покаяние. Покаяние — это акт воли, а вина — это всего лишь чувство. Знаете, вот на исповедь прийти и сказать: «Да, батюшка, я грешен», это все равно, что у банки с вареньем маме сказать: «Это не я ел», или «Прости меня, мама», в лучшем случае: «Да, это я съел варенье». А дальше? Вот настоящее покаяние не заканчивается у исповедного аналоя, оно начинается у него. Начинается оно там, где мы перестаем грешить, там, где мы принимаем твердое решение снова вернуться к Богу, к Небесному Отцу. И ради Христа вот тот грех, который мы так любим, который мы так лелеем, который так совершаем часто, что он уже стал там фактически неотъемлемой частью нашего характера и нашей личности. Вот этот грех ради Христа, когда мы решаемся прекратить, когда мы решаемся больше не совершать, когда мы просим Бога сделать так, чтобы мы больше не грешили, даже если нам этого очень хочется. Вот в этом коренное различие покаяния от самоедства. Самоедство — это застревание в вине. И надо сказать, что здесь есть часть гордости. Ах, я хуже всех. Я первый среди грешников. Ну, пусть хоть среди лучших, но я первый. Что это, как не скрытая гордынь? Конечно же, да. А когда мы трезво смотрим на себя и понимаем: да, я хуже всех, я не справляюсь, я не не могу, я сам не тяну, и я возвращаюсь к Богу и прошу Бога, чтобы Он изменил мое сердце, изменил мою волю, изменил мои греховные привычки, и я предаю себя Его воле и говорю: Господи, да будет воля Твоя, а не моя. Вот этот вот отказ от своей воли — это завершающий момент покаяния. Ведь блудный сын говорит, что «пойду я к отцу моему и скажу ему, да, недостоин я уже быть сыном твоим, прими меня как одного из твоих наемников». И дальше он только начинает говорить о своем недостоинстве, как отец перебивает его и принимает его, как мы помним, совсем не в наемники, не в работники. Но вот это вот желание предать себя в руки отца, в его волю, в справедливую, может быть, строгую, может быть, суровую, но любящую волю, это очень и очень важно. Мне кажется, вот эта иллюстрация, пример вот этой притчи, классической притчи о блудном сыне, притчи о покаянии, очень ярко иллюстрирует отличие между виной как самолюбованием, грехом, как гордостью такой за свой грех, который мы так переживаем, и реальным покаянием, как желанием измениться, как желанием вернуться и действительно реальным возвращением к Небесному Отцу. И годами прокручивая в голове один и тот же грех, мы совершаем одну такую серьезную, знаете, ошибку, потому что Господь оставляет нам память о наших грехах, чтобы мы снова не возвращались к ним. И это правильно, потому что мы склонны возвращаться, как читаем мы в Ветхом Завете, да, как и пес, да, возвращаться к своей нечистоте. Это правда. И Господь оставляет нам память о наших грехах не потому, что Он нас не простил, а потому что хочет, чтобы мы не возвращались. А вот когда мы возвращаемся, это значит, что мы не расстались с грехом. Это значит, что часть нашей души еще прилеплена к нему. Это значит, что есть часть души, которая втайне услаждается грехом, втайне любит грех и втайне готова снова ему предаться при малейшей такой возможности. Волевой акт отречения от греха, отказа от греха, изменения, возвращения — это совсем не только чувство покаяния и раскаяния. Это то, что за ним следует и должно следовать в настоящем покаянии. Ну вот как-то так, если я уже немножко повторяюсь.
2: Очень многие вот это вот событие, когда мы какую-то ситуацию не можем забыть и буквально изводим себя, прокручивая в голове, никак ее не отпускаем, считают, что это голос Бога или голос совести в голове. Но вы сказали, что это не так. Что же тогда голос Бога?
3: Когда мы с отвращением вспоминаем о грехе, когда мы говорим: «Господи, какой же я был дурак, что совершал это. Господи, какой я был дурак, что обжирался, какой я был дурак, что злословил, сквернословил, злился, осуждал, блудил, гневался, обманывал и так далее, и так далее. Какой же я, Господи, был дурак, прости меня, Господи». Вот такое воспоминание можно назвать голосом совести. А когда мы снова и снова прокручиваем какие-то детали воспоминаемых, это самое главное тут понимать, а с каким чувством мы это делаем? А нет ли в этом тайного услаждения тем грехом? Да, я больше боюсь, не могу, страшусь, опасаюсь грешить, или больше уже по возрасту грешить уже не могу, как грешил, но все равно в душе живы вот эти воспоминания о былых грехах, и я никак не могу их отпустить. Вот наше отношение к этому воспоминанию и есть лучше всего, лучший индикатор того, от Бога ли это воспоминание, голос ли это совести, или это голос гордости собственной о том, какие мы великие грешники, и голос услаждения нашим грехом. Это вопрос скорее к духовнику, это вопрос личной духовной жизни. И тут нужно с духовником или со священником, которому мы регулярно исповедуемся, покопаться в этом, разобраться, понять, что же движет нами в воспоминании греха. Важно очень наше отношение к нему. Ключевой фактор как раз то, как мы воспринимаем это воспоминание.
2: Как в моменте разорвать вот этот круг навязчивых мыслей, если буквально ты не можешь от них заснуть?
3: Ну, если не можем уснуть, то ситуация уже запущена, да, довольно серьезно. А лучше всего молитва. Лучше всего молитва. Останавливаем. Да, Господи, прости. И начинаем молитву Иисуса. Вот прям останавливаем всякий поток мыслей и начинаем молиться. Молимся, пока не заснем. Потому что только молитва позволяет остановить дурные помыслы, которые забивают голову. Но если уж мы дожили до бессонницы, то это прям совсем беда. Это нужно идти на исповедь к духовнику, это нужно говорить о том, что лукавый настолько терзает прелогами, настолько терзает помыслами, настолько терзает воспоминаниями, что мы заснуть не можем, что нас это все прям терзает и мучает. А если мучает под благим предлогом, что вот какие мы плохие, ну что ж, ну давайте плохие мы, хорошо, но встанем на молитву, сделаем 10 земных поклонщиков, прочитаем молитвочки, прочитаем молитву Иисусову и ляжем снова спать. Так тоже может быть. Но подобные советы должен давать духовник каждому конкретному человеку, чтобы, сообразуясь с духовным устроением, с силами, с возможностями, с психикой человека, давать такие советы. То есть кому-то лучше действительно встать и почитать псалтирь, кому-то лучше сделать поклон, кому-то просто молитву Иисусову прочитать, кому-то перекреститься широко, выпить святой водички глоток и лечь спать дальше. Все зависит от индивидуального устроения человека, от того, насколько этот грех терзает психику человека, насколько он истощил нервную систему. Потому что грех — это явление психическое, душевное, а бессонница — явление нервное. И когда мы довели свою нервную систему до того, что мы не можем заснуть из-за того греха, который нас терзает, это уже как минимум повод для беседы с духовником, для покаяния, для того, чтобы предпринимать уже какие-то срочные меры. Забудьтесь о своем духовном здоровье.
2: Вот, кстати, про здоровье, да, иногда чувство вины может действительно причинить реальную физическую боль и стать причиной каких-то депрессивных состояний. Вот как все-таки понять, да, что пора уже к специалисту обратиться, к врачу, и просто молитва и святая вода не поможет?
3: Депрессия – это клиническое состояние, диагноз, который может поставить преимущественно психиатр, который поможет поставить, но сам-то ставить не может психолог, который может разглядеть какие-то признаки и направить к психиатру. Но в целом депрессия характеризуется клиническая тем, что страдает в первую очередь эмоциональная сфера. Не хочется ничего, ни вставать, ни есть, ни пить, ни жить, ни плакать, ни смеяться, вообще ничего. Вот это клиническая депрессия. И здесь, конечно, дорога прямая к врачу, к специалисту. Если же мы видим просто уныние, то здесь дорога к священнику. Хороший священник, опытный, в состоянии разглядеть разницу между унынием, явлением жизни духовной, и депрессией, явлением жизни душевной и физической. Уныние — состояние ума, а депрессия — это комплексное состояние, которое затрагивает не только ум, но прежде всего и эмоциональную сферу, затрагивает и физическое состояние тела человека. Реально человек лежит и вообще ничего не хочет делать. Вот просто лежит. И это уже такая классическая картина клинической депрессии. Как уловить это состояние? Только со стороны. Большинство из нас к самодиагностике в таких сложных вопросах не способны. Не потому, что мы мало знаем, плохо читаем интернет или как-то недопонимаем психологических тонкостей. Просто изнутри консервной банки не видно, что ты в ней находишься. И для этого нужны специалисты, хорошие священники, хорошие опытные психологи, врачи, которые могут со стороны, глядя на человека, сказать: «Мил человек, да у тебя беда, тебе нужно помощь, тебе нужна помощь духовника, или там тебе нужна помощь специалиста, психолога, или тебе нужна помощь психиатра». И это нормально, в этом нет ничего зазорного или стыдного. Это тоже болезнь, и, к сожалению, наша окружающая жизнь очень сильно нагружает нашу психику, и сейчас количество реальных болезней в этой сфере, увы,

0: где специалисты просто рассказали о том, как вести себя с прихожанином, который несколько не в ладах с психическим здоровьем, как обезопасить себя, как обезопасить прихожан, как мягко, но настойчиво направить человека к специалисту, к врачу, как отличить состояние клинические, то есть уже те, которые рискованно и, в общем, уже бесполезно лечить только духовными средствами, где требуется еще и помощь врачебная. И после этого семинара нам владыка всем вручил книгу от известного психиатра «Основы пастырской психиатрии». И эта книга настольным пособием стала для всех священников нашей епархии, потому что, увы, к сожалению, да, проблемы в обществе есть. Поэтому, если есть какие-то вопросы, проблемы, не стесняйтесь, дорогие слушатели, обращаться к специалистам, к профессионалам, к опытным священникам, к православным психологам, к врачам, психиатрам, специалистам. Тут уже, знаете ли, здоровье дороже, чем наше самомнение. Тут нужно быть мудрым и бдительным.
1: Как правильно использовать плоды исповеди? Ну, то есть, достаточно ли просто исповедаться и забыть, или надо еще совершить какое-то действие?
0: Нужно перед следующей исповедью спросить себя, а что я сделал для того, чтобы не повторять предыдущий список? Что я сделал для того, чтобы не каяться снова в одних и тех же грехах? Какие действия я предпринял? Я стал меньше общаться с людьми, которые меня повергают в осуждение. Я стал реже объедаться. Я стал меньше просматривать соблазнительного в интернете, который повергает меня в другие какие-то грехи. Или я стал меньше сквернословить. Что я реально сделал в борьбе с грехом? Ведь борьба с грехом, покаяние — это изменение. Вот в чем я изменился? Какой хотя бы один шаг я сделал для этого изменения? Начал ли я контролировать, сколько я ем? Начал ли я контролировать, с кем я общаюсь? Начал ли я следить за своим языком? И начал ли я следить за своими глазами, куда они смотрят? Что я сделал? И в идеале, знаете ли, с исповеди, с покаяния, с очищения, с вычистки конюшен, дело покаяния только начинается. Дальше начинаются наши действия. А что я сделал? Ну, я хотя бы помолился, я хотя бы Бога попросил о том, что, Господи, я ничего не могу. Я вот грешник, я вот этот грех совершаю, я из раза в раз исповедую одно и то же: Господи, ты мне помоги, сделай что-нибудь, потому что я вот в болоте в этом тону. Хотя бы так я помолился, чтобы Господь протянул мне свою руку. Возопил я ко Христу, как апостол Петр на озере во время бури Тивериадского. Только в ответ на наш вопль Господь протягивает нам свою руку, Он нашу свободу ни к чему не принуждает, Он ждет этого вопля, хотя бы. Да был ли вопль-то? Если был, уже хорошо, уже сделан первый шаг. Если я стал меньше общаться с тем, с кем я сквернословлю, уже отлично. Если я стал контролировать себя чуть лучше, хотя бы чуть, хотя бы немного, уже есть шаг определён. Итак, от исповеди к исповеди, от греха к греху, от помысла к помыслу, один за одним, потихонечку, но в каждом грехе, с каждым грехом нужно бороться. Нужно именно предпринимать какие-то активные волевые действия, чтобы снова не прийти к исповедному аналою с тем же самым списком, тех же самых грехов. Иначе мы, как, знаете, ленивые выпускники детского сада, мы все сидим в старшей группе, двигаться дальше не хотим, нас все устраивает. Вот мы пришли, покаялись, вроде как батюшка помолил, над нами грехи отпустил, мы развернулись и делаем то же самое. Разве это покаяние? Разве это изменение? Разве это возвращение к Небесному Отцу? Я вот тут, конечно, может быть, эмоционален слишком, но мнится мне, что это профанация. Причем виноваты в этой профанации не священники. Священники-то всех принимают с любовью, с терпением, ничему уже не удивляются и не дают непрошенных советов зачастую, но это наша вина, что мы ничего не делаем для того, чтобы измениться, для того, чтобы вернуться. А делать надо. Хотя бы маленькие шаги, на которые Господь отвечает своей благодатной помощью и поддержкой, и укреплением. Если мы не будем делать этих шагов, само собой ничего не поменяется. От нас нужна воля. От нас нужно волевое усилие, от нас нужно действие, от нас нужно выражение желания что-то изменить. Иначе какой смысл ходить по кругу? Вот так вот, и несколько эмоционально.
1: Современная психология говорит о том, что нужно любить себя, принимать себя, и что все мы имеем право на ошибку. Есть ли в православии такие понятия, и чем психология?

0: логическое понять и полюбить себя отличается от православного?
1: В христианстве появилась впервые идея прощения. То есть у нас есть Господь, который может простить нас, простить нам наши грехи и сделать их небывшими. То есть изгладить их из книги нашей жизни и избавить нас от ответственности в вечной жизни за них. При условии, что мы их не будем повторять. Принятие себя таким, как есть, это, знаете ли, накладывание пластыря на гноящуюся рану. Это не попытка уврачевать грех, измениться, вернуться. Это попытка зафиксировать все как есть. Да и ладно, ешь себе там рожцы тайком, воруй у свиней и хорошо, и живи. Не можешь жить как человек, живи как скотина. Не можешь браки достойно вести себя и сочетаться браком. Живи как животное. Вот так, что ли, принимать себя? Нет, конечно. Христианство против этого. Христианство называет зло злом, а добро добром. И когда мы падаем в грех, когда мы промахиваемся, христианство, православие говорит ясно: мил человек, ты согрешил, ты ошибся, ты упал в грех, нужно вставать. Попытка говорить о принятии себя — это попытка говорить о том, что можно и не подниматься. Вот в этом беда. Другое дело, когда говорится о том, что ты имеешь право на ошибку. Да, право на ошибку есть, но эта ошибка должна исправляться. То есть право на ошибку есть у каждого. Так нужно же что-то делать, чтобы не оставаться в состоянии одной и той же ошибки всю жизнь. Если одна и та же ошибка в компьютере будет повторяться, он зациклится, он зависнет и будет повторять одну и ту же ошибку и перестанет вообще действовать. Потому что одна и та же ошибка будет все время ему, он будет все силы свои тратить на одну и ту же ошибку. Так и человек, если он будет только принимать себя, ну вот я такой, да, я вот обжора, я там сквернослов, я блудник, я гордец, я там лжец, я там, это, не знаю, кто еще, там, я там деньги очень люблю и так далее. То есть мало ли что, я в этом остаюсь, и, ну и вот так есть, я себя принимаю. Нет, Бог человека задумал. Иным. Бог в вечности хочет видеть человека не облепленным грехами, как нечистотой. Бог хочет видеть человека таким, как он его задумал. Чтобы оказаться вместе со Христом, нужно научиться жить в раю. А как мы можем научиться жить в раю? Научиться любить. А чтобы научиться любить, нужно избавиться от своих грехов. Если я принимаю себя и только себя, если вокруг меня, у меня в жизни все крутится, то зачем мне вообще другие нужны? Господи, достались они мне. Они могут быть либо ресурсом, либо помехой. Если не ресурс, то помеха. А вот если мы так будем относиться к людям, вокруг себя все выстраивая в своем эгоизме, никакой любви не будет. А не будет любви, не будет Бога, потому что Бог есть любовь. И не сможем мы в рай попасть, и жить в раю не сможем, потому что Бог есть любовь, и в раю рай наполнен любовью. Рай — это жизнь с Богом. А как мы в Царство Небесное хотим попасть, если мы такие хорошие и принимаем себя, и со своими всеми недостатками? В этом есть только один правильный элемент, тождественный христианству. Это трезвый взгляд на себя. Да, трезвый взгляд на себя. Да, я такой, я действительно немощный, грешный, у меня там эти, и другие, третьи, пятые, сотые грехи. И они есть. А вот дальше начинается коренное различие. Психология предлагает разные методы. Кто-то говорит, надо тихонечку там работать над собой, но аккуратно, очень так подхваливая себя все время, беспрерывно говоря, какие мы хорошие, какие мы замечательные. Кто-то говорит, вообще нужно остаться так, как есть. Ну вот такие мы, такие есть. Ну что ж теперь сделаешь? Бог добрый, он всех простит, он всех любит. А вот уж мы такие удались. Что выросло, знаете ли, то выросло. Редко какой психолог предложит реально решить проблем. Давайте мы изменимся, давайте мы что-то сделаем, чтобы решить эту проблему. Давайте мы образ жизни поменяем, чтобы проблему решить. Есть такие психологи тоже, не спорю, но клиентов у них гораздо меньше. И берут они гораздо меньше денег, потому что они решают проблему за один или несколько сеансов, в течение которых помогают человеку измениться, а не выслушивают годами его нытье, как у него все плохо, получая за каждый сеанс часовую оплату и имея постоянного клиента, который с удовольствием выслушивает то, что нужно холить себя, любить, лелеять, и, в общем, ничего делать вовсе не обязательно. Это разная психология, это разные методы. И, к сожалению, вокруг психологии, как науки, собственно говоря, психология — это искусство, которое только сейчас пытается стать наукой, по большому счету, пытаясь формализовать какие-то житейские методы воздействия на человека, какие-то на биологические клиническую основу поставить, на профессиональную основу поставить методы взаимодействия людей. Это пока по историческим меркам еще не завершившийся и продолжающийся процесс. В значительной степени современная психология — это искусство, которое оперирует языком науки, но реальное взаимодействие все равно происходит между личностями психотерапевта, психолога и пациента, и здесь значительная доля индивидуальности, то есть искусство, а не науки как таковой. То есть существуют техники, технологии, но то, какой результат они принесут, всецело зависит от того, кто их применяет и к кому. Поэтому, на мой такой дилетантский взгляд относительно, все-таки психология еще пока искусство, которое имеет шансы стать наукой, может быть, когда будут изобретены универсальные технологии, эксперименты, которые освобождают эту сферу от влияния личности. Пока это не так, и пока мы видим, что психология оказывается очень разной. Та, которая решает проблемы, та, которая позволяет трезво взглянуть на себя, та, которая помогает меняться, та, которая исследует человека, чтобы его изменить, ну, кто и почёт, уважение, ну что ж, дай Бог. А та, которая консервирует сгноящиеся раны пластырем самопринятия, саможаления, самоутешения и самовосхваления ради того, чтобы из года в год одни и те же люди приносили все новые и новые деньги тем людям, которые им будут говорить, что ничего делать не нужно, и вокруг виноваты все другие, начиная там с родителей и близких, и окружающих, а ты хороший и замечательный, ну, это лукавство, обман и прямо противоположное покаянию действия. Это сохранение человека в грехе. В такой психологии, конечно, соответствуют чьи отношения. А есть, к сожалению, и такие методы, и, к сожалению, сейчас они равно принимаются и равно легитимными считаются в сообществе специалистов. Можно и так, и этак, и все хорошо, а бы только не приводило к каким-то совсем уж катастрофическим последствиям. Не всякая психология тождественно к покаянию. Некоторая помогает, но значительная часть, к сожалению, вредит. Очень внимательным нужно быть, нужно искать специалиста сейчас в современных условиях с православным мировоззрением, который не будет применять техники, которые противоречат православию и его уважению к свободе личности и к праву личности контролировать то, что ему внушается, например, или то, какие последствия будет иметь та или иная техника, воздействующая на человека. И, конечно же, недопустимый, на мой взгляд, опять же, это мое частное мнение, недопустимы те техники, которые отвращают человека от работы над собой, от изменения себя, от того, чтобы все же меняться и возвращаться к Богу.
0: В церкви очень часто звучит мысль о том, что нужно отделять себя от греха. Вот есть грех, да, есть личность человека, и мы ненавидим грех в человеке, а не самого человека. Вот как это сделать на практике? Как в себе отделить грех от своей личности, чтобы ненависть к грехам, в конце концов, не перешла в ненависть к себе?
1: Это большая духовная работа. Тут нужно пройти между Сциллой самобичевания и самоосуждения и Харибдой самовосхваления и саможаления. Тут нужен духовный опытный проводник, который аккуратно проведет нас между одной простой мыслью, тем, что в нас есть нечто, что сопротивляется греху, и это нечто достойно уважения, и нужно на это нечто опираться в своем противостоянии греху, а это и есть та наша личность, которая не затронута еще грехом. И вот тут снова и снова мы говорим о важности индивидуального духовного руководства. Индивидуального духовного руководства, потому что самому человеку сложно и трудно бывает это сделать, потому что всегда есть два соблазна. Либо да, сказать «я хуже всех», испытывая тайную гордость тем, что я хоть где-то первый, хоть с конца до первой. Либо действительно начать говорить: «Ну, я же все равно там больше, чем мой грех, что ж меня осуждать? Не надо меня осуждать. Я хороший, это мои грехи плохие». Ответственности с ним, себя снимать мы не можем. Но вина и ответственность, еще раз вернемся к началу нашего разговора, не одно и то же. Вина — это первый стыд, это чувство, которое побуждает нас к ответственности ответственности. А вот ответственность — это волевое усилие, это действие, которое следует за виной, к сожалению, не всегда следует за ней, и которое требует от нас реальных усилий, действий. И вот здесь, опять же, это мое личное мнение, я думаю, что тут очень простая история. Есть во мне что-то, что сопротивляется греху? Слава Богу! Примем это как за помощь, поддержку Божию. Скажем спасибо Господи, что во мне еще осталось что-то, что в состоянии помочь мне отказаться от очередной рюмки, от очередной сигареты, от очередной тарелки, от очередного видео, от очередного любого другого греха. Слава Богу, что это есть. Спасибо тебе, Господи, что во мне еще что-то борется и сопротивляется. И когда я прихожу к покаянию, я понимаю, что вот эта здоровая часть моей личности, вот эта трезвомыслящая и скорбящая о предстоящей вечности моей часть моей личности, вот это и есть я. Но и грех мой — это тоже я. Это болезнь, которую я пустил внутрь себя. Особенно там это касается блудных грехов. Мы помним, что апостол Павел говорил, что всякий грех грешник совершает вовне, а только блудный внутрь себя. Так вот, болезнь — это грех. Грех — это болезнь, которую я пустил внутрь себя. И вот я же не сливаюсь целиком со своей болезнью. Хотя она есть, она определяет часть моей личности, она определяет часть моей жизни, эта болезнь. Она делает, меняет мою внешность иногда и мое поведение, болезнь любая. Но она же не я. Это грех. Грех не я. Не потому, что я за него не отвечаю, не должен ничего с ним делать. Грех не я, потому что грех — это болезнь, которая коверкает мою природу. И грех я могу ненавидеть. Ненависть и дана нам для борьбы с грехом. Грех я могу ненавидеть. Ненавидеть и тех, кто в ответ, кто этот грех в меня всевает. Ну, это такая ответная ненависть, потому что эти существа нас тоже ненавидят всеми силами и всеми своими возможностями. Поэтому тут, опять же, попытка отождествить человека с его грехом — это лукавая попытка, это попытка довести человека до гибели, это попытка довести человека до ада, это попытка довести человека до того, что Роскомнадзором упоминать в эфире запрещено. Поэтому это опасная история. Она требует внимательного духовного руководства. Она требует того, чтобы духовник сказал тебе: нет, мил человек, есть еще в тебе надежда Божия на тебя, есть еще в тебе любовь Божия к тебе, есть еще желание Господа тебя спасти любою ценою, есть еще желание Господа тебя вытащить из болота греховного и привести к Царствию Небесному, к себе. Есть это все и всегда будет, и всегда будет действовать в жизни. Поэтому любая болезнь, любая проказа греха, любая греховная зависимость, которая нас обуревает, все равно не равна нам просто потому, что в нас еще есть образ Божий. И вот это уважение к себе, достоинство человека относится прежде всего не к греху, а к образу Божию в нем. Говоря о психологах, чуть возвращаясь к теме психологии, могу еще сказать, что когда речь идет о принятии себя, мы, как люди церкви, говорим, что принимать в себе и относиться к себе хорошо нужно прежде всего, имея в виду тот образ Божий, который в нас заложен и который является основой для нашей жизни.
0: Ну и в конце давайте подведем итог программы и еще раз напомним нашим радиослушателям о том, как себе помочь, какую молитву вспомнить в первую очередь, когда твои мысли не дают тебе покоя.
1: Ну, знаете, тут зависит от того, конечно, чем нас лукавый заставляет не спать. На мой взгляд, самый простой метод, самый действенный — это чтение молитвы Иисусовой. Она самая простая, самая известная, самая действенная в такой ситуации. Чтобы не вспоминать сейчас срочно молитвы каким-то конкретным святым, можно помолиться своему небесному покровителю, если мы знаем его молитву наизусть. Можно помолиться честному и животворящему кресту, если какие-то особые страхования на нас нападают и какие-то, ну, прям суровые проблемы. А если просто крутятся в голове дурные какие-то помыслы беспрерывные, самоедские. Вот Иисусова молитва, потому что это молитва покаянная, потому что это молитва, призывающая милость Божию на человека. Самый лучший вариант, самый простой и самый эффективный, на мой взгляд.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находился пресс-секретарь информационно-издательского отдела Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивые к Тебе обратятся. Избави мя от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Памятник императору Николаю II и его семье открыли в Югре. 19 августа этого года праздник Преображения Господня митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел осветил памятник святым царственным страстотерпцам, императору Николаю II и членам его семьи в городском поселке Белый Яр Сургутского района. Открытие и освящение на территории строящегося храма в честь Казанской иконы Божьей Матери памятника является одним из важнейших моментов строительства храмового комплекса. Сама по себе скульптурная композиция Николая II с семьей выполнена из бронзы, высота около 3 метра. Освященный монумент призван напомнить о любви к родине, стремлении к благочестивой жизни. Царственные страстотерпцы Николай II, Александра Федоровна и их дети стали символом семейной верности и духовной стойкости. Их канонизация говорит о важности милосердия, смирения и доверия к Богу, даже в самых тяжелых испытаниях. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Русской Православной Церкви призвали направить частицу мощей Дмитрия Донского в зону СВО. Ожидается также, что ковчеги с мощами благоверного великого князя Дмитрия Донского будут переданы в Кафедральный соборный храм Христа Спасителя и ряд других храмов, где святыни будут доступны для поклонения верующих. Напомню, в июле этого года в ходе реставрационных работ, вызванных проседанием плит, пола и угрозой разрушения надгробниц, над захоронением великих князей в Архангельском соборе Московского Кремля были проведены противоаварийные работы, в ходе которых и были обнаружены мощи. Комплекс исторических сведений, археологический облик захоронения и результаты антропологического исследования подтвердили подлинность останков святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, князя-воина, скончавшегося своей смертью в возрасте 39 лет. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы, ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты бойся, Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче же и не яко человек, но и горейска та вольна мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеякся, или лукавый по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеякся. Моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания, и не темной сласти кроме, уставь стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, крапи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец. ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мышелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое.

и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Аллилуйя! Псалом 146. Восхваляйте Господа, ибо воспевать псалмы – благо для нас. Богу нашему да будет угодна хвала. Господь созидает Иерусалим, рассеянный по земле Израиль соберет. Исцеляет он сокрушенных сердцем и врачует раны их. Исчисляет множество звезд и всем нарекает имена. Велик Господь наш, велика сила Его, и разуму Его нет предела. Принимает кротких Господь, а грешников унижает до земли. Начните прославлять Господа, пойте хвалу Богу нашему под звуки гуслей. Одевает Он небо облаками, проливает на землю дождь, взращивает на холмах траву и злаки на пользу человеку. Дарует пищу скоту и птенцам ворона, призывающим его. Ничто пред ним сила конская, и к мужу, уповающему на силу голеней своих, не благоволит. Благоволит Господь к боящимся его и уповающим на милость его. Аллилуйя, Агея и Захарии. Псалом 147. Восхваляй Иерусалим Господа, восхваляй Бога твоего, Сион. Ибо укрепил он запоры ворот твоих, благословил сыновей твоих. Утверждает он в пределах твоих мир, и тучной пшеницей насыщает тебя. Посылает слово свое на землю, быстро течет слово его. Расстилает он по земле снег, будто пряжу, мглу рассыпает, словно пепел. Мечет град, словно зерно. Перед морозом его кто устоит? Пошлет он слово свое, и растает снег. Дохнет ветер, и потекут воды. Возвестил он слово свое Иакову, повеление и суды свои Израилю. Не сотворил он этого другим народам, и суда своего не явил им. Аллилуйя! Агея и Захарии. Псалом 148. Восхваляйте Господа на небесах, восхваляйте Его в обителях небесных, восхваляйте Его ангелы Его, восхваляй Его воинство Его, восхваляйте Его солнце и луна, восхваляйте Его звезды и свет, восхваляйте Его высочайшие небеса и вода, что превыше небес. Да восхвалят имя Господне, ибо Он сказал, и возникло все, Он повелел, и создалось, утвердил Он сотворенное им навеки, повеление дал, и незыблемо оно». Восхваляйте Господа на земле, змеи и все бездны, огонь, град, снег, лед, ветер бурный, творящие волю Его, горы и холмы, деревья плодоносные и кедры, звери и скот, гады и птицы пернатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девы, старцы и отроки. Да восхвалят имя Господне, и возвеличится имя Его единого, прославят Его на земле и на небесах. И вознесет Он народ свой, да воспоют эту песнь праведники Его, сыны Израилевы, народ, преданный Ему». «Аллилуйя», Псалом 149. «Воспойте Господу песнь новую, восхваляет Его сон праведных. Да возвеселится Израиль о Творце Своем, да возрадуются сыны Сиона о Царе Своем, да восхвалят имя Его хором под звуки тимпана и псалтири, да поют Ему. Ибо Господь благоволит к народу Своему, вознесет кротких и дарует им спасение. Возликуют праведники во славе и возрадуются в обителях Господних на ложах Своих. Славословие Богу в устах у них и мечи обоюдоострые в руках у них, чтоб сотворили они возмездие народам, наказание племенам. Свяжут их царей цепями и вельмож их оковами железными, совершат суд предназначенный. Тогда будут прославлены праведники его». Аллилуйя. Псалом 150. «Восхваляйте Бога, взирая на святых Его. Восхваляйте Бога, взирая на твердь небесную, где явлены силы Его. Восхваляйте могущество Его, восхваляйте безмерное величие Его, восхваляйте Его звуками трубными, восхваляйте Его на псалтире и гуслях, восхваляйте Его на тимпане и хором, восхваляйте Его на струнах и трубами, восхваляйте Его на кимвалах сладкозвучных, восхваляйте Его на кимвалах прославляющих. Всякое дыхание да хвалит Господа». Псалом 151. Этот псалом написан особо Давидом вне числа 150 псалмов о единоборстве с Голиафом. «Меньшим был я среди братьев моих и самым юным в доме отца моего. Пас я овец отца моего. Руки мои сотворили гусли, и персты мои сделали псалтирь. Кто возвестит обо мне Господу моему? Сам Господь, сам услышит. Сам послал вестника своего, взял меня с пастбища отца моего и помазал меня елеем святым своим. Братья мои были красивые и рослы, но не благоволил к ним Господь. Вышел я навстречу иноплеменнику, и проклял он меня от имени идолов своих. А я исторгнул меч у него, обезглавил его и снял позор сынов Израилевых».
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Директор Патриаршей гуманитарной миссии встретился с добровольцами в Горловке. 23 августа этого года в Богоявленском кафедральном соборе Горловки прошла встреча директора Патриаршей гуманитарной миссии диакона Игоря Куликова с добровольцами, которые несут служение в городе. Перед началом мероприятия в храме была совершена божественная литургия. Богослужение возглавил руководитель молодежного отдела, ответственный за волонтерское, больничное и госпитальное служение Горловской епархии архимандрит Агафодор Поляков. После службы за чаепитием состоялась беседа, посвященная основным направлениям работы миссии. Участники обсудили помощь одиноким людям на дому, прием беженцев из Константиновки, а также восстановление поврежденных частных домов. Горловка – настоящий пример стойкости и мужества. Город уже 12 лет подвергается практически ежедневным обстрелам, но люди здесь остаются открытыми и радушными и не разучились радоваться жизни. Во второй половине дня представители Патриаршей гуманитарной миссии вновь собрались в Богоявленском соборе, чтобы помолиться о здравии митрополита Горловского и славянского Митрофана, получившего ранение в результате атаки Горловки. Но и к другим сообщениям выпуска. В Южно-Сахалинске установлен памятник императору Николаю II. 23 августа этого года у Кафедрального собора Рождества Христова в городе Южно-Сахалинск был открыт и освящен памятник страстотерпцу Николаю II. Чин освящения совершил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор. На богослужении присутствовал и сенатор Российской Федерации, представитель в Совете Федерации от Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин. В своем слове архиерей подчеркнул, что установленный памятник стал первым в истории Сахалина монументом русскому императору, единственному царю из династии Романовых, причисленному к лику святых. Ну и последнее сообщение выпуска. Больше 110 тысяч верующих приложились к деснице святителя Спиридона в Татарстане. 21 августа этого года ковчег с десницей был доставлен из города Чебоксары в город Казань. В Казанском речном порту святыню и гостей столицы встретил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Ковчег с мощами в сопровождении архиереев и духовенства был доставлен в кафедральный собор в честь Казанской иконы Божьей Матери Казанского Богородицкого монастыря. У ворот обители святыню встречали епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, епископ Чистопольский и Нижнекамский Филарет и духовенство города Казани. Под пение тропаря святителю ковчег с десницей угодника Божия был торжественно внесен в Казанский кафедральный собор, где архиереи и духовенство совершили молебен святителю Спиридону. Затем от имени руководства республики, гостей столицы Татарстана и верующих поприветствовал заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан Юрий Камалтынов. Он поблагодарил митрополита Нектария за визит и отметил, что прибытие в Казань мощей святителя Спиридона – это большой праздник для всех православных Татарстана. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях куратор выставки «Чемоданное настроение» Светлана Булатова. Светлана с нами, как всегда, на телефонной связи. Светлана, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну что ж, мы продолжаем знакомиться с выставкой, которая открыта в Музее истории Екатеринбурга. Мы поговорили в прошлых программах о том, как она организовывалась, как агентство «Спутник» участвовало в этой организации, как происходили сами поездки, когда люди уже были в самолете и, собственно, долетели до стран. Итак, Светлана, вам слово, продолжайте.
1: Да, сегодня меньше про трудности, больше про приключения. Я обещала рассказать еще отдельно про особенные трепетные отношения, которые у нас завязались из Чехии, соответственно, о поездках в Чехословакию. Мы не выделяли на выставке отдельный блок, отдельный раздел конкретно под эту тему. Эти сюжеты у нас рассеяны равномерно между всеми блоками и разделами, потому что действительно поездки в Чехию были основополагающим направлением по понятным причинам. Начиная с 50-х годов, с конца 50-х, начала Уралма, а затем на всех других уровнях, не только производственных, у нас оформляются побратимские отношения с западно-чешской областью. Там буквально 10 крупных городов в этой области, и у каждого был свой город-побратим на Среднем Урале. Разумеется, побратимом столицы западно-чешской области, города Плезеня, был избран Свердловск. Ну и все это нас обязывало и укреплению связей производственных, и культурным, и спортивным обменом. Ну и визитной карточкой вот этой вот программы обмена были как раз поездки чешских и советских пионеров-школьников друг к другу на родину. Соответственно, ну, то, что мы сейчас знаем, как те же самые языковые лагеря. И вот как раз эти все юношеские, пионерские, студенческие отряды, они организовывались по линии бюро «Спутника», о котором мы уже неоднократно говорили и вспоминали. И это движение широко расцветает, развивается, начиная с 70-х годов. Сначала были малочисленные группировки школьников, отправлявшиеся поездом через Москву туда и обратно. А вот начиная с 80-х годов, точнее с 87-го года, уже на взлете 80-х, там было такое количество школьников с той и с другой стороны, там больше 600, что организовывали специально трансферные рейсы, которые связывали напрямую Свердловск и Прагу, все эти перемещения осуществлялись. Ну и, соответственно, мы рассказываем обо всех обстоятельствах, опять-таки, как готовились школьники к этим поездкам, они все те же самые этапы в обязательном порядке миновали, инструктаж с ними проводили, и сувенирами они запасались. Была замечательная история, когда школьникам родители пошили унифицированные форму одежды, решили, что это будет модно, стильно, молодежно, если мальчики будут наряжены в джинсы с вышивкой под хохлому, девочки в джинсовые сарафанчики. Это в последнем моменте обрубили уже на уровне местного ВЛКСМ, и всем просто пошили опять-таки экстренно в ателье унифицированные рубашки, и они вот в этих нарядах отправились в свое путешествие. Программы пребывания, в общем, тоже были нам понятны и хорошо представимы, и для чехов, которые приезжали сюда. Все традиционно, их тоже возили по фарфоровым заводам, мало их было собственных фарфоровых заводов в Чехии, их Богдановичский показывали, Сысерский, в обязательном порядке возили на границу Европы, Азии. Они путешествовали по Свердловску, если, допустим, лагерь у них базировался где-то в другом городе или за городом. Вспоминали о таких замечательных акциях, перформансах вроде «Дня Нептуна» или «Зорницы». В общем, все было интересно, насыщенно. Расставались себя слезно и друзьями. И точно такая же насыщенная программа была у наших советских пионеров, которые приезжали в Чехию. Там тоже были не только увеселения, а просмотры кино под открытым небом, как вспоминала одна из школьниц. Показывали им что-то про коров, и про то, как они живут, слушают музыку, жуют зеленую траву или смотрели мультики про кротиков. Но и занятия с ними проводились по самым разным предметам и направлениям, опять-таки, чтобы была вот эта вот интенсивная языковая среда, куда они погружаются. Естественно, они выезжали в разные чешские города, обозревали все эти замечательные достопримечательности, знакомились с повседневной культурой, знакомились с культурой кулинарно-гастрономической в том числе. Один из артефактов нашей выставки – это дневник, который вела советская школьница, отправившаяся вот в Чехию. Все свои воспоминания она письменно фиксировала. Очень интересно его листать, и там старательным школьным почерком все эти истории выведены. История, которую мы обязательно в ходе нашей любой экскурсии транслируем и воспроизводим, совершенно замечательно. Вот как раз про гастрономическую культуру. Рассказывали нашим школьникам советским, что якобы в Чехии существует традиция в зависимости от того, сколько лет тебе исполняется в твой день рождения, ты должен употребить вот такое же количество кнедликов. И вот один мальчик наш, которого взяли на слабо, исполнялось ему то ли 14, то ли 15 лет, он решил эти кнедлики слопать. Там, в принципе, достаточно 2 или 3, чтобы насытиться сполна. Он употребил больше 10 и потом, как вспоминает очевидец, несколько лет в столовой не показывался. Вот такие трагикомические эпизоды мы в том числе освещаем. Много вспоминают бывшие путешественники о том, как они впервые повстречались с автоматами, продававшими мороженое, нажимали на кнопочку специальную, выбирали вафельный стаканчик или просто квадратную вафлю, и сверху там падал этот шарик мороженого. Есть воспоминания о том, как переели этого мороженого, заболели ангиной, ходили к местным чешским эскулапам, узнавали Чехию еще и с этой стороны, или как гуляли по мосту знаменитому в Карловых Варах и видели надпись «Здесь был Вася», от которой веяло чем-то родным и до более знакомым. Рассказывали о том, как покупали сувениры, везли родителям, старшим, младшим, сестрам. Вот одна из девочек, девочка Оля, вспоминала, что купила бантики для своей младшей сестры, какие-то невероятные сандалики, на которых были изображены какие-то кошки. Когда она по возвращении домой все это вручила, привезла своей маленькой сестре, и там в этом наряде отправилась на 1-сентябрьскую линейку в школе, она произвела фурор, фактически остановила все действие, потому что к ней были прикованы взгляды, настолько она была великолепна вот в этом чешском специалитете, в который она нарядилась. Ну, жвачку в обязательном порядке, везли всяческие наклейки, переводки, вот об этом мы тоже рассказываем, показываем на нашей выставке, но не только о школьниках и не только о школьных группах, разумеется, мы рассказываем в эпизодах со стройотрядами, потому что тоже и группы советских студентов, и свердловских студентов ездили туда, в Чехословакию, ехали к нам. И тут вот один из героев как раз этих историй, Сергей Дикон, вспоминает, что если наши студенты, приучены к суровому физическому труду, к тяжелым спартанским условиям, трудились с полной выкладкой и просили давать им настоящие задания, там, из серии построить коровник по 8, по 10 часов, то не приучены к таким порядкам чешские студенты, говорили, что 3-4 часов вполне достаточно, и потом должны были изобретать для наших медицинских студентов какие-то новые занятия и поручения. И отдельная история — это путешествие взрослых туристов. Конечно, просто группы уже взрослых путешественников из Свердловска отправлялись в Чехию, путешествовали по всем тем же городам. Мы показываем опять-таки фотографии, сувениры, которые привозились из таких поездок. Там есть замечательная история, например, про посещение волшебного соляного источника в Карловых Варах, и на входе каждому туристу вручалась роза. Он опускал эту розу в источник, а через 15 минут вынимал, у него в руках оказывался каменный цветок. Или замечательное восторженное впечатление о чешском пиве, когда наши туристы, приезжая в Чехию, думали, что пиво — это, в принципе, какая-то единственная существующая разновидность напитка, просто чешское пиво, а обнаружили там множество десятков сортов, и, в общем, скорее хотели попробовать и перепробовать все эти возможные амброзии. Вот все эти истории мы рассказываем, презентуем в рамках нашей выставки, в том числе показываем вот те чешские дефициты, которые привозили сюда на родину, и в частности знаменитая чешская бижутерия, и вот это вот чешское стекло, в которых были разлиты всякие благовония, духи и прочее. Показываем коллекцию такого вот художественного стекла, которое привез Свердловск Сытник, наш знаменитый премьер и актер театра музыкальной комедии, хранится в музее, и это его коллекция. Но все-таки вот на этой ноте вещизма нашу выставку нам заканчивать не хотелось, поэтому вот помимо всех этих восхищений вокруг товарного изобилия, существовала еще отдельно вот эта вот дружеская культура связи, которая неминуемо возникала, когда вы там энное количество времени проводили в том же самом чешском языковом лагере, и существовала отдельная традиция продолжения этих отношений, связи вот через эпистолярный жанр. Чешские школьники возвращались к себе, советские пионеры сюда, на Средний Урал, и продолжался обмен письмами, открытками, и некоторые из наших респондентов и героев выставки сохранили эти замечательные трепетные послания, эти конверты с письмами, и мы их тоже показываем конверты, показываем отдельные письма, туда вкладывались открыточки, какие-то трогательные раритеты, как я узнала уже в ходе открытия непосредственно вернисажа, пообщавшись с одной из гостей, у нее на самом деле одно из самых травматичных воспоминаний детства, как ее старшая сестра, обмениваясь письмами с такой вот чешской, визави чешской подружкой, вложила туда наклейку, вырезанную вот у своей младшей сестры, и там навсегда эту потерю памяти зафиксировала и запомнила. Ну и, наверное, самый трогательный эпизод или один из самых трогательных эпизодов, который мы тоже ввели на нашу выставку, нашу экспозицию, о котором мы говорим, как девочки, теперь уже взрослые дамы, которая гостила в чешской семье, когда она уезжала, глава этой семьи сказал ей, что вот здесь стоит пара тапочек, эта пара тапочек закреплена строго за тобой, и ты можешь всегда вернуться в наш дом, и эти тапочки будут тебя ждать. И вот эта вот метафора в ее памяти закрепилась, напоминает, что, к сожалению, вернуться в ту гостеприимную чешскую семью ей не довелось. Вот это вот один из таких тоже цементирующих образов нашей выставки. На этом, наверное, стоит закончить. Да? Выставка продолжает работать, она будет работать еще весь сентябрь и октябрь, вплоть до 1 ноября. Более того, когда у всех чемоданное настроение немножечко выветрится и все вернутся из отпусков, мы будем активно приглашать участвовать в нашей паблик-программе, которую мы запускаем с сентября месяца, и будут всевозможные встречи и лекции, и экскурсии, и рассказы с людьми, которые в эту непосредственно систему гостеприимства были вовлечены. Поэтому предлагаем следить за анонсами, они скоро будут появляться на сайте музея.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В программе принимала участие куратор выставки «Чемоданное настроение» Светлана Булатова. Всего вам доброго, дорогие друзья. Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое время.

0: Духовное слово.
1: Звучит очередная часть из книги «Алфавитный Патырик». Читает Денис Гаврилов.
2: Брат пришел к Авипимену на второй неделе Четыридесятницы, открыл ему свои помыслы и, получив утешение, сказал ему: «Едва я не оставил намерения быть здесь сегодня». «Почему же?» — спросил его старец. «Я думал, — отвечал брат, — что мне не отворят дверей по причине Четыридесятницы». Авипимен сказал ему: «Мы учились запирать не деревянную дверь, а более дверь языка». Авипимен говорил: «Должно удаляться всего плотского. Человек, близкий к плотскому искушению, подобен стоящему над глубокой пропастью. Враг человека, в какое бы время ни захотел, легко низвергает его в эту пропасть. Но удаляющийся от всего плотского подобен стоящему далеко от пропасти. Хотя враг повлечет его, чтобы низвергнуть в бездну, но доколе будет влечь его с принуждением, Бог пошлет ему помощь». Еще говорил: «Нищета, скорбь, теснота и пост — вот работные орудия монашеской жизни. В Писании сказано: «Если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души», — говорит Господь Бог. Ной изображает собою нестяжательность, Иов — терпение, Даниил — рассудительность. Если сии три добродетели есть в человеке, то Господь обитает в нем. Авва Иосиф рассказывал: «Во время беседы нашей с Аввою Пименом он назвал Агафона Аввою. Мы сказали старцу: он еще юн, почему же ты называешь его Аввою? Авва Пимен отвечал: уста его дают ему право именоваться Аввою». Однажды брат пришел к Авипимену и говорит ему: «Что мне делать, отец? Меня мучит блудный помысл. Ходил я к Ави и Вестиону. Он сказал мне: не позволяй сему помыслу долго оставаться в тебе». Авипимен отвечает брату: «Авва и Вестион, дела его высоки, он с ангелами и не знает, что у нас с тобою есть блудные помыслы. Если монах будет воздерживать свое чрево и язык и будет жить как странник, то, поверь, он не умрет». Авва Пимен говорил: «Приучай язык свой говорить то, что у тебя на сердце». Брат спросил Авву Пимена: «Если я увижу падение брата моего, хорошо ли скрыть это?» Старец отвечал: «Когда мы покроем падение своего брата, и Бог покроет наше падение. А когда обнаруживаем грех брата, и Бог обнаруживает наш грех». Авва Пимен рассказывал: «Некто спросил Авву Паисия: что мне делать со своей душой? Она бесчувственна и не страшится Бога». Старец отвечал ему: «Пойди, прилепись к человеку, боящемуся Бога. Когда сблизишься с ним, он и тебя научит бояться Бога». Авва Пимен сказал: «Если монах победит две страсти, то может быть свободен от мира». Брат спросил: «Какие?» «Плотоугодие и тщеславие», — отвечал старец. Авраам, брат Авва Агафона, спросил Авву Пимена: «Отчего демоны нападают на меня?» «На тебя нападают демоны», — сказал ему Авва Пимен. «Демоны не нападают на нас, если мы исполняем свои хотения. Наши хотения для нас сделались демонами. Они-то мучат нас, чтобы мы исполняли их. Если же хочешь знать, с кем воевали демоны, —

Старец отвечал: «Сколько позволяют силы, работай, чтобы от своего рукоделия подавать милостыню. Ибо написано: милостыня и вера очищают грехи». Брат спросил: «Что такое вера?» «Веровать значит жить смиренно-мудренно и подавать милостыню», — сказал старец. Брат говорил Авипимену: «Если увижу брата, о падении коего слышал я, то мне не хочется принимать его в свою келью. Если же увижу брата доброго, то принимаю с радостью». Старец отвечал ему: «Если ты делаешь немного добра для брата доброго, то для падшего сделай вдвое более, ибо он слаб». Жил в Киновии один отшельник по имени Тимофей. До настоятеля дошел слух, что один брат подвергся искушению, и он спросил Тимофея, что делать с падшим братом. Отшельник присоветовал выгнать его. Когда же выгнали брата, искушение, бывшее с ним, постигло и Тимофея, так что он находился в опасном положении. Тимофей начал со слезами взывать к Богу: «Согрешил я, прости мне». И был к нему глас: «Тимофей, знаешь, что я послал тебе искушение именно за то, что ты презрел брата своего во время искушения его». Авипимен говорил: «Мы подвергаемся столь многим искушениям, потому что не сохраняем своих имен и своего чина, как свидетельствует и Писание. Не видим ли, что жена хананейская приняла данное ей имя, и Спаситель утешил ее?» От Матфея 15:27. «Также Авигея сказала Давиду: „На мне грех“» 1 Царств 25:24. «И Давид, выслушав слова, возлюбил ее». Авигея представляет душу, Давид — Бога. «Если душа обвинит себя пред Господом, Господь возлюбит ее». Некогда Авипимен шел с Аввою Анувием в пределы Диолка. Проходя мимо кладбища, видят они женщину, которая страшно терзалась и горько плакала. Они остановились и смотрели на нее. Отошедши немного, встретились с одним человеком. Авипимен спросил его: «О чем эта женщина так горько плачет?» Тот отвечал: «У нее умерли муж, сын и брат». Авипимен, обратясь к Авианувию, говорит: «Уверяю тебя, если человек не умертвит всех вожделений плоти и не будет так плакать, не может быть монахом. Вся душа и жизнь этой женщины погрузились в скорбь». Авипимен говорил: «Не думай о своем достоинстве, но прилепись к человеку, который хорошо живет». Он сказывал: «Если какой брат приходил к Авве Иоанну Колову, то Авва внушал ему любовь, о которой говорит апостол: „Любовь долготерпит, милосердствует“». Авипимен сказывал также: «Авва Антоний говорил об Авве Памва: „Имея страх Божий, он устроил в себе обитель для Духа Божия“». Один отец рассказывал об Авипимене и братьях его. Когда жили они в Египте, мать их желала увидеться с ними и никак не могла. Заметив, когда они пошли в церковь, она вышла им навстречу. Но, увидев ее, бросились и заперли дверь пред глазами ее. Мать за дверью горько плакала и кричала им: «Дайте посмотреть на вас, дети мои любезные». Услышав это, Авва Анувий взошел к Авипимену и сказал: «Что нам делать с этой старицей, плачущей у дверей?» Пимен, став близ двери и услышав, что она горько плачет, сказал ей: «Что ты так кричишь, старица?» Мать, услышав голос сына, начала рыдать еще громче и кричала сквозь слезы: «Хочу вас видеть, дети мои,

0: Что будет из того, что я посмотрю на вас? Не мать ли я ваша? Не я ли воздаила вас? Я уже вся седа, но, услышав голос твой, пришла я вся в смятении». Старец говорит ей: «Здесь ли хочешь видеть нас или в том мире?» Она отвечала: «Если не увижу вас здесь, точно ли увижу там?» Старец сказал: «Если решишься не видеть нас здесь, то там непременно увидишь». Тогда с радостью мать пошла от детей своих. «Если в самом деле увижу я их там, — говорила она, — то не хочу видеть их здесь». Брат спросил Авву Пимена: «Что такое высокое?» «Праведность», — отвечал ему старец. Однажды пришли к Авве Пимену какие-то еретики и начали клеветать на архиепископа Александрийского, будто бы он принял рукоположение от священников. Старец молчал. Потом позвал брата своего и сказал: «Предложи им трапезу, накорми их и отпусти с миром». Авва Пимен сказывал: «Один брат, живя в обществе братьев, спросил Авву Виссариона: „Что мне делать?“ Старец отвечал ему: „Молчи и не думай о своем достоинстве“. Также говорил: „В ком сердце твое вполне не уверено, к тому не прилепляйся сердцем твоим“. Еще говорил: „Если будешь смиренно думать о себе, то найдешь покой везде, где бы ты ни был“. Еще сказывал: „Авва Сесой говорил: „Есть и такой стыд, который имеет преступное бесстрашие“. Авва Пимен говорил: „Похотение, услаждение и привычка к ним погубляют человека“. Еще говорил: „Если будешь молчалив, то найдешь покой везде, где бы ты ни жил“. Об Авве Пиоре сказывал, что он каждый день начинал какую-либо добродетель. Брат спросил Авву Пимена: „Если человек впадет в согрешение и потом обратится, простит ли его Бог?“ Старец отвечает ему: „Бог заповедал людям прощать грехи. Неужели сам не простит их? А Петру повелел он прощать до 70 крат седмерицию“. От Матфея 18:22. Один брат спросил Авву Пимена: „Хорошо ли молиться?“ Старец отвечает ему: „Авва Антоний говаривал, что от лица Господня исходит такой глаз: „Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш“. Исаия 40:1. Брат спросил Авву Пимена: „Может ли человек удерживать все свои помыслы и ни в одном из них не уступать врагу?“ Старец отвечал: „Есть человек, который 10 удерживает, а в одном уступает“. Тот же брат спросил о том же Авву Сесое. Старец отвечал ему: „Действительно, есть человек, который ни в чем не уступает врагу“. На горе Афливской жил великий молчальник. Однажды напали на него разбойники. Старец закричал. Соседи его, услышав крик, схватили разбойников и отослали к правителю. Сей посадил их в темницу. Но братья опечалились и говорили: „Разбойники преданы из-за нас“. Пошли они к Авве Пимену и рассказали ему о случившемся. Авва написал к старцу такое письмо: „Размысли, откуда произошло первое предательство, тогда увидишь, откуда и второе. Если бы прежде не было в тебе предательства внутреннего, то не сделал бы ты и второго“. Выслушав это письмо Аввы Пимена, старец, который был славен во всей той стране и никогда не выходил из своей кельи, Встав, пошел в город, вывел из темницы разбойников. Авва Пимен говорил: «Не монах тот, кто жалуется на свой жребий. Не монах тот, кто воздает злом за зло. Не монах тот, кто гневается». Некоторые старцы пришли к Авве Пимену и сказали ему: «Если мы увидим братьев, дремлющих во время службы, позволишь ли толкать их, чтобы они проснулись и бдели?» Старец отвечал им: «Если я увижу брата дремлющего, то положу голову его на колено мои и успокою его». Рассказывали об одном брате. Он искушаем был хульными помыслами, но стыдился говорить об этом. Где бы ни услышал о великих старцах, он ходил к ним с намерением открыться им. Но, как скоро приходил, стыдился исповедать пред ними свои помыслы. Часто ходил он и к Авве Пимену. Старец видел, что брат мучится помыслами, и скорбел о том, что он не открывает их. В один день отозвал его старец и сказал: «Вот столько уже времени ты ходишь сюда, желая открыть мне свои помыслы. Но когда приходишь, не хочешь сказать о них, и уходишь опять с ними, мучимый по-прежнему. Скажи мне, сын мой, что у тебя на сердце?» Брат отвечал старцу: «Дьявол искушает меня богохульными помыслами, и я стыдился говорить об этом». Потом рассказал старцу свои богохульные помыслы и тотчас почувствовал облегчение. Старец сказал ему: «Не скорби, сын мой, но когда придет тебе такой помысл, говори: я не виноват, хула твоя, сатана, допадет на тебя, душа моя не хочет сего. А все, чего душа не хочет, скоро проходит». Таким образом, брат пошел от старца, уврачевав свою душу. Брат сказал Авве Пимену: «Я замечаю, что куда ни пойду, везде нахожу себе помощь». Старец отвечал ему: «В настоящее время Бог милосерд к тем, которые носят меч в руках своих. Если мы будем мужественны, Он явит нам милость свою». Авва Пимен говорил: «Если человек во всем будет винить самого себя, то везде устоит». Он сказывал также, что Авва Амон говорил: «Иной человек 100 лет живет в келье и не может научиться, как должно жить в келье». Авва Пимен говорил: «Если человек достигнет того состояния, о котором сказал апостол, для чистых все чисто, то увидит, что он сам хуже всякой твари». Брат спрашивает старца: «Как могу думать о себе, что я хуже убийцы?» Старец отвечал: «Если человек дойдет до состояния, указанного апостолом, и увидит человека, сделавшего убийство, то скажет: он однажды сделал сей грех, а я убиваю каждый день». Брат спросил о том же предмете Авву Анувия и пересказал ему слова Аввы Пимена. Авва Анувия отвечал: «Если человек дойдет до состояния такой чистоты и увидит грехи брата своего, то праведность его поглотит их». Брат спросил: «Какая праведность его?» Старец отвечал: «Это всегдашнее обвинение самого себя». Брат сказал Авве Пимену: «Когда подвергаюсь я бедственному падению, помысл мой снедает меня и укоряет: для чего ты пал?» Старец отвечает ему: «Коль скоро человек впадает в грех и скажет: согрешил я, грех тотчас проходит». Один брат спросил Авву Пимена: «Почему демоны увлекают душу мою к тому, кто выше меня, и заставляют презирать того, кто ниже меня». Старец отвечает: «Потому, говорит апостол, что в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». 2 к Тимофею, 2, 20-21. Брат спросил Авву Пимена: «Почему я не могу откровенно говорить со старцами о своих помыслах?» Старец отвечал: «Авва Иоанколов говорит: ни о ком так не радуется враг, как о тех, которые не открывают своих помыслов». Брат сказал Авве Пимену: «Сердце мое ослабевает, если случится со мною и небольшое искушение». Старец отвечал ему: «Как же не дивиться нам Иосифу, который, будучи 17-летним юношей, до конца вытерпел искушение? Бог прославил его. Не видим ли и Иова, как он до самого конца не ослабел в терпении? Искушения не могли поколебать упование его на Бога». Авва Пимен говорил: «Киновия, монашеское общежитие, требует трех добродетелей – смирения, послушания и ревностной готовности к общежительным работам». Брат сказал Авве Пимену: «Во время крайней нужды попросил я у одного святого мужа некоторые вещи для своего употребления, и он дал мне то в милостыню. Если же Бог устроит мое состояние, то раздать ли мне взятое в милостыню, или лучше отдать тому, кто дал мне это?» Старец отвечал: «Справедливость пред Богом требует, чтобы вещь отдана была тому, у кого взята, ибо она его». Брат говорит: «Но если я принесу вещь, а он не захочет взять, и скажет мне: пойди отдай это в милостыню кому хочешь, тогда что мне делать?» Старец отвечал: «И тогда вещь все будет принадлежать ему. Если бы кто дал тебе что-нибудь без всякой просьбы, то данное твое. Если же ты выпросил что у монаха или у мирянина, и он не захочет принять вещи назад от тебя, то долг твой – раздать это в милостыню от его имени и с его ведома». Рассказывали об Авве Пимене, что он никогда не хотел давать наставления своего после другого старца, но обыкновенно всячески восхвалял давшего наставление. Авва Пимен говорил: «Многие из отцов наших были сильны в подвигах, но сильных по чистоте помыслов один или два». Однажды Авва Исаак сидел у Аввы Пимена. Послышался голос петуха. Исаак спросил: «Уже ли здесь есть петухи, Авва?» Старец отвечал: «Исаак, зачем заставляешь меня говорить об этом? Ты и подобные тебе слышат это, а кто бодрствует, тому нет нужды до сего». Рассказывали, что когда братья приходили к Авве Пимену, он отсылал их прежде к Авве Анувию, потому что Анувий был старше его летами. Но Авва Анувий говорил им: «Идите к брату моему Пимену, он сам имеет дар слова». Если же где находился Авва Анувий вместе с Аввою Пименом, то Авва Пимен совсем не говорил в присутствии его. Один мирянин, весьма благочестивой жизни, пришел к Авве Пимену. У старца случились и другие братья, желавшие послушать беседы его. Старец сказал благочестивому мирянину: «Скажи братьям что-нибудь в наставлении». Мирянин отказывался и говорил: «Прости мне, Авва, я сам пришел учиться». Но старец принудил, и он начал говорить: «Я человек мирской, продаю овощи и веду обороты. Развязываю пуки зелени, делаю из них небольшие связки, покупаю дешево, а продаю дорого. Не умею говорить от Писания, а скажу вам притчу. Один человек сказал своему другу: «Я желаю видеть царя, пойдем со мной». Друг отвечал ему: «Пройду с тобою половину дороги». Сказал он и другому: «Пойди и проводи меня к царю». Он отвечал: «Доведу тебя до царского дворца». Он сказал и третьему другу: «Пойдем со мной к царю». «Пойдем», — отвечал третий друг, — «я доведу тебя до дворца, введу в него, скажу о тебе царю и представлю тебя ему». Братья спросили мирянина, что значит эта притча. Он отвечал: «Первый друг есть подвижничество, которое доводит до истинного пути. Второй — чистота, которая достигает до небес. Третий друг — милостыня, которая с дерзновением приводит к самому царю, Богу». Таким образом, братья получили назидание и разошлись.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Алфавитный патерик». Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости. Здравствуйте. В Екатеринбурге совершен молебен перед началом создания мурала государю Николаю II. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил молебен на начало доброго дела, у здания, на стене которого уже этой осенью появится масштабное изображение с ликом государя-страстотерпца Николая II и иллюстрациями, свидетельствующими о выдающихся достижениях эпохи его правления. В этот исторический день прозвучала молитва о всех добрых помощниках, благодаря которым этот грандиозный и долгожданный проект становится реальностью. Владыка Евгений по завершении молебна сердечно поблагодарил всех причастных к появлению мурала. Но и к другим новостям выпуска: чудотворная Тихвинская икона Божьей Матери будет принесена в Москву и в Московскую область. С 27 августа по 27 сентября в Москве и Московской области будет пребывать чудотворная Тихвинская икона Пресвятой Богородицы. Торжественная встреча святыни состоялась 27 августа во время всеночного бдения в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы. Богослужение возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Здесь икона будет находиться до 4 сентября. Затем, после молебна, она будет перенесена в Патриарший собор в честь Воскресения Христова. Это главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, где пробудет до 23 сентября. А затем ее перенесут в храм Архангела Михаила в деревне Акулино Московской области. Там святыня пробудет до 27 сентября, а затем отправится обратно в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. Напомню, судьба Тихвинской иконы Богоматери и ее почитание тесно переплетается с историей не только северо-запада России, но и всей нашей страны. Первая летописная дата, связанная с Тихвином, это 1383 год, относится к появлению Богоматери и возникновению Пречистого погоста. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Святогорской лавре простились с убиенным украинскими боевиками монахом. Монах Варсонофий Турянский погиб 23 августа этого года в результате нападения группы украинских боевиков на братью Лавры в районе Никольского храма. Убиенный получил смертельное ранение. Последними словами отца Варсонофия были «Слава Господу Иисусу Христу! Я монах». После чина последнего целования тело монаха Варсонофия было погребено в могиле за алтарем Успенского собора, рядом с местом упокоения архимандрита Галактиона Вуйченко и монаха Аристоклия Хащины, убиенных при обстреле Лавры в 2022 году. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейска та вольна мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших водни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить и Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых, молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленной плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти, Боже Матери, ас окаянный, припадай, молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и почиси покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника и врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит в ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбит, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошения и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глагола пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 146. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш –

мудрость его и разум его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся его, к уповающим на милость его. Псалом 147. Хвали, Иерусалим, Господа, хвали Сион, Бога твоего, ибо Он укрепляет верею ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя! Псалом 148. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились, поставил их навеки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, присмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя! Псалом 149. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона да радуются о Царе своем. Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему. Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами,
заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия всем святым его. Аллилуйя! Псалом 150. Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя.

0: в Екатеринбурге полночь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: Правила ко святому причащению.
3: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподатель, приди и вселися в ны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен меня лишит, на месте злачне там усели меня, на воде покой не воспитай меня. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя, там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша Твоя упоевающая мя, яко держал мя. И милость Твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моем всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадение, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитва моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я. Растерзал еси узы моя, Тебе пожив жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитва моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его. Во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь, и в них да судить идти. Себо в беззаконник зачат есть, и во грехах родимя мать моя. Себо истинно возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил мне еси. Окропиши меня и сопами очищуся, омыши меня и паче снега убелюся. Слуху моему дайся радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух право обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба, всесожжение не благоволише. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердца моего очищающая. Я, куда благою совестью очищен, верою прихожду и страхом владыком, ко причащению Божьему.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел Иси нас ради воплощься, много милостиве, заклан быть я ковчег, грех ради человеческий, тем же молю тебя и моя очисти.

Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух, прав обнови во утробе моей. Як уже предреклыси Христе, да будет у Богу дому рабу Твоему, и во мне пребуди, як уже обещался Иси, себо тело Твое, ям божественное.

Да не опалюся, яко воск и яко трава, оле страшного таинства, оле благоутробия Божия, как у божественного тела.

Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух, право обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради понравится.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави.

0: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
1: Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи да не опалишь.

Прежде причастия страшная жертва животворящего тела Владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со Преснослучной Сыне и со безначальным, премноги ради благости в последние дни в плоти оболкейся и распнися, и погребыся за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы мои. Согреших, во Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возреть и на высоту славы Твоей. Прогневав бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сый, долготерпелив же и многомилостив, не предал еси имя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть им. Не хочешь, обо Владыка, создание Твоей руку погубите, не же благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися и в разум истинный прийти. Тем же и аз, аще недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизнь, всего себе повинув греху и злостем поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаевая своего спасения окаянны, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими, убой меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая. Не приши ты призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоей. Якуда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, нежеда немощен будет душа и же и телом, вот еже недостойней тем причащайтесь. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих.

Но яко же с высоты нас ради смирилось себе, смирись и ныне смирению моему. И яко же восприялось и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесные моей души и воскверненное мое тело в нити. И яко же ныне удостоилось и в нити свечеряти со грешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренные моей души прокаженные и грешные. И яко же не отринулось и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающимся. И яко же не возгнушался из сей скверных, и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся скверных, он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне угли пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови, во освящении и просвещении, и здравие и смирение моей души и тела, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдений от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего от мысленного волка звероловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы, свят Владыка, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего в десех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И будем и помощник, и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьями пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемы и смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рожчая тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копие, смерть, умертви моя душетленные страсти телесные. Погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца оставивай, восстави мя грехом пополшегося, образом мне покаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сие десным Отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. С нитем утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятелище мне покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усрести тя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословию воспеваю тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божие, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже мне прийти дневе осуждения моего, во святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести, приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Видь, Господи, смирение мое и остави все грехи мои. Вижь, деко умножившийся паче власть главы моей, я беззаконие мое. Кое убо не содея зло, кие грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей.

самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий уд оскверних, растлих, непотребен сотворих, делайте ли щебы всячески дьяволи. И вим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости, и не есть грех, побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю не злобивая, Господи, удиви на мне грешной милости Твоя, покажи благости Твоей я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающегося прими меня грешного. Прими меня, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими меня при безмерней и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так о прими и меня грешного, много бы согреших и осквернихся, и печалях Духа Твоего Святаго, и огорчих человеколюбную утробу Твою и делом, и словом, и помышлением, в ночи его дни, явление же и неявление, волею же и неволею. И вем, яко представивши грехи моя предо мною таковы, яковы же мною содеявшися, и истяжеши слово со мною, о их же разумом непрощенно согрешив. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть мне создание. Ты, оба, Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавый пред Тобою сотворил. Тебе, оба, единому согрешив, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есть почина греха, и несть мне достоин, ниже доволен возрете и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не из числа. Всякое возлодеяние и коварство, и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не раскликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, непотребен бых Тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на Тя уповах, аще есть не спасение упование, аще побеждает человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди мне спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости мне вся великоти согреши, яко многих зол исполнится душа моя, и несть у мне спасение надежды. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей. Да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя, и восхвалю и прославлю Тебя всегда вся дни живота моего. Ты будь Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презримая вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь и возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты боюсь Бог милости и щедрот и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есмь и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Богу моего. Но на щедроты Твои дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем.
Умилосердися, уба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия во исцеление и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния, и действия дьявольского мысли не во где всех моих действий могу, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, в ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или в осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими моленье Христе мой, и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголоть, я же хрящу Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголоти. Согреши их паче блудницы, я же увиди, где обитаешь в мир окупивших, прииди дерзость не помазать и твои носи Богу моего, Владыке и Христа моего. Як уже он и не отринул и пришедшего от сердца, ниже мне возгнушайся слове, твои же мне подать нози и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзость помазать. Омый мя слезами моими, очисти мя ими слове. Остави прегрешение моя и прощение не подашь. Весь изо множество, весь из трупа моя и язвы зриши моя, но и веру веси и произволение зриши и воздыхание слышишь. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей и еще не содеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи все остави мне, Боже, всяческих. Да чистым сердцем притрепетную мыслью и душой сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всякие дыжи, пия чистым сердцем. Ты, Борекал и си, Владыка мой, всяк еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убосей пребывает, в нем же и аз есть. Истинно слово всяко Владыки, Бога моему, божественный Бог, причащаяся и боготворящая благодать, не уба есть мне един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да уба не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Всего ради к Тебе приступих, як уже зрише со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятельней, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденных. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя Твои я благодати, прелестник восхитит мя льстивни и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Всего ради к Тебе припадаю и трепливо пью Ти, як уже блудного приял и си блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедри. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, як у ины, як уже аз не прегреши Тебе, ниже саде деяния, я же аз садеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего много долготерпения и человеколюбие крайнее. Но милостью со страсти отеплекающейся, и чистейшие, и светлейшие, и светотворишие причастники, общники Божества Твоего соделого я независимо, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие и многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзость натворят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзаю Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаемся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, яко же уба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими, души и тела моего, поклоняюсь и величаю славословно Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки.
Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, велико ти согрешив, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумным, всями прости, яко благи человека любец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволеприятиями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых мы помышлений, яко Твое

Доволен, Владыка Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай, повелеваешь, да отверзу двери, я же ты един создал еси, и внидеши со человека любим, як уже еси, внидеши и просвещаешь и помраченный мой помысл, веру, яко сие сотворишь, небо блудница со слезами пришедших тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, един Сы благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному, непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дней и часа согрешив, аще в разуме и в неразумии, аще в слове сех или делих, или помышлениях и мыслях и начинаниях и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно рожшая Тя, Пречистая и Преснодевая Мария и Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня сужденно причаститесь о пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, в освящении и просвещении, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзай, отверзи мне утробу человеколюбию Твоего, и прими мя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшее разрешение грехов понеси. Аз же окаянный все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими меня коже оное, и просвети мое душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессеменно рожшая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришед в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Все приступаю к божественному причащению, содеятелю да не опалишь мя приобщение. Огнь боюсь и недостойный я попаляю, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные дни, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися человече зря, огнь бо есть недостойное попаляя, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меня си любовью Христе, и изменил меня си божественным Твоим мрачением. Но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся еже в Тебе наслаждение сподоби. Далеко я возвеличаю блаже два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как в нидо недостойны, аще бо дерзнуся в нити в чертог, одеждами обличает, яко месть брачна, и связан, извержен буду от ангелов.
Очисти, Господи, скверны души моей, и спаси меня, как человека любит. Владыка человеколюбчик, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в судме будет святая сия, заеже недостойными быть, но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение мое.

0: Каждый день с вами радиостанция «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге час ночи.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебе принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай, и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит рассказ отца Александра Дьяченко под названием «Валя, Валентина, что с тобой теперь?».
2: Рассказ. «Валя, Валентина, что с тобой теперь?». Строка из стихотворения Эдуарда Багрицкого «Смерть пионерки». Читает автор, священник Александр Дьяченко. Помню, на заре новейшего времени, когда нашему человеку наконец-то разрешили выезжать в Европу, появился такой забавный анекдот, как один наш соотечественник в каком-то тамошнем кафе выдавал себя за настоящего европейца, а официанты всякий раз выводили его на чистую воду. И куда бы он ни пришел, и на каком бы языке ни заговорил, в нем безошибочно угадывали россиянина. Бедняга голову сломал, в чем причина? А хитрость заключалась в ложечке, которую ему подавали с чашечкой кофе. То он, ею размешивая, слишком громко гремел, то пил кофе, не вынимая ложечку из чашки, и в конце концов, по старой советской привычке, сунул ее в нагрудный карман пиджака. Слушая эту забавную историю и весело потешаясь над незадачным земляком, я и подумать не мог, что пойдет время, и мне самому придется стать героем похожего анекдота. А дело было так. Будучи в Черногории, мы поехали посмотреть старинный приморский городок Будву. Городок действительно очень интересный, тем более для меня, впервые выехавшего за пределы Отечества. Узкие улочки, множество ресторанчиков и магазинов. И толпы туристов, причем из самых разных стран. Продавцы в лавочках настоящие полиглоты, иначе ничего не продашь. При нас водитель автобуса вел разговор с пассажирами минимум на 5 языках. Хожу, разглядываю витрины, захожу в магазинчики. Все так необычно и очень интересно. «Чем вам помочь? Что вы хотите купить?» Это ко мне обращается девочка в лавке. Как удобно отдыхать в стране, где всем знаком наш язык. Сербы говорят очень быстро и непонятно. Во всяком случае, за 2 недели, проведенные мной в Черногории, даже специально вслушиваясь в их речь, так и ни разу не понял, о чем они говорят между собой. Я заходил в другие лавочки, и снова продавцы заговаривали со мной по-русски. И мне это нравилось до тех пор, пока наконец я не задался вопросом: «Стоп, а ведь это не я. Это они первыми заговаривают со мной по-русски. У меня что, на лице написано, что я из России?» И во мне заговорил экспериментатор. Захожу в очередной магазинчик и произношу пару простеньких фраз на английском, на что в ответ девушка на ломаном русском поспешила предупредить: «Пожалуйста, говорите по-русски, я понимаю». Вот это за дело. Как они узнают? Где то характерное звено, на котором в такой степени отражается место моей прописки, что даже английский не берется в расчет? Полюбовался на свое отражение в витрине. У меня русской крови всего на четверть. Как же они меня вычисляют? Недалеко от городских ворот останавливается большой туристический автобус. Из него появляется несколько десятков человек непонятной национальности. Все как один приблизительно моего роста, с непроницаемыми каменными лицами. Не говоря ни слова, они построились парами, словно дети из старшей группы детского сада, и попингвинили в ворота. Забавно было наблюдать за ними. А потом меня осенило. Это же то, что надо. Это же самые, что ни на есть иностранные иностранцы. Наших таких нет. Смешаюсь с ними и зайду в лавочку, когда меня точно никто не опознает. Пристроился за группой, сделал такое же выражение лица и попингвинил им вслед. Заходим вместе, поглазеть на серебряные безделушки, словно попугай, повторяю их движение. Также оценивающе поджимаю губы и киваю головой. Смотрю, клюет девочка, начинает заговаривать с моими пингвинами на английском, потом смотрит в мою сторону, улыбается и произносит ту же сакраментальную фразу. «Я понимаю по-русски». Все. Это было полное и безоговорочное поражение, после которого больше не хотелось экспериментировать. Но все же, где, из какого кармана выглядывает моя ложечка? Девушка, спрашиваю хозяйку, скажите, как вы догадались, что я русский? Она улыбается. «Нет ничего проще. У вас на груди крестик, а их носят только русские». Так я узнал, что мы относимся к числу последних крестоносцев. Потом специально на пляже обращал внимание на сербов. Отдыхали рядом с нами и румыны, и действительно нет на них крестов. И в Болгарии то же самое. Кто-то носит на запястье некое подобие чёток или браслеты с изображением святых. но ни на ком не видел креста. Правда, я еще не был в Греции и не могу сказать, как у них там обстоят дела с этим вопросом. Интересно, они с себя сняли кресты, а мы продолжаем носить? Или мы одни их только и носили, в отличие от всех остальных? Если посмотреть чинопоследнее самого таинства крещения, в нем нигде не говорится, что на крещаемого надевается нательный крестик. Крещальные одежды – да, про крест – ничего. Получается, что ношение креста – наша древняя русская традиция? Человек, принимая крещение, вступает на путь крестоношения в прямом переносном смысле. У нас снять с себя крест – значит отречься от Христа. Путь предательства начинается с того, что человек добровольно снимает крест. Все очень логично. Сперва ты отказываешься от своей веры, а потом принимаешь веру чужую со всеми вытекающими последствиями. Снять крест – это еще и первое требование сектантов. Мол, крест – орудие убийства. Точно такое же, как и другие, и почитать его глупо. Мне самому задавали вопрос. А если бы Христа из пушки застрелили, ты бы и пушку на груди носил? И это говорят люди, прекрасно ориентирующиеся в Священном Писании и Ветхий Завет, знающие не хуже нового. Что это, лукавство? Или уже неспособность к развлечению духов? Однажды моя знакомая врач-психиатр рассказывала, как на прием к ней пришел молодой парень лет 20, диагноз – шизофрения. А у врача по совету знакомого священника прямо на рабочем столе постоянно находится Библия. Современное издание с большим тисненным золотым крестом на обложке. Больной опустился на стул рядом с Библией и сразу же заерзал, забеспокоился. Потом взгляд упал на Библию, и он немедленно перевернул книгу крестом вниз, врач ему. «Положи книгу на место и поверни ее крестом вверх». Молодой человек отказывается. Тогда она сама переворачивает книгу. А тот немедленно вновь поворачивает ее крестом вниз и отодвигает от себя подальше. «Не надо креста», — умоляет он доктора. «Я не переношу самого вида креста. Мне от него плохо». В наше время человек все больше и больше теряет покой, уверенность в завтрашнем дне, в своих силах. Причем чем больше город, где он живет, тем выше планка этой неуверенности. Практически все сельские дома вокруг нашего храма давно уже стали дачами москвичей. Иногда, приезжая на выходные, некоторые заходят к нам помолиться, поговорить с батюшкой. И замечаю, что большая часть этих людей находится в состоянии депрессии или близком к нему. Говорят, что эта болезнь начинается из-за уныния, чрезмерной печали, с которой человек сам своими силами справиться не в состоянии. Но мало кто знает, что уныние – одно из самых опасных греховных переживаний. Вот где человека подстерегает враг и действует словно паук, медленно и неумолимо. Недавно в нашем поселке произошли два непонятных случая самоубийства, причем непонятно они прежде всего близким и друзьям погибших. Ни в первом, ни во втором случае не было видимых причин, чтобы накладывать на себя руки. Одного из них я хорошо знал. Мы были знакомы с ним целых четверть века. Человек всегда дышал полной грудью, никогда не сидел на месте. Всегда у него были какие-то дела, тем более, что руки имел золотые. Вырастил детей. Пришла пора радоваться внукам. А мой знакомый стал все чаще уходить в свои мысли и ложиться на диван. Раньше за ним этого не водилось. А сейчас ляжет и лежит. Смотрит в потолок. Жена ему: «Володь, надо бы нам что-то то-то сделать». А он в ответ задумчиво: «Да, с вами сделаешь». Или: «Хорошо бы денег скопить, да дочке помочь». «Да, с вами накопишь». И никто не понял, что происходит с отцом. И главное, не догадались, что ему нужна помощь. Утром собираются на работу, жена уходит на полчаса раньше. Нарезала мужу бутербродов, подала свежую рубашку. «Володя, поменяй рубашку, это уже грязная». Супруга уходит, а мой товарищ идет в ванную обмыться. Зачем-то снимает крест и вешает им на гвоздик. Потом включает воду, моется по пояс. Собирается уже надеть рубашку. И в этот момент его взгляд падает на использованное лезвие безопасной бритвы. Он берет лезвие и хладнокровно перерезает себе горло. Но еще утром он брился этой бритвой. Поменял лезвие на новое. И не было у него желания зарезаться. А чего ж тогда случилась такая беда? Может, из-за того, что он снял с себя крест? Проходит всего меньше месяца, и вот уже погибает молодой парнишка возрастом чуть старше 20. И снова непонятна причина такого страшного решения. Высокий, красивый, здоровый, работает на хорошем месте. Девчонки, как говорится, «вешаются» в кавычках на красавчика. А он идет в лес и сам вешается на суку. И снова ломает голову. В чем причина? И вновь вспоминает, что последние месяцы молодой человек избегал общения с близкими и друзьями. Мог также часами лежать и смотреть в одну точку на потолке. А когда нашли тело, то рядом с ним на ветке висел его крестик на цепочке. Крест на груди мешал самоубийце совершить то, что задумал. Потому он его и снял. Один наш современный богослов сказал: «Мы живем в стране победившего оккультизма. Только победил он не сегодня. Мы так живем». Всегда в нашем народе были сильны воспоминания о язычестве и языческой магии. И потому мы вечно чего-то боимся. Вокруг множество людей, которые постоянно что-то делают, в кавычках, на нас и не только на нас. Помню, в детстве меня постоянно предупреждали: «Найдешь ножницы или ножик, не поднимай. Станут угощать, ни у кого ничего не бери». А в наши дни список запрещений пополнился еще одним пунктом и очень обидным. Не поднимать лежащий на земле крестик. На него тоже могут, в кавычках, сделать. Как-то после литургии, перед тем, как давать крест, я посетовал, что люди, даже церковные, впадая в суеверие, оставляют святыню в грязи на попрание. Я попросил найденные крестики не бояться поднимать и нести в храм. Потом все пошли к кресту, последней подошла одна наша давнишняя прихожанка. «Батюшка, вот ты заговорил на эту тему, а для меня она очень болезненная». И она рассказала историю, детали которой мне были известны уже давно. Но то, что эта женщина имеет к ней самое непосредственное отношение, я не знал. Наша сотрудница утром, как обычно, первой приходит на работу, открывает ключом входную дверь. Затем поднимается по лестнице и видит на верхней ступеньке серебряную цепочку с крестиком. Крестик был очень красивым. «Наверное, кто-то обронил», — подумала она, — «и будет искать». Потом без всякой задней мысли подняла с полу находку и понесла в кабинет. Когда я пришла на рабочее место, то крест с цепочкой уже лежал на ее столе. Мне стало любопытно, я его взяла рассматривать поближе. Мы проработали целый день, но за крестом так никто и не зашел. Вечером старший сын не пришел ночевать, но я не придала этому особого значения. Мальчик уже вырос и, случалось, оставался у друзей. А утром следующего дня на работе царило необычное оживление. Оказалось, что у нашей сотрудницы, той самой, что нашла крестик, дочь угодила под машину. Слава богу, ребенок выжил, но в больнице она лечилась долго. Мы все ей сочувствовали, но никто не связал эту трагедию с найденным накануне крестом. Конечно, и я переживала за ее девочку, не подозревая, что этой ночью милиция уже нашла тело моего сына. А сообщили мне об этом только к обеду. После похорон прошло несколько дней. Все это время наш кабинет был закрыт, а крест так и продолжал лежать у нас на сейфе. В первый же день после моего выхода на работу к нам зашла еще одна сотрудница, заговорила на какую-то отвлеченную тему, но потом увидела на сейфе крестик и тоже взялась его рассматривать. Мы с моей подругой, по несчастью, с той самой, что первой нашла этот крест, чуть ли не в один голос закричали: «Не трогай его, не трогай! Это все из-за него!» Что вы думаете, батюшка, у этой самой женщины, что вошла к нам в кабинет, сын работал на стройке. В этот же день на него упала бетонная перемычка, и он угодил в больницу. Вот и думай теперь, стоит ли поднимать такой крестик. Я тогда долго размышлял над ее словами, ни на минуту не сомневаясь в том, что все это правда. Такими вещами не шутят. Рассказал об этой трагедии моему другу, отцу Нафанаилу. Слушая меня, он молча пил чай, а потом спросил: «А почему ты увязываешь трагедию этих людей и найденным крестиком? Что было бы с их детьми, если бы они его не нашли? Неужели бы ничего не случилось? А может, этот крест был послан им в утешение перед тем, что неминуемо должно было произойти? Крест как напоминание, кому с большой буквы бежать за помощью в такую страшную минуту?» Действительно, после гибели сына моя собеседница пошла в храм и, получив утешение, уже больше не оставляет молитву. Пришло время, и девочка, что в тот день попала под колеса автомобиля, в первый раз принесла на причастие своего малыша. И теперь делает это регулярно. Люди не побоялись креста, приняли его и пришли в церковь. Кстати, сейчас стало модным показать в фильме отчаянного героя с крестом в руках, защищающегося от нечистой силы. Вот он достает буддийский символ, а нечисть не отступает. Тогда герой защищается щитом Давида. И тоже впустую. И, наконец, в ход идет крест. Но от него мало толку. Как же так? Ведь крест должен помочь. А ничего не выходит. И удивляешься мудрости голливудского режиссера. Словно он знает молитву на освящение нательного креста. «И всякому верному твоему рабу». Чтобы крест награждал, ты должен быть верным. Крест не магический знак. Крест – символ взаимной любви между Богом и верным Ему человеком. Этими словами я уже было собирался закончить историю о маленьком нательном крестике, но обстоятельства заставили ее продолжить. Звонок из епархии. Владыка вызывает себе на рабочую встречу по подготовке очередных пастырских семинаров. После беседы, благословляя отцов на дорогу, он каждому из нас вручил по небольшому деревянному нательному крестику. Оказалось, что святитель совсем недавно побывал на Афоне. Всякий раз, возвращаясь со Святой Горы, он привозит оттуда крестики или образки, которыми потом всех щедро благословляет. И на этот раз мне достался маленький, но искусно сработанный крестик. Обычно священники все, чем их одаривают, уже в свою очередь передаривают другим. Но эта вещица мне приглянулась. Я решил оставить его в автомобиле, прикрепив к зеркалу на лобовом стекле. Пускай машина, которая веряет свою земную жизнь, освещается афонским благословением. Спешу назад. Мне еще нужно успеть на занятия воскресной школы. Поэтому не обедаю и нигде не останавливаюсь. Иду с превышением скорости, благо дорога почти пустая. Вообще-то я водитель дисциплинированный. Во всяком случае, стараюсь быть именно таковым. А если и нарушаю правила, то не специально. И потом переживаю об этом. Даже на исповеди каюсь. Крестик легонько раскачивается на веревочке. Взгляд периодически падает на афонское благословение. И всякий раз про себя повторяю: «Господи, прости меня, грешника, спешу я очень». Преодолев полпути, въезжаю в большую деревню. Шоссе делит ее пополам. Всегда удивлялся, как люди живут прямо на федеральной трассе. Вдруг с примыкающей к трассе

0: откуда взялась.
1: Но когда метрах в 15 прямо перед тобой из мокрых сумерек неожиданно вырастает силуэт коровы, тебе уже на самом деле безразлично, откуда. Главное, что делать дальше. Хорошо, что корова не курица. Если уж решила перебежать дорогу, то и не меняет свое решение. А с другой стороны, вес такого животного может доходить до полутонны. Так что это точно не курица. И столкновение с ней не предвещает ничего хорошего. Спасло только то, что всего несколько секунд назад тот, кого я мысленно обозвал деревней, заставил меня сбросить скорость. Мне хватило расстояния. Резко затормозив, вывернул руль вправо и остановился на обочине. Колени у меня дрожали. И маленький деревянный крестик афонское благословение продолжал покачиваться на веревочке перед глазами. А в зеркале заднего вида отражалось лежащее на шоссе несчастное животное и БМВ, решившее было пойти на обгон. Смотрю на деревянное распятие, и кажется, оно мне каким-то светлым-светлым. Может, из-за света фар, проезжающих мимо автомобилей? И тут же вспоминаю, как накануне поездки одна наша верующая делилась со мной. «Батюшка, я все молилась, чтобы сыну с невесткой Бог дитя даровал. Они уже столько лет прожили, а все никак не получалось. Уговорил его крестик надеть, он согласился. А тут приходит, мама говорит, смотри, какой у меня крестик сияет, такого еще не было, к чему бы это?» А я сразу поняла, и даже отчасти заплакала. К радости, сыночек, к радости великой. И точно, батюшка, младенчик в нашу дверь постучался. Я не объясню, от чего темнеет серебро. Зато теперь знаю точно, если твой крестик засиял, значит, это кто-то о тебе помолился.
2: В программе «Звучащая книга» слушали очередной рассказ отца Александра Дьяченко под названием «Валя Валентина. Что с тобой теперь?». Продолжение книги услышим совсем скоро. Ну а пока на наших волнах новости культуры. Программа из цикла «Выход в свет». У микрофона Марьяна Ильина.

0: Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн, возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавить имя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

что-то не так было в жизни его. Больно уж часто он злился, всех осуждал, обижался легко. Видно, в конец возгордился, меры не знал никогда.

все мы являемся частью греха, лишь потому мы не судьи. В этих банальнейших строчках стиха верно во много по сути. Должно прощать и еще раз прощать всех, кто невольно споткнул.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях пресс-секретарь информационно-издательского отдела Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Батюшка с нами, как всегда, на телефонной связи. Батюшка, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Воскресенье».
1: Сегодня предлагаю поговорить про прощение. Вот как прощать себя? Где грань между покаянием и самоедством? Чем отличается здоровое раскаяние от патологической вины, которая разрушает психику? Итак, батюшка, вот как перестать годами прокручивать в голове одну и ту же ошибку десятилетней давности?
2: Сегодня затронута одна из основных тем духовной жизни христианской – покаяние и самоедство. На самом деле, я думаю, что покаяние противоположно самоедству. Я объясню, почему. Покаяние в переводе с еврейского, точнее, в переводе с греческого означает изменение ума, грех – тшува, а в переводе с еврейского – тшува означает возвращение. Вот покаяние как изменение ума с греческого и покаяние как возвращение. Нигде не написано, что покаяние — это патологическая вина. Дело в том, что в нашем мозгу существуют две вещи, тесно связанные с грехом, с ошибкой, с промахом. Это вина и ответственность. Так вот, покаяние — это прежде всего принятие на себя ответственности, а не только вины. Это готовность изменить себя, свой ум, свое поведение, свое настроение, свою волю таким образом, чтобы то, что нам очень нравится и очень хочется, ради Христа не делать. А во-вторых, это неразрывно связано с первым — вернуться к Богу, к Небесному Отцу. Мы помним, что самым ярким примером покаяния является притча о блудном сыне. И вот здесь момент тшувы, возвращения к Богу, к Небесному Отцу — это ключевой момент покаяния. Сначала он приходит в себя, этот блудный сын, вот этот момент изменения ума, он приходит в себя от морока греховного, а потом он принимает решение вернуться к Небесному Отцу. Вот в этом и есть смысл покаяния. Представьте себе, что блудный сын, вместо того, чтобы измениться и вернуться к Отцу, вдруг бы начал, сидячи там в свинарнике, громко плакать и говорить: «А, какой же я негодяй, я вот во всем виноват, я такой вот весь, и что мне теперь делать непонятно, и что я буду делать неясно, вот такой я плохой, я хуже всех, я хуже всех, я хуже всех». А вот человек, испытывающий вину патологическую, о которой сегодня вы спрашиваете, как раз-таки подобен такому человеку, блудному сыну, который остался в свинарнике, который голодает, который мучается, который переживает вину за свой грех, но ничего не делает для того, чтобы измениться и вернуться к Небесному Отцу. Покаяние — это не просто чувство вины, это еще и волевой акт, акт отказа от продолжения греха и акт, пусть иногда болезненного, и разрыва с любимым, сладким, дорогим, родным грехом и возвращения к Небесному Отцу. А признание того, что сами мы не можем ничего сделать, сами мы преодолеть греховные привязанности не можем, и только возвращение к Отцу, просьба к Нему, молитва к Нему о том, чтобы Он помог нам, а точнее сделал за нас важнейшее дело нашего исцеления, это и есть покаяние. Покаяние — это акт воли, а вина — это всего лишь чувство. Знаете, вот на исповедь прийти и сказать: «Да, батюшка, я грешен», это все равно, что у банки с вареньем маме сказать: «Это не я ел», или «Прости меня, мама», в лучшем случае, «Да, это я съел варенье». А дальше? Вот настоящее покаяние не заканчивается у исповедного аналоя, оно начинается у него. Начинается оно там, где мы перестаем грешить, там, где мы принимаем твердое решение снова вернуться к Богу, к Небесному Отцу. И ради Христа вот тот грех, который мы так любим, который мы так лелеем, который так совершаем часто, что он уже стал там фактически неотъемлемой частью нашего характера и нашей личности. Вот этот грех ради Христа, когда мы решаемся прекратить, когда мы решаемся больше не совершать, когда мы просим Бога сделать так, чтобы мы больше не грешили, даже если нам этого очень хочется. Вот в этом коренное различие покаяния от самоедства. Самоедство — это застревание в вине. И надо сказать, что здесь есть часть гордости. Ах, я хуже всех, я хуже всех. Я первый среди грешников. Ну, пусть хоть среди лучших, но я первый. Что это, как не скрытая гордынь? Конечно же, да. А когда мы трезво смотрим на себя и понимаем: да, я хуже всех, я не справляюсь, я не не могу, я сам не тяну, и я возвращаюсь к Богу и прошу Бога, чтобы Он изменил мое сердце, изменил мою волю, изменил мои греховные привычки, и я предаю себя Его воле и говорю: «Господи, да будет воля Твоя, а не моя». Вот этот вот отказ от своей воли — это завершающий момент покаяния. Ведь блудный сын говорит, что «пойду я к отцу моему и скажу ему, да, недостоин я уже быть сыном твоим, прими меня как одного из твоих наемников». И дальше он только начинает говорить о своем недостоинстве, как отец перебивает его и принимает его, как мы помним, совсем не в наемники, не в работники. Но вот это вот желание предать себя в руки отца, в его волю, в справедливую, может быть, строгую, может быть, суровую, но любящую волю, это очень и очень важно. Мне кажется, вот эта иллюстрация, пример вот этой притчи, классической притчи о блудном сыне, притчи о покаянии, очень ярко иллюстрирует отличие между виной как самолюбованием, грехом, как гордостью такой за свой грех, который мы так переживаем, и реальным покаянием, как желанием измениться, как желанием вернуться, и действительно реальным возвращением к Небесному Отцу. И годами прокручивая в голове один и тот же грех, мы совершаем одну такую серьезную, знаете, ошибку, потому что Господь оставляет нам память о наших грехах, чтобы мы снова не возвращались к ним. И это правильно, потому что мы склонны возвращаться, как читаем мы в Ветхом Завете, да, как и пес, да, возвращаться к своей нечистоте. Это правда. И Господь оставляет нам память о наших грехах не потому, что Он нас не простил, а потому что хочет, чтобы мы не возвращались. А вот когда мы возвращаемся, это значит, что мы не расстались с грехом. Это значит, что часть нашей души еще прилеплена к Нему. Это значит, что есть часть души, которая втайне услаждается грехом, втайне любит грех и втайне готова снова ему предаться при малейшей такой возможности. Волевой акт отречения от греха, отказа от греха, изменения, возвращения — это совсем не только чувство покаяния и раскаяния. Это то, что за ним следует и должно следовать в настоящем покаянии. Ну вот как-то так, если я уже немножко повторяюсь.
1: Очень многие вот это вот событие, когда мы какую-то ситуацию не можем забыть и буквально изводим себя, прокручивая в голове, никак ее не отпускаем, считают, что это голос Бога или голос совести в голове. Но вы сказали, что это не так. Что же тогда голос Бога?
2: Когда мы с отвращением вспоминаем о грехе, когда мы говорим: «Господи, какой же я был дурак, что совершал это. Господи, какой я был дурак, что обжирался, какой я был дурак, что злословил, сквернословил, злился, осуждал, блудил, гневался, обманывал и так далее, и так далее. Какой же я, Господи, был дурак, прости меня, Господи». Вот такое воспоминание можно назвать голосом совести. А когда мы снова и снова прокручиваем какие-то детали, вспоминаем их, это самое главное тут понимать, а с каким чувством мы это делаем? А нет ли в этом тайного услаждения тем грехом? Да, я больше боюсь, не могу, страшусь, опасаюсь грешить, или больше уже по возрасту грешить уже не могу, как грешил, но все равно в душе живы вот эти воспоминания о былых грехах, и я никак не могу их отпустить. Вот наше отношение к этому воспоминанию и есть лучше всего, лучший индикатор того, от Бога ли это воспоминание, голос ли это совести, или это голос гордости собственной о том, какие мы великие грешники, и голос услаждения нашим грехом. Это вопрос скорее к духовнику, это вопрос личной духовной жизни. И тут нужно с духовником или со священником, которому мы регулярно исповедуемся, покопаться в этом, разобраться, понять, что же движет нами в воспоминании греха. Важно очень наше отношение к нему. Ключевой фактор как раз то, как мы воспринимаем это воспоминание.
1: Как в моменте разорвать вот этот круг навязчивых мыслей, если буквально ты не можешь от них заснуть?
2: Ну, если не можем уснуть, то ситуация уже запущена, да, довольно серьезно. А лучше всего молитва. Лучше всего молитва. Останавливаем. Да, Господи, прости. И начинаем молитву Иисуса. Вот прям останавливаем всякий поток мыслей и начинаем молиться. Молимся, пока не заснем. Потому что только молитва позволяет остановить дурные помыслы, которые забивают голову. Но если уж мы дожили до бессонницы, то это прям совсем беда. Это нужно идти на исповедь к духовнику, это нужно говорить о том, что лукавый настолько терзает прелогами, настолько терзает помыслами, настолько терзает воспоминаниями, что мы заснуть не можем, что нас это все прям терзает и мучает. А если мучает под благим предлогом, что вот какие мы плохие, ну что ж, ну давайте плохие мы, хорошо, но встанем на молитву, сделаем 10 земных поклонщиков, прочитаем молитвочки, прочитаем молитву Иисусову и ляжем снова спать. Так тоже может быть. Но подобные советы должен давать духовник каждому конкретному человеку, чтобы, сообразуясь с духовным устроением, с силами, с возможностями, с психикой человека, давать такие советы. То есть кому-то лучше действительно встать и прочитать псалтирь, кому-то лучше сделать поклон, кому-то просто молитву Иисусову прочитать, кому-то перекреститься широко, выпить святой водички глоток и лечь спать дальше. Все зависит от индивидуального устроения человека, от того, насколько этот грех терзает психику человека, насколько он истощил нервную систему. Потому что грех — это явление психическое, душевное, а бессонница — явление нервное. И когда мы довели свою нервную систему до того, что мы не можем заснуть из-за того греха, который нас терзает, это уже как минимум повод для беседы с духовником, для покаяния, для того, чтобы предпринимать уже какие-то срочные меры, заботясь о своем духовном здоровье.
1: Вот, кстати, про здоровье, да, иногда чувство вины может действительно причинить реальную физическую боль и стать причиной каких-то депрессивных состояний. Вот как все-таки понять, да, что пора уже к специалисту обратиться, к врачу, и просто молитва и святая вода не поможет?
2: Депрессия – это клиническое состояние, диагноз, который может поставить преимущественно психиатр, который поможет поставить, но сам-то ставить не может психолог, который может разглядеть какие-то признаки и направить к психиатру. Но в целом депрессия характеризуется клиническая тем, что страдает в первую очередь эмоциональная сфера. Не хочется ничего, не вставать, не есть, не пить, не жить, не плакать, не смеяться, вообще ничего. Вот это клиническая депрессия. И здесь, конечно, дорога прямая к врачу, к специалисту. Если же мы видим просто уныние, то здесь дорога к священнику. Хороший священник, опытный, в состоянии разглядеть разницу между унынием, явлением жизни духовной, и депрессией, явлением жизни душевной и физической. Уныние — состояние ума, а депрессия — это комплексное состояние, которое затрагивает не только ум, но прежде всего и эмоциональную сферу, затрагивает и физическое состояние тела человека. Реально человек лежит и вообще ничего не хочет делать. Вот просто лежит. И это уже такая классическая картина клинической депрессии. Как уловить это состояние? Только со стороны. Большинство из нас к самодиагностике в таких сложных вопросах не способны. Не потому, что мы мало знаем, плохо читаем интернет или как-то недопонимаем психологических тонкостей. Просто изнутри консервной банки не видно, что ты в ней находишься. И для этого нужны специалисты, хорошие священники, хорошие опытные психологи, врачи, которые могут со стороны, глядя на человека, сказать: «Мил человек, да у тебя беда, тебе нужно помощь, тебе нужна помощь духовника, или там тебе нужна помощь специалиста, психолога, или тебе нужна помощь психиатра». И это нормально, в этом нет ничего зазорного или стыдного. Это тоже болезнь, и, к сожалению, наша окружающая жизнь очень сильно нагружает нашу психику, и сейчас количество реальных болезней в этой сфере, увы, не уменьшается. Понятно, что тяжелых клинических случаев примерно 3%, как было, так и есть. То есть понятно, что больных людей больше не становится, но людей с расшатанной нервной системой, людей с пограничными состояниями психики, людей с пограничным состоянием между неврозом и психозом, людей таких становится, к сожалению, больше. И здесь ничего нет зазорного в том, чтобы обратиться к врачу, в том, чтобы обратиться к специалисту. Я, по-моему, уже как-то в одной из наших бесед рассказывал, что наш владыка, по-моему, уже пару лет назад пригласил бы специалистов-психиатров на закрытый семинар для духовенства, где специалисты просто рассказали о том, как вести себя с прихожанином, который несколько не в ладах с психическим здоровьем, как обезопасить себя, как обезопасить прихожан, как мягко, но настойчиво направить человека к специалисту, к врачу, как отличить состояние клинические, то есть уже те, которые рискованно и, в общем, уже бесполезно лечить только духовными средствами, где требуется еще и помощь врачебная. И после этого семинара нам владыка всем вручил книгу от известного психиатра «Основы пастырской психиатрии». И эта книга настольным пособием стала для всех священников нашей епархии, потому что, увы, к сожалению, да, проблемы в обществе есть. Поэтому, если есть какие-то вопросы, проблемы, не стесняйтесь, дорогие слушатели, обращаться к специалистам, к профессионалам, к опытным священникам, к православным психологам, к врачам, психиатрам, специалистам. Тут уже, знаете ли, здоровье дороже, чем наше самомнение. Тут нужно быть мудрым и бдительным.
1: Как правильно использовать плоды исповеди? Ну, то есть, достаточно ли просто исповедаться и забыть, или надо еще совершить какое-то действие?
2: Нужно перед следующей исповедью спросить себя, а что я сделал для того, чтобы не повторять предыдущий список? Что я сделал для того, чтобы не каяться снова в одних и тех же грехах? Какие действия я предпринял? Я стал меньше общаться с людьми, которые меня повергают в осуждение. Я стал реже объедаться. Я стал меньше просматривать соблазнительного в интернете, который повергает меня в другие какие-то грехи. Или я стал меньше сквернословить. Что я реально сделал в борьбе с грехом? Ведь борьба с грехом, покаяние — это изменение. Вот в чем я изменился? Какой хотя бы один шаг я сделал для этого изменения? Начал ли я контролировать, сколько я ем? Начал ли я контролировать, с кем я общаюсь? Начал ли я следить за своим языком? И начал ли я следить за своими глазами, куда они смотрят? Что я сделал? И в идеале, знаете ли, с исповеди, с покаяния, с очищения, с вычистки конюшен, дело покаяния только начинается. Дальше начинаются наши действия. А что я сделал? Ну, я хотя бы помолился, я хотя бы Бога попросил о том, что, Господи, я ничего не могу. Я вот грешник, я вот этот грех совершаю, я из раза в раз исповедую одно и то же: Господи, ты мне помоги, сделай что-нибудь, потому что я вот в болоте в этом тону. Хотя бы так я помолился, чтобы Господь протянул мне свою руку. Возопил я ко Христу, как апостол Петр на озере во время бури Тивериадской. Только в ответ на наш вопль Господь протягивает нам свою руку, Он нашу свободу ни к чему не принуждает, Он ждет этого вопля, хотя бы. Так был ли вопль-то? Если был, уже хорошо, уже сделан первый шаг. Если я стал меньше общаться с тем, с кем я сквернословлю, уже отлично. Если я стал

0: и отпустил, мы развернулись и делаем то же самое. Разве это покаяние? Разве это изменение? Разве это возвращение к Небесному Отцу? Я вот тут, конечно, может быть, эмоционален слишком, но мнится мне, что это профанация. Причем виноваты в этой профанации не священники. Священники-то всех принимают с любовью, с терпением, ничему уже не удивляются и не дают непрошенных советов зачастую, но это наша вина, что мы ничего не делаем для того, чтобы измениться, для того, чтобы вернуться. А делать надо. Хотя бы маленькие шаги, на которые Господь отвечает своей благодатной помощью и поддержкой, и укреплением. Если мы не будем делать этих шагов, само собой ничего не поменяется. От нас нужна воля. От нас нужно волевое усилие, от нас нужно действие, от нас нужно выражение желания что-то изменить. Иначе какой смысл ходить по кругу? Вот так вот, хоть и несколько эмоционально.
1: Современная психология говорит о том, что нужно любить себя, принимать себя, и что все мы имеем право на ошибку. Есть ли в православии такие понятия, и чем психологическое «понять и полюбить себя» отличается от православного?
0: В христианстве появилась впервые идея прощения. То есть у нас есть Господь, который может простить нас, простить нам наши грехи и сделать их небывшими. То есть изгладить их из книги нашей жизни и избавить нас от ответственности в вечной жизни за них. При условии, что мы их не будем повторять. Принятие себя таким, как есть, это, знаете ли, накладывание пластыря на гноящуюся рану. Это не попытка уврачевать грех, измениться, вернуться. Это попытка зафиксировать все как есть. Да и ладно, ешь себе там рожцы тайком, воруй у свиней и хорошо, и живи. Не можешь жить как человек, живи как скотина. Не можешь в браке достойно вести себя и сочетаться браком. Живи как животное. Вот так, что ли, принимать себя? Нет, конечно. Христианство против этого. Христианство называет зло злом, а добро добром. И когда мы падаем в грех, когда мы промахиваемся, христианство, православие говорит ясно: мил человек, ты согрешил, ты ошибся, ты упал в грех, нужно вставать. Попытка говорить о принятии себя — это попытка говорить о том, что можно и не подниматься. Вот в этом беда. Другое дело, когда говорится о том, что ты имеешь право на ошибку. Да, право на ошибку есть, но эта ошибка должна исправляться. То есть право на ошибку есть у каждого. Так нужно же что-то делать, чтобы не оставаться в состоянии одной и той же ошибки всю жизнь. Если одна и та же ошибка в компьютере будет повторяться, он зациклится, он зависнет и будет повторять одну и ту же ошибку и перестанет вообще действовать. Потому что одна и та же ошибка будет все время ему, он будет все силы свои тратить на одну и ту же ошибку. Так и человек, если он будет только принимать себя, ну вот я такой, да, я вот обжора, я там сквернослов, я блудник, я гордец, я там лжец, я там, это, не знаю, кто еще, там, я там деньги очень люблю и так далее. То есть мало ли что, я в этом остаюсь, и, ну и вот так есть, я себя принимаю. Нет, Бог человека задумал. Иным. Бог в вечности хочет видеть человека не облепленным грехами, как нечистотой. Бог хочет видеть человека таким, как Он его задумал. Чтобы оказаться вместе со Христом, нужно научиться жить в раю. А как мы можем научиться жить в раю? Научиться любить. А чтобы научиться любить, нужно избавиться от своих грехов. Если я принимаю себя и только себя, если вокруг меня, у меня в жизни все крутится, то зачем мне вообще другие нужны? Господи, достались они мне. Они могут быть либо ресурсом, либо помехой. Если не ресурс, то помеха. А вот если мы так будем относиться к людям, вокруг себя все выстраивая в своем эгоизме, никакой любви не будет. А не будет любви, не будет Бога, потому что Бог есть любовь. И не сможем в рай попасть и жить в раю не сможем, потому что Бог есть любовь, и в раю рай наполнен любовью. Рай — это жизнь с Богом. А как мы в Царство Небесное хотим попасть, если мы такие хорошие и принимаем себя, и со своими всеми недостатками? В этом есть только один правильный элемент, тождественный христианству. Это трезвый взгляд на себя. Да, трезвый взгляд на себя. Да, я такой, я действительно немощный, грешный, у меня там эти, другие, третьи, пятые, сотые грехи. И они есть. А вот дальше начинается коренное различие. Психология предлагает разные методы. Кто-то говорит, надо тихонечку там работать над собой, но аккуратно, очень так подхваливая себя все время, беспрерывно говоря, какие мы хорошие, какие мы замечательные. Кто-то говорит, вообще нужно остаться так, как есть. Ну вот такие мы, такие есть. Ну что

0: теперь сделаешь? Бог добрый, он всех простит, он всех любит. А вот уж мы такие удались. Что выросло, знаете ли, то выросло. Редко какой психолог предложит реально решить проблему. Давайте мы изменимся, давайте мы что-то сделаем, чтобы решить эту проблему. Давайте мы образ жизни поменяем, чтобы проблему решить. Есть такие психологи тоже, не спорю, но клиентов у них гораздо меньше. И берут они гораздо меньше денег, потому что они решают проблему за один или несколько сеансов, в течение которых помогают человеку измениться, а не выслушивают годами его нытье, как у него все плохо, получая за каждый сеанс часовую оплату и имея постоянного клиента, который с удовольствием выслушивает то, что нужно холить себя, любить, лелеять, и, в общем, ничего делать вовсе не обязательно. Это разная психология, это разные методы. И, к сожалению, вокруг психологии, как науки, собственно говоря, психология — это искусство, которое только сейчас пытается стать наукой, по большому счету, пытаясь формализовать какие-то житейские методы воздействия на человека, какие-то нас на биологическую основу поставить, на профессиональную основу поставить методы взаимодействия людей. Это пока по историческим меркам еще не завершившийся и продолжающийся процесс. В значительной степени современная психология — это искусство, которое оперирует языком науки, но реальное взаимодействие все равно происходит между личностями психотерапевта, психолога и пациента, и здесь значительная доля индивидуальности, то есть искусство, а не науки как таковой. То есть существуют техники, технологии, но то, какой результат они принесут, всецело зависит от того, кто их применяет и к кому. Поэтому, на мой такой дилетантский взгляд относительно, все-таки психология еще пока искусство, которое имеет шансы стать наукой, может быть, когда будут изобретены универсальные технологии, эксперименты, которые освобождают эту сферу от влияния личности. Пока это не так, и пока мы видим, что психология оказывается очень разной. Та, которая решает проблемы, та, которая позволяет трезво взглянуть на себя, та, которая помогает меняться, та, которая исследует человека, чтобы его изменить, ну, той почёт, уважение, ну что ж, дай Бог. А та, которая консервирует сгноящиеся раны пластырем самопринятия, саможаления, самоутешения и самовосхваления ради того, чтобы из года в год одни и те же люди приносили все новые и новые деньги тем людям, которые им будут говорить, что ничего делать не нужно, и вокруг виноваты все другие, начиная там с родителей и близких, и окружающих, а ты хороший и замечательный, ну, это лукавство, обман и прямо противоположное покаянию действия. Это сохранение человека в грехе. В такой психологии, конечно, соответствующие отношения. А есть, к сожалению, и такие, методы, и, к сожалению, сейчас они равно принимаются и равно легитимными считаются в сообществе специалистов. Можно и так, и этак, и все хорошо, а бы только, не приводило к каким-то совсем уж катастрофическим последствиям. Не всякая психология тождественно к покаянию. Некоторая помогает, но значительная часть, к сожалению, вредит. Очень внимательным нужно быть, нужно искать специалиста сейчас в современных условиях с православным мировоззрением, который не будет применять техники, которые противоречат православию и его уважению к свободе личности и к праву личности контролировать то, что ему внушается, например, или то, как, какие последствия будет иметь та или иная техника, воздействующая на человека. И, конечно же, недопустимый, на мой взгляд, опять же, это мое частное мнение, недопустимы те техники, которые отвращают человека от работы над собой, от изменения себя, от того, чтобы все же меняться и возвращаться к Богу.
1: В церкви очень часто звучит мысль о том, что нужно отделять себя от греха. Вот есть грех, да, есть личность человека, и мы ненавидим грех в человеке, а не самого человека. Вот как это сделать на практике? Как в себе отделить грех от своей личности, чтобы ненависть к грехам, в конце концов, не перешла в ненависть к себе?
0: Это большая духовная работа. Тут нужно пройти между Сциллой самобичевания и самоосуждения и Харибдой самовосхваления и саможаления. Тут нужен духовный опытный проводник, который аккуратно проведет нас между одной простой мыслью, тем, что в нас есть нечто, что сопротивляется греху, и это нечто достойно уважения, и нужно на это нечто опираться в своем противостоянии греху, а это и есть та наша личность, которая не затронута еще грехом. И вот тут снова и снова мы говорим о важности индивидуального духовного руководства. Индивидуального духовного руководства, потому что самому человеку сложно и трудно бывает это сделать, потому что всегда есть два соблазна. Либо да, сказать я хуже всех, испытывая тайную гордость тем, что я хоть где-то первый, хоть с конца до первой. Либо действительно начать говорить, ну я же все равно там больше, чем мой грех, что ж меня осуждать? Не надо меня осуждать. Я хороший, это мои грехи плохие. Ответственности с ним, себя снимать мы не можем. Но вина и ответственность, еще раз вернемся к началу нашего разговора, не одно и то же. Вина — это первый стыд, это чувство, которое побуждает нас к ответственности. А вот ответственность — это волевое усилие, это действие, которое следует за виной, и, к сожалению, не всегда следует за ней, и которое требует от нас реальных усилий, действий. И вот здесь, опять же, это мое личное мнение, я думаю, что тут очень простая история. Есть во мне что-то, что сопротивляется греху? Слава Богу! Примем это как за помощь, поддержку Божию. Скажем спасибо Господи, что во мне еще осталось что-то, что в состоянии помочь мне отказаться от очередной рюмки, от очередной сигареты, от очередной тарелки, от очередного видео, от очередного любого другого греха. Слава Богу, что это есть. Спасибо тебе, Господи, что во мне еще что-то борется и сопротивляется. И когда я прихожу к покаянию, я понимаю, что вот эта здоровая часть моей личности, вот эта трезвомыслящая и скорбящая о предстоящей вечности моей, часть моей личности, вот это и есть я. Но и грех мой — это тоже я. Это болезнь, которую я пустил внутрь себя. Особенно там это касается блудных грехов. Мы помним, что апостол Павел говорил, что всякий грех грешник совершает вовне, а только блудный внутрь себя. Так вот, болезнь — это грех. Грех — это болезнь, которую я пустил внутрь себя. И вот я же не сливаюсь целиком со своей болезнью. Хотя она есть, она определяет часть моей личности, она определяет часть моей жизни, эта болезнь. Она делает, меняет мою внешность иногда и мое поведение, болезнь любая. Но она же не я. Так и грех. Грех не я, не потому что я за него не отвечаю, не должен ничего с ним делать. Грех не я, потому что грех — это болезнь, которая коверкает мою природу. И грех я могу ненавидеть. Ненависть дана нам для борьбы со грехом. Грех я могу ненавидеть. Ненавидеть и тех, кто в ответ, кто этот грех в меня всевает. Ну, это такая ответная ненависть, потому что эти существа нас тоже ненавидят всеми силами и всеми своими возможностями. Поэтому тут, опять же, попытка отождествить человека с его грехом — это лукавая попытка, это попытка довести человека до гибели, это попытка довести человека до ада, это попытка довести человека до того, что Роскомнадзором упоминать в эфире запрещено. Поэтому это опасная история. Она требует внимательного духовного руководства. Она требует того, чтобы духовник сказал тебе: нет, мил человек, есть еще в тебе надежда Божия на тебя, есть еще в тебе любовь Божия к тебе, есть еще желание Господа тебя спасти любою ценою, есть еще желание Господа тебя вытащить из болота греховного и привести к Царству Небесному, к себе. Есть это все и всегда будет, и всегда будет действовать в жизни. Поэтому любая болезнь, любая проказа греха, любая греховная зависимость, которая нас обуревает, все равно не равна нам просто потому, что в нас еще есть образ Божий. И вот это уважение к себе, достоинство человека относится прежде всего не к греху, а к образу Божию в нем. Говоря о психологах, чуть возвращаясь к теме психологии, могу еще сказать, что когда речь идет о принятии себя, мы, как люди церкви, говорим, что принимать в себе и относиться к себе хорошо нужно прежде всего, имея в виду тот образ Божий, который в нас заложен и который является основой для нашей жизни.
1: Ну и в конце давайте подведем итог программы и еще раз напомним нашим радиослушателям о том, как себе помочь, какую молитву вспомнить в первую очередь, когда твои мысли не дают тебе покоя.
0: Ну, знаете, тут зависит от того, конечно, чем нас лукавый заставляет не спать. На мой взгляд, самый простой метод, самый действенный – это чтение молитвы Иисусовой. Она самая простая, самая известная, самая действенная в такой ситуации. Чтобы не вспоминать сейчас срочно молитвы каким-то конкретным святым, можно помолиться своему небесному покровителю, и если мы знаем его молитву наизусть. Можно помолиться честному и животворящему кресту, если какие-то особые страхования на нас нападают, и какие-то, ну, прям суровые проблемы. А если просто крутятся в голове дурные какие-то помыслы, беспрерывные, самоедские. Вот Иисусова молитва, потому что это молитва покаянная, потому что это молитва, призывающая милость Божию на человека. Самый лучший вариант, самый простой. Простой и самый эффективный, на мой взгляд.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находился пресс-секретарь информационно-издательского отдела Пятигорской епархии, отец Михаил Самохин. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

О священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью яже к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Велие, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в Свердловскую государственную детскую филармонию на летний проект «Музыка на высоте». «Грёзы любви» – так называется сегодняшняя программа в исполнении солиста Свердловской филармонии, лауреата всероссийских и международных конкурсов Владислава Чепиноги. Перед началом сегодняшнего концерта я встретился с Владиславом, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья.
1: Владислав, здравствуйте.
2: Здравствуйте, рад вас видеть.
1: Владислав, взаимно рад вас видеть здесь, в детской филармонии. Существует уже несколько лет этот замечательный проект «Музыка на высоте», и вы в нем часто принимаете участие. Вот о сегодняшней программе я попрошу, чтобы вы нам рассказали.
2: Действительно, я уже не первый год здесь играю, и даже в этом году это уже четвертое выступление, у меня четвертая программа. Сегодня программа очень интересная, она посвящена блестящему пианисту, композитору, виртуозу, венгерскому композитору Ференцу Листу, и называется она «Грёзы любви». Конечно, это такой хит, который известен, наверное, всем. И программа будет сегодня только из сочинений этого композитора. Но будут не только оригинальные произведения, но и, конечно же, транскрипции, потому что Ференц Лист был невероятный популяризатор. Он пропагандировал творчество многих-многих неизвестных на тот момент, может быть, забытых композиторов, а может быть, тот еще становился. Он пропагандировал и Эдварда Грига, и русских композиторов. Вот сегодня прозвучит, например, Соловей Алябьева. Хотя на тот момент, конечно, эта песня была очень известная. И итальянских композиторов, и так далее, и так далее.
1: Владислав, вот название сегодняшнего концерта, одноименное название произведения Ференца Листа «Грёзы любви». Ну, мы знаем все трагическую судьбу любви Листа. Как у вас вот эти события жизни музыканта отзываются в сердце, в душе? Поделитесь с нами, пожалуйста.
2: Я просто чувствую, что в этой музыке действительно есть вот это, ну, необъяснимое, наверное, чувство, оно духовное чувство любви. Я даже не знаю, как сказать. Его можно только, наверное, прочувствовать и попытаться передать свое видение в этих интонациях, в этих прекрасных гармониях композитора. «Грёзы любви» – это пьеса, не случайно, наверное, является хитом, ведь она откликается в душе, в сердце каждого человека. Интонации, гармонии – все здесь подчеркивает вот тонкое чувство и, вероятно, вот даже отчасти трагическое, которое испытывал Ференц Лист в последние годы своей жизни. Да, на протяжении многих последних лет, ведь эта последняя любовь была долгой, до конца жизни. Я постараюсь эту передать пьесу по-своему, конечно, и эта пьеса будет венчать сегодняшний концерт.
1: Владислав, вот действительно удивительно, да, любовь – такое чувство, оно и совмещает в себе и трагизм, и прекрасное, и это, наверное, такой, ну, двигатель всей нашей жизни, потому что вот то чувство, которое мы переживаем, оно, ну, наверное, самое главное в жизни каждого человека.
2: Знаете, я думаю, что чувство любви – это некий дар Божий, который надо лелеять, наверное, в своем сердце, беречь. Любовь, конечно, бывает не только к женщине, но мы сейчас об этом говорим. Наверное, умение любить – это потрясающее чувство. Вообще, все надо сделать в нашей жизни с любовью. И я надеюсь, что сегодняшний концерт тоже пройдет с любовью.
1: Владислав, я вас благодарю и хочу пожелать вам, конечно, крепкого здравия, творческого вдохновения на долгие-долгие годы. Спасибо огромное за ваш труд, за ваш талант.
2: Спасибо огромное. Приходите на концерт и сегодня послушайте. И, конечно, я очень надеюсь, что впереди много концертов, по крайней мере, запланированы. Дай Бог, все случится. До новых встреч.
1: Спасибо большое.

Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в Свердловской государственной детской филармонии на концерте проекта «Музыка на высоте». «Грёзы любви» – так называлась сегодняшняя программа в исполнении солиста Свердловской филармонии, лауреата всероссийских и международных конкурсов Владислава Чепиноги. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снедох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

0: Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 10. «На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое и спаси мя, буди мя Бога защитителя и вместо крепко спасти мя, яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты, Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки закона преступного и обидящего, яко Ты еси терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей я. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей я Ты еси мой покровитель, от Тебе пение мое выну, яко чудо бых многим и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста мое хваление, яко да воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, внегда ускудевати крепости моей, не остави меня, яко реша врази мое мне, истригущие душу мою совещаша вкупе, глаголющие, Бог оставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляй. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою вонми, да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в стут и срам, ищущие злая мне. Аже всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста мои возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная, вниду в силе Господне, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил меня от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя, и даже до старости и престарения. Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних еже сотворил меси величия. Боже, кто подобен Тебе? Елики явил меси, скорби многие злы. И обращся оживотворил меси, и от бездн земли возвел меси, умножил еси на мне величествие Твое. И обращся утешил меси, и от бездн земли паки возвел меси. Ибо аз исповемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских истину Твою, Боже, воспою Тебе в густых святых Израилев. Возрадуется усне мое, когда воспою Тебе, и душа моя юже еси избавил. Еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву, судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде, да восприимут горы мир людям и холме правду,
судит нищим людским и спасет сыны убогих, и смирит клеветника, и прибудет с солнцем, и прежде луны рода родов. Снидет, яко дождь на руно, яко капля каплющая на землю, воссияет во днях его правда и множество мира, донде же отымется луна, и обладает от моря до моря, и от рек до конец вселенной. Пред ним припадут эфиопляне, и врази его перст полижут, цари и фарсисти и острови дары принесут, цари аравстии и сова дары приведут, и поклонятся ему все цари и земсти, все языцы поработают ему, яко избави нищего от сильно и убога, ему же небе помощника, пощадит нищие и убога, и души убогих спасет, от лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними, и жив будет, и дастся ему от злата аравийского, и помолятся о нем выну, весь день благословят его, будет утверждение на земле, на версех гор, превознесется паче Ливана, плод его, и процветут от града, яко трава земная, будет имя его благословенно вовеки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его, благословен Господь Бог Израилев, творя чудеса един, и благословенно имя славы его вовек, и в век века, и исполнится слава его вся земля, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Коль благ Бог Израилев правым сердцем, мои же в мале не подвижайся нозе, в мале не пролияшися стопы моя, яко возреновах на беззаконные, мир грешников зря, яко несть восклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человеки не приимут ран, сего ради удержая гордыня их до конца, одеявшися неправдой и нечестием своим, изыдет яко из духа неправда их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве, неправду в высоту глаголаша, положиша на небеси уста своя, и язык их прейди до земли, сего ради обратятся люди мои сема, и дни исполнения обрящутся в них, и реши, како увиди Бог, яще есть разум вышним, все сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство и рех, едовсуя оправдит сердце мое, и умых неповинных руцы мои, и бых язвен весь день, и обличение мое на утренних, аще глаголах повем тако, все роду сынов твоих ему же обещахся, и не пщевах разумейте сие труд есть предо мною, донде же вниду восвятила Божие, и разумею в последнее их, убаче зальщение их положил еси им злая, низложил еси я в нигда разгордешася, как обыша в запустение, внезапу исчезоша, погибоша за беззаконие свое, яко соня восстающего Господи в ограде Твоем, образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и ас уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и ас выну с Тобою, удержал еси руку десную мою, и советом Твоим наставил ме еси, и со славою приял ме еси, чтобы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотел на земли, исчезе сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего, и часть моя Божия вовек, яко все удаляющие из себе от Тебе погибнут, потребил еси всякого любодеющего от Тебе, мне же прилепляйтеся, Богове благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите мне вся хвалы Твоя во братьях, чере Сионе. Вскую Божия отринул еси до конца, разгневався ярость Твоя на овцы, пажите Твоя я, помяни сон Твой, его же стяжал еси сперва, избавил еси же злом достояния Твоего, гора Сион сия в ней же вселился еси, воздвигни руцы Твои,
на гордыне их в конец, и лика лукавного враг во святем Твоем, и восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Своя, знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древени секирами рассекоша двери Его вкупе, сечевом и оскордом разрушиши и, возжгоша огнем светило Твое, на земле оскверниша жилище имени Твоего, реша в сердце своем южики в купе, приидите и оставим вся праздники Божии от земли, знамени их невидихом, несть к тому пророка, и нас не познают к тому, доколе Божий поносит враг, раздражит противное имя Твое до конца, вскую отвращаешь руку Твою, и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Боже, Царь наш прежде века, садила спасение посреди земли, Ты утвердил еси силою Твоею море, Ты стерл еси главы змеев в воде, Ты сокрушил еси главу змееву, дал еси того брашно людям эфиопским, Ты расторгл еси источники и потоки, Ты сушил еси реки эфамские, Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершил еси зарю и солнце, Ты сотворил еси вся пределы земли, жатву и весну Ты создал еси я, Поменися я, враг поноси Господи, и люди безумнее раздражише имя Твое. Не предашь зверям душу, исповедующуюся Тебе. Душу Богих Твоих не забуди до конца. Призри на завет Твой, яко исполнишеся помрачение земли и домов беззаконий. Да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день. Не забуди глаза молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тя взыди выну. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповемося Тебе, Боже, исповемося Тебе, и призовем имя Твое. Повем вся чудеса Твоя, яко приему время, аспрово Ты воссужду. Растаяся земля, и все живущие на ней, ас утвердих столпы ея. Грех беззаконующим не беззаконуйте, и согрешающим не возносите рога. Не воздвизайте на высоту рога вашего, и не глаголите на Бога неправду, яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор. Яко Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господне, вина нерастворенна, исполн растворения, и уклонет сия в сию, обаче дрожди его, не истощися, и спьют все грешные земли, аз же возрадуюся век, воспою Богу Иаковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного». Ведом во Иудее Бог, во Израиле велие имя Его, и бысть в мире место Его, и жилище Его в Сионе, там о сокруши крепости луков, оружие и меч и брань, просвещаешь Ты дивно от гор вечных, смятошися все неразумнее сердцем, уснуша сном своим, и

же окрест его принесут дары страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим к Богу и внят ми. Весь день скорби моей я Бога взысках рукама моима. Ночью пред Ним и не прельщен бых, отвежися, утешитеся, душа моя, помянув Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой, притвористи стражбы очи мои, смятохся и не глаголах, помыслих дни первые и лето вечное помянух, и поучахся, ночью сердцем моим глумлякся, и тужаше дух мой, и да вовеки отринет Господь, и не приложит благоволите паки, или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род, еда забудет ущедрите Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя, и рех, ныне начахся я измена десницы Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих, и в начинаниях Твоих поглумлюся, Боже, во святем путь Твой, кто Бог велий, яко Бог наш, Ты еси Бог, творяй чудеса, сказал еси в людях силу Твою, избавил еси мышцу Твою и люди Твоя, сыны Яковле и Иосифовы. Видишь эти воды, Боже, видишь эти воды и убояшися, смятошися бездны, множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят, глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетно бысь земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются. Наставил еси яко овцы люди Твоя, рукою Моисеевою и Аронию. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едини по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха быв человек, услышав час сей, болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь мене, ты бы веси вышний царю, Господи, небесе и земли, яко всю мою юность во гресех и ждих, и вслед похоти плоти моей я ходив, весь смех демонов бых, весь дьяволу последовах, вынув темени сластей валяйся, омрачився бо помышлением от младенства, даже и до ныне, никогда же восхотех сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демонов бых, никако же во уме помышляй, яко нестерпимый гнев, и же на грешнике прещения Твоего, и лежащую гиену огненную, яко отсюда в отчаяние впады, и никако же в чувстве обращения бы в пуст инак, еже от твоей я дружбы бых, кий бы вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное не с преимуществом и чаянием совершив, ум воспоминаниями плотскими оскверних, тело смешениями окалях, дух со сложением оскверних, всяк ут окаянные мои плоти служите, и работайте грехом возлюбив. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един владыка ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигов, аз един лукавый пред тобою сотворив, превосшед и препобедив вся от века грешники, несравненно прегрешивы и непрощенно, но понеже многомилостивы, благоутробны еси человеколюбче, и ожидаешь человеческого обращения, сей я свергаю себе предстрашное и нестерпимое Твое судище, яко же причистым Твоим ногам, касаяся из глубины души, взываю Ти, очисти, Господи, прости, благоприменителю помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему, и слез моих не примолчи, прими мя кающегося и заблудшего обрати, обращающегося обойми и молящегося прости. Небо положил еси покаяние праведным, не положил еси прощение несогрешающим, но положил еси покаяние мне грешному, вниже, в негодование Твое содеях, нак и обнажен пред Тобою предстаю, сердцевидче, Господи, исповедай моя грехи, небо могу возреть и видеть и высоту небесную, от тяжести грехов моих сляцаем, просвети оба очи сердца моего, и дашь мне умиление к покаянию, и сокрушение сердца ко исправлению, да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, халсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиною непокорства, утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала 10-я кафизма. Читал диакон Сергий Нежбарт.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.